0: проекта на Юмор-ФМ.
1: Привет, а ты чего такой смурной?
2: Да вот, жена вчера к тарологу потащила, типа за будущее узнать. А там, значит, госпожа Тамара подозрительной наружности 1,5 часа болтала-болтала, какие-то жезлы, кубки, пентакли, рыцари, королевы, ничего не понял. Заплатил 50 тысяч.
1: Дружище, ну какая такая госпожа Тамара? Нам, настоящим мужикам, и таролог нужен, мужик, чтоб коротко, понятно, конкретно и по делу. У меня в соседнем гараже принимает мужской таролог Серега. Я тебе прям рекомендую.
3: Мужской таролог Серега все разложит, расскажет, покажет, поможет, предскажет будущее, перескажет прошлое, обмозгует настоящее, гадает на картах Таро, звездных, топографических, контурных, дорожных, медицинских и банковских картах.
1: У Сереги еще опция такая классная есть – обмыть результат. Я ж говорю, вот такой мужик, хоть и таролог.
3: Мужской таролог Серега. Погадает по-мужски. Запишитесь на сеанс на сайте картойнебабскоедело.нет.
4: Пока немецкие автомобили недоступны, пока английские автомобили недоступны, пока французские автомобили недоступны, он вернется из прошлого, чтобы спасти будущее.
5: Капризный карбюратор, непредсказуемый трамблер, ржавые пороги, одноразовые и такие нежные шаровые опоры. Все, что вы так мечтали забыть.
4: Смотрите во всех кинотеатрах. Ураганный блокбастер.
5: «Жигулятор. Воскрешение».
4: В главной роли Михаил Вдоль-Пореченков.
5: «Жигулятор. Воскрешение». Фильм, который заводит. Заводит с толкача.
6: Слышь ты, сюда иди.
7: Это вы мне?
6: Тебе!
8: Контактный зоопарк «Северное Бутово» приглашает жителей и гостей столицы познакомиться с удивительными животными.
9: Дай телефон, позвони! Ну дай!
8: Вас ждут незабываемые впечатления от личного общения с представителями фауны средней полосы Москвы.
6: Закурить есть?
9: Не-не-не,
6: я... А если найду?
8: Вход в зоопарк бесплатный. Выход как повезет. Контактный зоопарк «Северное Бутово». Удивительные приключения в мире животных.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, дядь Сережа, Сургут.
1: Народ, всем привет! Всем привет, как дела? Я дядь Сережа, Сергей Жирихин, рад быть здесь. Слушайте, выходишь на улицу, смотришь на количество волос на людях, вам нет ощущения, что мы в последнее время живем в эпоху такого волосатого ренессанса, такая волосатая эпоха возрождения, нет? Просто, ну реально, ты же выходишь на улицу, особенно у мужиков, смотришь по сторонам, сплошные викинги! Викинги сплошные, бороды вот эти вот лопатами. Ладно, лопатами, а видели таких мужичков, которые, чтобы выглядеть мужественней, они отращивают себе максимально идиотскую бороду, они вот там волосы, даже не столько отращивали, сколько выдавливали из себя, вот последнее, просто давай, да? Вот, они еще, они при этом начинают выглядеть, знаете, как очень большая мышь такая, потому что возьмут себе воск для усов и так вот усишки еще ац-ац по краям, так ац-ац подкрутят и вот так вот ходят, такой Д'Артаньян мышиный просто, да? Не, ну, на самом деле вот эта история с мужской волосатостью, она действительно присутствует. Но я знаю, кто виноват в этом во всем. Я знаю. Барбершопы. Барбершопы. Серьезно. Они из мужиков делают, каких-то нежных фей. Нежных бородатых фей просто, да? Борода у него как у викинга, но у викинга не было лосьона для бороды, воска для бороды, шампуня для бороды и маленького фенчика для бороды. Такого же маленького, как его мужское достоинство. И во всем виноваты барбершопы, серьезно, просто они же все там отвратительно вежливые. Я прихожу в барбершоп, ко мне выходит барбер, говорит: «А, здравствуйте, меня зовут Гидеон». Я думаю, кто бы сомневался. Я бы очень удивился, если бы барбер вышел и сказал: «Здравствуйте, Виталий», да? Там же нет таких имен, там Гидеон, Герман, Афанасий, вот это вот все. Среднерусские вот эти все ребята. Вот. И он такой вежливый, знаете, а машинка вам волосы не кусает, а фартук вам на шею не давит, а температура воды комфортная. Что за заходы? Я такой вежливый бываю только в одной ситуации. И то с женщиной, да? If you know what I mean. Серьезно. И Гидеон вообще не викинг, и все мужчины вообще не викинги вот в этой ситуации. Я просто сейчас, знаете, что понял? Вот сейчас настоящий мужчина, который вот мужественный, который брутальный, он должен стричься не в барбершопе «Стальная борода», а помните вот в этих вот салонах красоты, которые на районе были, такие с женскими названиями: Людмила, Татьяна, Светлана, вот эти вот. Вот там, вот. У меня на районе был такой салон красоты, я ходил, у меня была там парикмахерша Гуля. И вот Гуля, вот она не была стилистом причесок, дизайнером внешнего вида, еще же. Не, она была парикмахерша. То есть у нее ножницы всегда были немножечко в крови. Вот такая вот. Она однажды меня стригла и два раза порезала мне машинкой ухо. Причем там она, когда, знаете, она такая... Вот там такой взгляд был на меня вот сквозь зеркало просто, что я понимал, что в целом я не имею права даже дернуться. Иначе Гуля меня мгновенно обоснует за того, кому руку не пожимают, да? Я вот смотрю на все эти барбершопы, знаете, и я скучаю по Гуле. Серьезно. Я скучаю по Гуле. Я очень надеюсь, что суд рассмотрит ее заявление, и она выйдет по УДО. У меня все для вас, народ. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хорошо погулял? Это когда ты возвращаешься домой на метро, а в твоем городе нет метро.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Александр Иванов.
1: Раиль Фархади. Это лирические стихи. Небольшая цитата, небольшой эпиграф. С лозы моей две виноградины, твоими глазами украдены. Два персика, яблоко два. Вчера увела ты ручьи, теперь они косы твои. Пародия под названием «Плоды вдохновения». Ты месяц ко мне приходила, весь месяц по саду ходила. Теперь я по саду брожу, тебя вспоминая дрожу. Две дыни, четыре арбуза, еще называется муза. Урюка 16 мешков, сайвой 60 пирожков. Не зря ты ходила по саду, 12 кг винограду, до персиков 8 кг, до центнер кизила, эге. Приехала ты на Пегасе, он крыльями хлопал и пасся. Расходов моих на фураж уже не окупит тираж. Какие жестокие пытки подсчитывать скорбно убытки, как после набега хазар мне не с чем спешить на базар. Однако и дал же я маху, не бросить ли рифмы к Аллаху, спокойно дехканином жить дешевле, чем с музой дружить.
0: Классика жанра на Юмор ФМ.

тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Классное все-таки имя Изяслав. Когда надо Изя, когда не надо Слава.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: Нападающий забил свой фирменный мяч правой задней ногой. И скажу вам, в эту спортсменку тренер вложил частицу своей души и тела. Да, как говорится в одной известной поговорке, сколько ты не атакуй, а счет-то уже 0-2. И вот на тебе, и нечего было хвастаться. Мяч проскочил прямо между ног, не встретив там никакого препятствия. Обратите внимание, он ударил ногой как клюшкой, как продолжением руки. Знаете что? По такой игре я и сам бы выбежал на поле. Я опозорился бы. Честное слово, не хуже наших мастеров. Вот так всю жизнь. Пишешь, пишешь шутки. А тут раз, и какой-то комментатор на ровном месте взял и перешутил тебя как стоячего. А все почему? Шутки сочиняют люди, а оговорки сочиняет сама жизнь. Вот такая неожиданно глубокая мысль. Пойду додумаю ее. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Причудливый мир природы в этом выпуске. Москвичам пообещали свиристелей. Скорее всего, они прилетят в столицу в октябре. Массовое появление птиц отмечается в конце января, начале февраля, говорят орнитологи. Надо отметить, что в отличие от снегирей, свиристели залетают к нам не каждый год. В городе птиц привлекают прежде всего ягоды рябины, а также боярышник, калина, шиповник и мелкие яблоки, добавили специалисты. А еще птички могут набивать мерзлыми ягодами зоб, и от этого они выглядят пьяными, а на самом деле объелись. Свиристель – это прям мой мут по жизни. Тем временем в Новой Зеландии в 20-й раз подряд выбрали птицу года. Попугай Какапо снова проиграл. А победила Каруре, она же черная малиновка, она же чатамская петроика. Птица почти вымерла, и к 70-м годам прошлого века в мире оставалось только 5 особей. А гнездящаяся пара только одна. Самка по кличке Старушка Блю и самец Старичок Йеллоу. Но потом на помощь пришли специалисты и начали подбрасывать яйца малиновки другим птицам. По аналогии с кукушками. В итоге популяцию удалось восстановить до 350 особей. Работа по подбрасыванию яиц продолжается.
1: Хорошие новости.
0: Ну что это мы все о птицах да о птицах? Баран Арашан, эта порода, за 1 миллион долларов, то есть 84 миллиона рублей, был продан на фермерском фестивале в Кыргызстане. Надо отметить, что этот баран какой надо баран. Он сын того самого знаменитого барана Франкеля, которого в свое время продали в Казахстан за 150 тысяч долларов. Как видите, ставки растут. Арашановод Улан Атабаев называет Франкеля бесценным, потому что потомство показывает отличную генетику. Франкель – светло-рыжий баран с горбоносым профилем, ушами длиной около 25 сантиметров, длинным корпусом и толстой костью. Его известные дети – это бараны Декабрист, Пикассо, Кремль, Президент, Депутат и так далее. Клички просто огонь. Такие бараны. Ой, новости к этому часу. Я Юлия Деточкина. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

0: Маков шутит на Юмор ФМ.
1: Опытные пожарные так и говорят: сложнее всего погасить ипотеку.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
2: «Продано!» — сказал аукционист. Ипполит Матвеевич счастливо ухнул. К ним рысью приближалась барышня. «Вы купили стулья?»
3: «Мы! Когда их можно будет взять?»
2: «А когда хотите, хоть сейчас».
1: «А почему же 230, а не 200?» — услышал Ипполит Матвеевич. Это говорил Остап, вертя в руках квитанцию.
2: «Это включается 15% комиссионного сбора», — ответила барышня.
1: «Ну что ж делать, берите». Остап вытащил бумажник, отсчитал 200 рублей и повернулся к главному директору предприятия. «Гоните 30 рублей, дражайший. Да поживее, не видите? Дамочка ждет». «Ну, чего вы на меня смотрите, как солдат на вож? Обалдели от счастья?»
3: «У меня нет денег», — пробормотал, наконец, Ипполит Матвеевич.
1: «А 200 рублей?»
3: «Я их потерял».
1: Остап посмотрел на Воробьянинова, быстро оценил помятость его лица, зелень щек и раздувшиеся мешки под глазами.
4: «Дайте деньги», — прошептал он с ненавистью. «Старая сволочь».
2: «Так вы будете платить?» — спросила барышня.
1: «Одну минуточку», — сказал Остап, чарующе улыбаясь. «Маленькая заминка». Тут очнувшийся Ипполит Матвеевич, разбрызгивая слюну, ворвался в разговор.
5: «Позвольте!» — завопил он. «Почему комиссионный сбор? Мы ничего не знаем о таком сборе. Надо предупреждать! Я отказываюсь платить эти 30 рублей!»
2: «Хорошо», — сказала барышня кротко. «Я сейчас все устрою».
1: Взяв квитанцию, она унеслась к аукционисту и сказала ему несколько слов. Аукционист сейчас же поднялся. Борода его сверкала под светом сильных электрических ламп. «По правилам аукционного торга», — звонко заявил он, «лицо, отказывающееся уплатить полную сумму за купленный им предмет, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется». Изумленные друзья сидели недвижимо. «Попрошу вас», — сказал аукционист. Эффект был велик. В публике злобно смеялись. Остап все-таки не вставал. Таких ударов он не испытывал давно. «Попрошу вас!» И они ушли. Первым шел Воробьянинов, чувствуя за собой теплый взгляд великого комбинатора. Остап дружественно молчал.
3: «Возмутительные порядки!» — трусливо забормотал Ипполит Матвеевич. «Форменное безобразие! В милицию на них нужно жаловаться! Дерут с трудящихся втридорого, ей-богу! За какие-то подержанные 10 стульев 230 рублей! Это с ума сойти!»
1: «Да», — деревянно сказал Остап.
3: «Правда?» — переспросил Воробьянинов. «С ума сойти можно?»
1: «Можно». Остап подошел к Воробьянинову вплотную и, оглянувшись по сторонам, дал предводителю короткий, сильный и незаметный для постороннего глаза удар в бок. «Вот тебе милиция, вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран, вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе бес в ребро». Ипполит Матвеевич за все время экзекуции не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом, только отец слишком оживленно трясет головой. «Ну, теперь пошел вон».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На полочке в ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три шампуня за и один шампунь воздержался.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
2: Чего ты там плетешься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
3: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, я все что угодно сделаю. Хочешь, я пить брошу? Или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
2: Да ты, наоборот, радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать, опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
4: Здравствуйте, женщина.
2: Здравствуйте, как вас там?
4: Вы что-то хотели?
2: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих краши подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо титик, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
3: Ну, абрикоска моя лохматенькая, ну, умоляю. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
2: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
4: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
2: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
3: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
2: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
4: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
2: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
3: Все, топай, топай, топай, топай, топай, давай, давай, давай, Катя, давай.
5: Зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
3: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
5: Фу, Валера, какой ты душный, реально. Вот я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные только Кадышева и Буланова.
3: Так, все, успокойся.
2: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
3: Да она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
2: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскунский.
3: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
2: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там, как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
6: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. кем я был и кем я стал, все свое сполна

Тающий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень быстро.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Каждая девушка немного Дед Мороз. У нее всегда есть в запасе несколько оленей. Не жди перемен. Перемена для учителя. Когда жизнь закрывает перед тобой дверь, открой ее. Именно так работают двери. Терпение и труд сделают из тебя уставшего терпилу. Если ты в чем-то не разбираешься, начни разбираться, и ты разберешься. Запомни, любой человек может оказаться у твоих ног. Главное – точно попасть в челюсть.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Малоопытный шотландский ветеринар сделал искусственное дыхание овечке и совершенно случайно изобрел волынку.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Бабушка отчитывает 10-летнюю Алину за то, что рабочая тетрадь вся изрисована сердечками. Внученька, пойми, у тебя на первом месте должна быть учеба. Алина вытирает ладонью нос и говорит обиженно. Ага, а жить-то когда? Тимофею 6 лет. Родители отпустили его погулять одного. Возвращается с прогулки огорченный и докладывает. «Мне на улице тетенька сказала, что у меня кофта девчачья». «Ну, и что ты ей ответил?» – спрашивают родители. «Что у нее усы, как у нашего папы». Из школьных сочинений Миши. «В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи». «Весны в этом году не будет. На улицах лежат сугробы». В сугробах лежат перелетные птицы. Они прилетели и упали в обморок от удивления. Мне понравилась эта картина, потому что тут есть что-то ярко-темно-нежное.
0: Угарный папа.
1: Маша учится в 3 классе. Ее часто ругают за неуспеваемость. И вот идет урок, тема про собак. Учительница задает вопрос. «Дети, какая собака самая злая?» Маша, недолго думая, выдает. «Самая злая собака – это вы, Ольга Вячеславовна!» 4-летний Артем просит у мамы на день рождения козленочка, описывая, как он будет выгуливать его во дворе на травке, играть с ним и все такое. Мама объясняет Теме, что за лето козленочек вырастет, и им придется его съесть. На что Артем, недолго думая, отвечает. «Ну ладно, но только без хлеба». На этом самом месте поставим точку с запятой и объявим большую перемену. Рекомендую размяться, как следует перекусить, вспомнить смешную историю про вашего замечательного ребенка и срочно прислать на Юмор-ФМ. К вашим услугам единый номер +7 915 0303 567. Вы присылаете истории, я читаю их в эфире. Всем смешно. До скорой встречи. Ваш Гар Дмитриев.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное.

0: 18+.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
4: Несколько раз в год открывается портал, и там две луны, жара и монстры бегают.
5: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
6: Они чувствуют нас.
7: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
8: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
9: Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
8: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
10: Кто же забьет победный музыкальный гол?
9: Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
11: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я посещаю психолога уже третий год. Результаты потрясающие. Психолог купил себе новую квартиру.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Иван да Марья. Кострома.
3: Экспедиционист после тяжелого дня возвращается домой.
4: Да ну все, блин.
5: А что такое?
4: Да ничего.
5: Че, опять бабка с палками или скандинавской ходьбы психанула? Че, где, йод можешь дать?
4: Да хуже, блин. Там в парке вообще никого нет. Они то на такси ездят, то на электросамокатах. Кто-то идет прям вот так в телефон уткнулся. Я кому это все показываю?
5: Ну все, все. Ладно, все.
4: Еще эти фонари появились, камеры везде. Похорошела Москва при Собянине.
5: Ладно.
4: Я еще сижу, блин, в этих кустах, в плаще весь, замерз.
5: А я потому что тебе говорил, надо было сапоги надевать.
4: Сапоги, плащ. Я тебе что, по-твоему, клоун? Я серьезными вещами занимаюсь.
5: Не знаю, как.
4: Давай, рассказывай, как дома?
5: Да ничего, нормально. Малого только обижают в школе.
4: А, ну ничего, я завтра схожу, там у них около забора, похожу. Все, блин, ну хожу.
5: Ну ладно, подожди, может, я отцу наберу, он тебя устроит куда-нибудь?
4: Не, я в органы не вернусь. Органы показывать надо, да. Да все, ухожу, точно.
5: Ну, эй, чемпион. Может, рано еще вешать мошонку на гвоздь? Давай, может, с тобой уедем куда-нибудь, в деревню. Отдохнешь, развеешься, займешься чем-то для души.
4: Че, поездам же? Показывать.
5: Поезда уже показывают.
4: А я с этого начинал.
1: Лига городов.
0: Суперпроект ТНТ. Это Лига городов.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина, и этот выпуск посвятим россиянам. Языковеды из РАН заявили, что соотечественники стали говорить быстрее. Люди все чаще сокращают звучание гласных, и поэтому речь слышится как «бр-бр-тр-бр». И главное, с каждым новым поколением этот самый «бр-бр-тр-бр» все ярче. Доходит до того, что бабушки не могут понять речь собственных внуков, или вообще не разобрать, или такое чувство, что тараторят. Такое происходит не только в русском, но и в других славянских языках, говорят лингвисты. Действует фонетический закон. Система гласных упрощается, а система согласных – усложняется. Это что же, придется рано или поздно новый алфавит учить? Риэлторы заявили, что удаленщики – самые нежеланные клиенты на рынке аренды квартир. Не редкость, когда хозяева, узнав, что проживать собирается удаленщик, идут в отказ. Причина вовсе не в деньгах. Дело в том, что человек работает из дома и практически не покидает квартиру, а она от этого быстрее изнашивается. Диваны продавливаются и все такое. А если человек еще и курит, то все, пиши пропало, делай ремонт. Уж лучше люди с детьми и животными. В общем, многие хозяева начали брать деньги за использование квартиры в качестве офиса. И аренда подорожала. Жмут удаленщиков по всем фронтам, негодяи.
1: Хорошие новости.
0: Психологи посоветовали россиянам не смотреть мультик «Маша и медведь», потому что он снижает рождаемость. Вот это сюрприз. «Титаник», «Служебный роман», а также сериал «Саша и Таня» тоже снижают. Забавно, что «Служебный роман» обычно по всем телевизорам идет 8 марта. Короче, все эти фильмы содержат множество сцен, которые подрывают ценность брака и семьи, а дети изображаются как преграда на пути к свободе. Жаль, не сказали, что смотреть. В любом случае, лучше слушать. Хорошие новости. Через час в эфире очередной выпуск.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: У меня с женой полная супружеская гармония. У нее всегда болит голова, а я каждый день устал на работе.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: У меня был очень серьезный случай. Я летел в Америку с двумя вениками для бани. Меня друг попросил. Говорит, привези пару веничков, потому что у них тут сауны, а я выставил русскую баню. А веников у них нет. Я не понимаю, что меня ждет впереди. Летя на 2 дня, к документам в портфель положил 2 веника и полетел. Таможник, а я уже покраснел. Меня спрашивает, у вас еще вещи есть? Я говорю, нет. Он говорит, один дипломат, да. Но человек, прилетающий в Америку из России с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение. Он говорит, откройте. Ну, что вам сказать? Он смотрел дольше нашего. Он задал мне тот же архитупой вопрос, что это такое. И я вдруг понял, что я не знаю, что ответить. Я не настолько знаю хорошо английский, чтобы объяснить, а ответить просто 2 веника. Видите, русский язык образный. Он не такой бедный, как американский. Вот насколько наш мат интереснее их мата. У них 2 слова и все. А у нас какая песня может быть сочинена? И также это, что такое 2 веника? Веники – это то, чем подметают. Это я что, такой чистюля со своими вениками прилетел в Америку? Он меня не пустит, как ненормального. Я знаю одно. Американцам надо отвечать так, чтобы они поняли. Вот ответ и то, что они видят, совпадают. И я говорю, это 2 куста. У него это совпало, но вот другая директория поехала компьютера. То есть 2 веника чистюля прилетел за собой. Вот это вот подбирать. Он говорит, 2 куста для чего? Он хочет, чтобы тут связалось у него. Как-то, я говорю, для бани. И у него компьютер опухать начал в этот момент. Он говорит, для бани 2 куста. Юный мичуринец прилетел кусты в бане высаживать. У него реакция была роскошная. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Значит, говорит, 2 куста для бани? Я говорю, да. Он говорит, для чего? Я говорю, бить себя, понимаете? Он говорит, бить себя в бане? Я говорю, да. Он говорит, вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так, понимаете? Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, да нет, я привез другу, понимаете, я его буду в бане. Он говорит, понял, он мазохист, а вы садись, значит, в этой ситуации. Меня отвели в офицерскую, позвонили моему другу, спрашивают, что привез ваш знакомый? Тот говорит, 2 куста для бани. Все! У них сошлось, и они меня сразу выпустят. Не важно, что они не поняли, у них главное, чтоб сошлось.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
1: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
2: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
3: Не пропустите.
4: На НТВ.
3: Виа Суперстар.
4: Новый сезон.
2: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
5: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interschool Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь! Дрели и шуруповерты Interschool от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interschool работает так, что хочется еще.
6: ОКЛ Стрит. ОКРН 116774678-0761. Город Москва.
7: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
7: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
7: Веселые песни.
9: Поднимите мне зарплату.
7: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
10: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
7: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Настенька упала и разбила подбородок. Но ничего страшного, ведь у нее есть второй.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима» – город Курск и команда «Сок» – город Самара.
4: Товарищ редактор, вызывали.
5: Поэт Александр Якушев. Какого черта вы 2 недели не появлялись в редакции?
4: Понимаете, я получил зарплату и сразу ушел в глухое творчество. Я создал поэму о здоровом образе жизни.
5: Я вас внимательно слушаю.
4: Кто не знает дядю Степу? Он такой у нас один. Утром люди на работу, дядя Степа в магазин.
5: Так, стоп. И как называется эта поэма?
4: Дядя Степа алкоголик.
5: Кто?
4: Дядя Степа.
5: Продолжайте.
4: Любят люди дядю Степу. Степа мил деревни всей. Он для взрослых добрый гоблин, Микки Маус для детей, милый синий человечек, наш подвальный Робинзон.
5: Вы издеваетесь, что ли, а? Я понял, вы опять были у своего этого Степана.
4: И что? Поверьте, Степа для меня не просто друг, он мне как муза, понимаете?
5: Знаете что? С такими музами, как ваш этот Степа, надо бороться, надо как-то искоренять, а не стихи им писать.
4: Ха! Мелко плаваешь, редактор! Что, не нравится мой стих? А ты подумай на секунду, а если б не было таких? Вы подумайте, что будет без Степана на селе? Как нам часто помогают люди, что на веселе? Дачу кто тебе вскопает? Сварит петли на гараж? Кто рояль тебе затащит на 16-й этаж? Кто вам ломом дверь взломает, если ты ключи забыл? Кто проводку запитает так, чтоб счетчик не крутил? Попугая кто изловит, если вылетел во двор? На себя кредит оформит, не читая договор. Так что, если вдруг исчезнет, если вдруг уйдет Степан, я боюсь, ты очень скоро сам возьмешься за стакан.
5: Это все?
4: Не совсем. Тетя Алла. Продавщица.
5: А!
4: Кто не знает тетю Аллу? Тетю Аллу знают все. Утром люди на работу, тетя Алла на шоссе. Чем торгует
5: тетя? Пошел вон отсюда!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: А тут как бы просто все. Два веселых человека встретились поболтать о том, о чем и немного поприкалываться над популярными хитами. Так и появились шутки-песни на Юмор-ФМ. С вами Стас Ярушин и Люся Чеботина. Зрители в студии создают атмосферу праздника. И сейчас мы вам споем.
2: Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли я, что Илья? Что Илья приходил, на любовь и убедил, а вы думали, песня о чем, а?
3: Хорошо.
2: Илья какой, ловкий парень. Убедил на любовь. Дорогая, пойми, это жизненно необходимо. Смотри, сейчас нам нужно вместе собраться. Да? Как убеждают?
3: Ой, и нас не убеждают даже.
4: Женщины, нету пяти и машины, пощадите, хватит улыбаться, учитесь парковаться.
0: На Юмор ФМ.
2: Кинематограф странный, убогий, безымянный, таким он был когда-то, не думал, что попрет. Ну вот вам Чебурашка, у Спилберга кондрашка, такую кассу он не соберет.
4: Красота твоих глаз, ты их красила час. Губ прекрасных краса, рисовать полчаса. Это было тогда, когда ты собиралась в театр. 3 часа и 15 минут собиралась в театр.
2: Говорят, что не курсивом, не курсивом, не курсивом, а капслоком всех он в чате задолбал. Я одна, которая любит выражать свои эмоции капслоком, когда хочу показать свою эмоцию. Одна? Почему все кивнули? Вы никогда, значит, не ругались.
4: Чую-чую, оп, не чую. Нафига я, блин, 2 раза прививался?
1: 3-4 закончили. Переходим в режим ожидания нашей новой встречи на радио Юмор ФМ.
2: Это шоу «Шутки песни», Стас Ярушин
1: и обворожительная Люся Чеботина. Скоро вернемся и еще споем.
2: Пока-пока.
0: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
0: А еще бабушка Рожков.
1: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
0: Рожков в праздничном настроении.
1: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
0: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков-душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор-ФМ 16+. Реклама.
2: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Маша не машет, Катя не катит, Света не светит, Варя не варит, Люба не любит, а Даша... А вот Даша молодец.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Один говорит другому: что-то мне такое ощущение, что жена мне изменяет. А с чего ты взял? Да сейчас живем в другом городе, а сантехник все тот же приходит. Все, больше не бухаю. А что так? Я в пятницу пришла с работы, уставшая. Решила остаться дома, приняла душ, нырнула под одеяло и выжрала целую бутылку коньяку. Ну и что такого? Меня потом в трех ресторанах видели в этом одеяле.
2: Пьяный плотник возвращается домой, напивает что-то, настроение хорошее. И так заходит в подъезд. Вдруг сзади кто-то по балде ему доской, огромной доской, плоской, бах, по голове. Он так по стенке сползает, говорит: сороковочка, блин.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации комфорт 2025 года. Не является офертой.
4: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
5: Мне с гусем.
4: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
6: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20%.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
1: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да? Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет...

0: будет спать с кем-то другим. А тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова да, в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же, только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строит отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий на передок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между... Поэтому ничего не поделаешь, живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Новости биосферы обсудим в этом выпуске. Ученые из Тюмени придумали экологичный способ борьбы с сорняками. Оказалось, что для этого прекрасно подходит скорлупа кедровых орешков. Биоуголь из такого материала подавляет сорняки на 50, а то и на все 100% и помогает удерживать влагу в почве. И вообще скоро клумбы в парках и садах будут мульчировать не полимерами, а орешками. А потом еще и везде кедры заколосятся. Ну, лепота. Тем временем китайские тайконавты собрали первый урожай на орбите. Напомню, что у жителей Поднебесной своя отдельная космическая станция. Называется она Тяньгун, что в переводе означает «небесный дворец». А теперь это еще и небесный огород. Ведь там вырастили картофель, пшеницу, салат, морковь, подсолнечник и другие культуры. Всего китайские ученые культивируют 14 видов растений. В планах у Китая огород на Луне. Это если США не назовет ее Америка и не оприходует.
1: Хорошие новости.
0: Ну и из сфер небесных возвращаемся в наши с вами квартиры. Биологи рассказали, какие комнатные растения лучше всего очищают воздух. Это хлорофитум, спатифилум, герань, фикус и тёщин язык. Такое ощущение, что я сейчас вызову дьявола. Лучше всего хлорофитум, но и другие тоже молодцы. Не буду на всякий случай их перечислять. А герань еще и моль гоняет. Выделяет эфирные масла, которые отпугивают насекомых. Но аллергикам она не подходит. Ну что, загеранитесь теперь? Или пусть эти спатифилумы и дальше офис украшают. У меня все новости к этому часу. Я, Юлия Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Реклама.
2: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: Твой перекус. Твой драйв. Мясо, вафля, белок. Секунды на разогрев. И ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
6: Хватай вафлю. Иди куролесить.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Астрология – очень полезная штука. Ведь по звездам можно определить не только судьбу человека, но и его воинское звание.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Чем живет страна? Все, кончилось золотое время. Песни по смыслу приближаются к наскальной живописи. Я тут недавно слышал, нам с тобой ночью было супер. Есть такие слова. Ну, действительно. Секс полностью отделился от любви. На свадьбах под крик Горького уже не целуются, а идут дальше. Любимые называются партнерами. Объятия называются позицией. Поцелуй – начало игры. Остальное нормально. Москва сверкает. Омск впервые узнал, что такое автомобильные пробки. Во время гриппа особым шиком считается подговорить гриппозного пойти и поцеловать начальника. В магазинах все есть. Правда, кому это все есть? Начиная с 17 года едят только новые русские. То одни, то другие, то третьи. Песен в стране стало в 100 раз больше, зато стихов в песнях в 100 раз меньше. Приятное новшество – пение под фонограмму. Ну что вы, любимый певец прилетает на концерт, но голос с собой не берет. То, ради чего собрались, не происходит. Хотя рот открывает и на нас кричит: «Руки, руки!» Не вижу аплодисментов, там «Браво!» не слышу. Кричит он на нас: «Вяло!» На нас он кричит: «Вялые вы!» Это мы в зале вялые. «Не слышу вас!» Это нас он не слышит, как будто мы поем. Ну, в конце концов, он добивается нашего звучания. Так что практически мы выступаем под его фонограмму. Все газеты только о том, как вести себя в постели, как будто мы из нее не вылезаем. Хотя прохожие на улицах есть. Все советы, как спать-переспать, и никаких советов, как жить. Так как наше производство не работает, одеты мы прилично. Женщины, наоборот, раздеты ярко и броско. Делают для этого все, потом за это подают в суд. Умом никого из них не понять. Здесь надо чем-то другим думать, чем мы еще не подобрали. Ну, что касается бизнеса, то бизнес, конечно, дается не каждому, но бизнес есть. Например, заключили сделку «Мурман» с Ростовом на поставку помидоров из Ростова. Через неделю из Ростова факс. Это документальная история. Во что паковать? Из Мурманска высылаем тару. Еще через неделю из Ростова факс. Во что грузить? Из Мурманска высылаем автотранспорт. Последний факс из Ростова. Как выращивать помидоры? Сегодняшнюю жизнь понять нельзя. Литературы нет, учебников нет. Рассказать об этой жизни, как об этой новой водке. Когда начинает действовать, перестаешь соображать. В Москве пришли в новый ресторан. Стали звать официанта, ждали. Он пришел и принес счет. То есть так по-новому никогда не жили. Когда меня спрашивают, ты как по-английски? Читаю свободно, но не понимаю ни хрена. Поэтому позвольте я дальше по-русски. Что хорошо в России, все живут недолго, сволочи в том числе. Поэтому весь вопрос в терпении. И все же. Взамен мрачных и одинаковых появились несчастные и счастливые. Можно сказать, появились несчастные. А можно сказать, появились счастливые. Впервые за 70 лет видишь их своими глазами. И среди нас, а не в политбюро. И весь этот кипяток со всеми его бедами и загадками все-таки больше похож на жизнь. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Techno+. Беспроводная зарядка в Premium и Techno+. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno+. Подробнее об обновлениях узнавайте в

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я покушал, убрал со стола, почистил зубы, разделся, лег в кровать, вспомнил, что это был завтрак, заплакал и пошел на работу.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Любите скорость, приключения и риск? Не жалеете себя и никого вокруг? Вам чихать на ругань и неприличные жесты в ваш адрес? Тогда первый в мире ультрапрочный трехместный самокат «Три дебила» – это ваш выбор.
3: Веселье, скорость, спуск, подъем. Три экстремала мчатся разом. И так же весело втроем. Лежат, хохочут под КамАЗом. Потом на скорой и в закат. В гипс закатают на полгода. Купи трехместный самокат Мочекамского самокатного завода.
2: Отличное решение для тех, кому не по уму кататься одному. Трехместный самокат «Три дебила».
3: «Три дебила» — это сила. Не реклама.
4: Вы любите выпить, а выпить любит вас. Самое время рассказать об этом всему миру.
5: Новая социальная сеть «300 грамм». Открытое интерактивное пространство для всех, кто любит хлопнуть по рюмашке.
6: А также накатить, прибухнуть, остаграмиться, махнуть, клюкнуть, дернуть, лизнуть, употребить, опрокинуть, треснуть, прихлебнуть, смазать печень, оросить небо, потушить трубы, поддать, булькнуть, вздрогнуть, отведать, смочить, выкушать, продегустировать, распить, полирнуть, усосать, лакернуть, залить воротник и пропустить по стопочке.
4: 18 миллионов ваших единомышленников уже завели аккаунты в 300 грамм.
5: О, звучит как тост.
6: Социальная сеть 300 грамм. Фото до и после, короткие видео, вкусные рецепты и полезные знакомства.
4: 300 грамм.
5: 300 грамм.
4: Наливам и вы.

0: Ой, ты гой еси, краснодевица. Угостишь ли боярина?
1: Угощу. А чего ж не угостить? Чего изволите?
0: Дай покумекать. Откушаю, пожалуй, царь-булку с требухой. Растягай с карасем, который из детского меню. Репы пареной, 9 ломтёв. Да квасу ржаного.
1: С хреном квасу, а ли с медом?
0: С хреном, без льда, среднюю крынку.
1: Капусты квашены на закусь, огурчиков малосольных.
0: Огурчиков не желаю, а вот грибочков соленых возьму. Пожалуй, большой туес.
1: Подать в бересте, аль на злате серебре?
0: Да в бересте, по-простому.
1: Внутрихоромно трапезничать желаете, аль во свояси?
0: Так во свояси, девица, во свояси.
2: Сеть трапезных быстрого питания «Житие мое». Яства дивные по рецептам старинным, с пылу с жару.
0: А знаешь, девица, давай-ка мне и огурчиков, пировать буду.
2: «Житие мое». Вкусно, душевно, лепота.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Игорь Пименов, Ростов-на-Дону.
1: Привет, привет, всем здрасте.
2: Я часто езжу на поездах, и я очень добрый человек, но я надеюсь, что надгробие кассирши вокзала будет в форме электронного билета. Чтоб тоже было непонятно, когда она умерла, во сколько, на какой платформе. Мне кажется, проводница поезда была бы идеальной женой для продавца кукурузы на пляже. Потому что он ей такой: кукуруза, чурчхела, пахлава. Она ему чай, кофе, лотерея. Идеально просто. Кстати, в поезде действительно есть лотерея, она называется плацкарт. Потому что ты никогда не знаешь, кто тебе попадется. Там на самом деле немного категорий. Там обычно дети, которые орут, бабки, которые обсуждают Горбачева. Дети поэтому и орут. И люди с очень длинными ногами, у которых дырка на носке. Я их называю ахиллес. Вот. У них только одно слабое место на самом деле. Обычно мне попадаются все три категории. Я собираю комбо и еду с ними четвертым. Если я еду на поезде, я обычно еду только на верхней полке, потому что если ты едешь на нижней полке, то на тебе постоянно кто-то сидит и хавает. Я заметил, с других вагонов приходят на мне похавать. Я не знаю, у них, может, чат какой-то в WhatsApp есть. Но... Я выступал в Ессентуках, и в Ессентуках меня познакомили с футболистом, который играет за футбольный клуб Ессентуки. Это второй дивизион чемпионата России, зона Юг. Значит, эта команда идет на 17 месте из 17 команд. 4 года подряд они занимают последнее место. Мне кажется, 11 бутылок Кубая, хаотично расставленных по полю, заняли бы место 15-е. Но они умудряются занимать 17-е место. Я спросил у этого футболиста: а откуда у тебя деньги на кальян, на еду, на машине ты хороший приехал? Он такой: слушай, да мы знаем, что мы хреново играем. Мы просто ставим на соперника. Если у кого-то из вас будут проблемы с денежкой, футбольный клуб Ессентуки всегда вас выручит. Нет ничего стабильнее у нас в стране, чем эта команда. 2022 год. Я был на Мальдивах, на острове, который 1 километр в длину и 300 метров в ширину. Из раритетного на этом острове были только пенсионеры. Вообще, очень много пенсионеров отдыхает за рубежом. Мне кажется, это те пенсионеры, которые копят на похороны, а потом в какой-то момент такие: да ну нахрен вообще. Еще на Мальдивах я видел очень много русских. И я в тот момент понял, зачем придумали английский язык. Его придумали для того момента, когда ты встречаешь неадекватных русских. Чтоб ты такой: sorry, I don't understand. И они такие: а, немцы. На Мальдивах я взял себе тур на яхте. Мы купались с акулами. Акулам, кстати, очень понравилось. У нас на яхте были все русские и 3 женщины-индуски. В индуизме они очень прилично запакованы в одежду. И в какой-то момент они вот так посмотрели. Видим, что все русские. Смотрят друг на друга, кивнули и оголили руки. Смотрят, никто не ругается. Кивнули еще раз и оголили ноги. Сидят, греются, думают: блин, а прикольно у них тут православие. А потом одна охренела в край и сняла шапку. Я хотел подойти в этот момент к ней, взять телефон, позвонить ее мужу, сказать: хабиби, да вообще в курсе, что тут происходит? Мужики, женщин одних на море отпускать нельзя. Они там без шапки ходят. Ну...
1: Ладно, всем большое спасибо за внимание. Всех обнял, пока-пока, увидимся.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

прошу ни о чем. И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Хозяйкам на заметку. Ваша стиральная машина прослужит гораздо дольше, если у вас нет денег на новую.

0: FM. Классика жанра. Юрий Гальцев.
1: Театральный институт, да, это была действительно первая наша халтура, которую я тоже не забуду никогда нашим ансамблем. Я думал, что она тоже будет иметь такой более-менее успех среди музыкантов и актерской тусовки, как я называю. Но это была правда. Мы этих людей, вы знаете, называли кардиологами. Почему? Я все время мне объясняют. Потому что, вы знаете, они были такие мощные ребята, где-то под 1,92 м, лысые. У них были такие носы почему-то, знаете, уши. Они были все в медалях такие, Это сейчас лысые очень модно. Тогда лысый — это обязательно что-то связано с чем-то не тем, чем занимаешься. Вот. И вот однажды под Новый год подходит там ко мне такой кардиолог. Видать, кто-то сказал, что я играю или пою. Он ко мне подходит так и поймал меня в театральном институте, я отлично помню, и говорит: «Кто ты?» Я говорю: «Кто ты?» «Кто ты?»
2: «Сейчас посмотрю». «Рукомодитель».
0: «Как зовут?»
2: «Юра».
0: «Молодец, Юра. Завтра у нас съезд, мои ребята приезжают. Вот, с Тамбова, с Курска, с Нарьянмара, с Люберцев два будут, с Томилина. Надо будет прийти немножко, я в долгу не останусь. Страшно пить не люблю». Я говорю:
2: «Конечно, приду. Кардиологов люблю про себя».
1: В общем, приходим на следующий день, играем уже час, второй, третий, устали, начали собирать аппаратуру. Нам до, в общем, немножечко даже чуть-чуть дали, я имею в виду, покормили. Вот. Он ко мне подходит, надо бутылочки две в каждом, знаете, во лбу только. Но парень крепкий, на своих ногах, и говорит: «Кто ты?»
2: «Рукомодитель».
0: «Как зовут?» «Ё, молодец, Юра! Слушай, братка, сделай для моих пацанов песню про Чапаева. Они страшно ее любят. И сразу пойдешь домой, я тебе говорю».
2: Я говорю: «Христа ради, отпустите бедных актеров домой. Я не знаю про Чапаева. Мать звонила, темно на улице, Новый год на носу. Ей-богу, я не знаю, отпустите, вы же обещали. Пожалуйста».
0: «Прочебай, урок, ты что?» Из пиджака кошелек расстегивает, а валюта, знаете, пачкой. «Ну сделай, но».
2: Я говорю: «Может, прощерся, говорю, сойдет? Голова обвязана, кровь на рукаве, след крови».
0: «Не надо про след». «Прочебай».
2: Я говорю: «Ну, мать звонила».
0: «Прочебай».
2: И когда он достал такую штуку, знаете, передернул, я говорю: «Как вы какие-то странные, вы знаете, сразу фейерверк пускать. Знаю, прочебай, забыла, сейчас снова вспомнил, вы знаете».
1: Ну, мы тогда играли, как играли, «Битлз», мы снимали, я пел в совершенстве, но не знаю перевода, «Назаре», «Джефферсон Стейшн», «Пидвин Кафе Окестра», «Флитвуд Мэг», «Слейд», «Куин». Но от полного зажима, нахватая от этого всего, тогда Чапаев был приблизительно таким. Вова!
3: Let's go! Чапаев плывет через речку Урал с простреленной рукой.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо пицца.ру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовска.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. ОГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЕ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 миллионов 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
1: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Юмор ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А сейчас я научу вас плясать индийские танцы. Все просто. Одной рукой вкручиваете лампочку, другой гладите собаку.

0: FM представляет.
1: Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити криминалити.
3: На сайте знакомств она описала себя девушкой модельной внешности, не уточнив, что имела в виду натурщиц Рубинса. Поэтому я не оплатил заказ в ресторане, хотя и мог сделать это с 50% скидкой, потому что она работает там поварихой. На ногу потерпевшей я наехал случайно, так как не знал, какой у нее размер ноги, и не смог правильно рассчитать маневр задним ходом. От последнего слова отказываюсь, потому что служил в десанте, и у нас такого слова нет. А крайнее слово мне произнести не предлагают. Потерпевший не снял рюкзак в вагоне метро и мешал рядом стоящим пассажирам, чем нанес мне душевную травму из-за мысли о том, куда катится наша молодежь. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор-ФМ. Пока-пока.
1: Реалити-криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Немного мещанства в этом выпуске. В Париже на аукцион выставили 285 вещей Бриджит Бардо. Там и мебель, и механическая пишущая машинка, на которой актриса писала свою автобиографию, а также ее одежда и кольца с бриллиантами. Можно будет купить не только портреты звезды, а некоторые из них эротического характера, но и ее белье. Все средства от продажи пойдут в помощь бездомным животным. Вроде и цель хорошая, а вроде как-то белье. В Сеуле одна из фирм поощряет своих сотрудников за регулярные занятия спортом, одеждой премиальных брендов. Чтобы получить плащ Бёрбери или сумку Гуччи, надо посещать фитнес не менее 2 месяцев, регулярно выкладывать фотоотчеты в соцсетях, ну или отправлять видео своим менеджерам. Таким образом, компания пытается мотивировать работников заботиться о здоровье, особенно на фоне напряженного рабочего графика. Слушайте, ну конечно, это хорошая идея, но правда вряд ли парни будут бегать по беговой дорожке за сумочку. Разве что жена заставит.
1: Хорошие новости.
0: Немецкие дизайнеры выпустили туфли, которые могут транслировать в мир ваши мысли. Это лодочки на очень высоких шпильках, которые украшает бегущая строка. Написать можно что угодно. Текст задается на смартфоне и отображается на туфельках. Посмотреть, как это выглядит, можно в Макси Юмор ФМ. Отправьте видео своей лучшей подружке. Ну а я, Юля Деточкина, не прощаюсь. Скоро вернусь с хорошими новостями.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.

0: Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
3: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
4: Реклама.
5: Думали, вафли – это только к чаю?
6: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от Чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
8: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
5: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
10: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
3: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день, ровно 75 лет назад, Еманжелинск официально стал городом. Случилось это в 1951 году. Через 20 лет после основания небольшого поселка Еманжелинские угольные копи. Он получил название от протекавшей рядом реки Еманжелинки. Здесь построили несколько крупных шахт, а к концу 40-х запустили и мощный кирпичный завод. Но главным богатством здешних недр всегда оставался каменный уголь. Кстати, его так же, как и нефть, тогда называли черным золотом. Отсюда и герб города – знаменитый черный лебедь с короной на голове, символизирующий тепло и огонь, который дает уголь. А в 21 веке город прославился еще одним уральским богатством – красотой наших девушек. Именно в Еманжелинске родилась и выросла всемирно известная супермодель и актриса Ирина Шейк. Другой интересной информацией поделились на Южноуральской железной дороге. Минувшим летом пассажирам поездов дальнего следования вернули около 1200 забытых вещей. Чаще всего оставляли вещи для отдыха – аквашузы, кроссовки, соломенные шляпы, пляжные полотенца. Среди необычных находок – танцевальная трость, два слуховых аппарата и два платья Белоснежки. Но чаще всего в вагонах забывали гаджеты, зарядки, документы, одежду и детские игрушки. Также южноуральцам напомнили, что они еще могут успеть зарегистрироваться на Всероссийский день бега кросс-наций. Сделать это можно на портале госуслуги. Забеги на дистанции от 1 до 12 километров состоятся в эту субботу в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Возрастное ограничение 0+. В столице региона мероприятие пройдет за памятником Курчатову. Сбор участников в 8 часов утра. Подробную программу можно найти в соцсетях Минспорта области. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
10: Реклама спонсора.
11: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
12: Юмор-ФМ.
4: всегда хорошие новости.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
0: так.
1: Кэш можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: обратно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» и НН-760-115-09.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
9: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
10: Юмор FM. Шутки и песни. Юмор FM. Шутки и песни. Сайт веселаярадио.ру.
11: В Снежинске 9 часов.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то кошмар. Все вокруг подорожало. Проезд, бензин, квартплата, продукты. Хорошо, хоть зарплату не подняли.
0: На Юмор-ФМ. Шутим, играем, разыгрываем. Встречайте, Антон Бурный и Ольга Мажара на Юмор-ФМ.
2: 66 дней до зимы. У меня все. Давайте к чему-то более приятному, друзья. Пятница на календаре, с чем всех и поздравляем. С этой самой минуты на ближайшие 3 часа голосая за ваших динамиков в шутки-шоу. Ольга Мажара в студии Юмор-ФМ. Оля, доброе утро.
3: Доброе, бодрое. Антон Юрьевич Бурный тоже здесь. И, кстати, мне тут попадался пост, что 100 дней до Нового года. Угу. Ну, сейчас получается уже чуть меньше. Готовимся. Да, зима близко, а еще ближе юмор, который точно растопит любую хандру.
2: Самый лучший Дэн, он же Денис Клявер, появится под занавес часа на экваторе 60-минутки угарный папа. Гар Дмитриев все это дело возглавляет. Я такого не говорил, самая брутальная рубрика во главе с Джейсоном Стэтхэмом. Mm-hmm. Также на подходе, а еще раньше здесь появится герой любимого скетч-шоу «Однажды в России».
3: А еще раньше мы скажем всем доброе-бодрое!
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее! «Однажды на дискотеке 90-х».
4: Угадай, кто?
5: Ну, какие-то веточки с голосом Кати.
4: Ну, почти что. Ну, смотри. А?
5: А?
4: Как я тебе?
5: Как ты мне что, объяснять это все будешь? Тобой фламинго чихнул. Катюх, что это такое?
4: Да ты что, Валера, это же концерт дискотеки 90-х.
5: И что?
4: Ну, сейчас все такие придут. Я тебе тоже все взяла. Короче, тут джинсы Мальвины и кожанка. Наденешь на голое тело и будешь ходить как терминатор. Вообще будет такой.
5: Не буду я ничего надевать. Ты же знаешь, я когда кожанку на голое тело надеваю, я больше на цыганенка на вокзале похож. И можно без всего этого? Можно я так буду?
4: Ну как-то, Валер.
5: Ну оглянись. Фотозона с ковром. Кать, мы в 2005-м из такой фотозоны еле уехали. А потом еще долго, очень долго такую фотозону в Москве за 40 тысяч в месяц снимали.
4: Валер, ну у людей ностальгии никуда не денешь, понимаешь? Это ж не второй секс, который можно вот так взять и все, выщелкнуть вообще из памяти. Был он, не был, непонятно. Тем более, я читала, это вообще, скорее всего, последний концерт.
5: Ну, для многих артистов, безусловно. По объективным биологическим причинам. Но отпустите их, они же из-за вас уйти не могут. Рыжий из Иванушек, он же шепчет, не потому что когда-то такую фишку придумал, а потому что уже воздуха в легких не хватает. Мистер Малой, буду погибать молодым, но уже не получилось. Уже в преклонном возрасте придется. Кадышева вообще, как она могла прогнозировать, что «Бежит ручей» так разнесет в 2025-м? Она уже просто чай из самовара с плюшками пила, ее из тапочек прям дернули, типа «давай».
4: Да что ты злишься? Валер, просто мода на 90-е вернулась. Мода же циклична.
5: Зачем мы такую моду возвращаем? Я не хочу, чтобы вот эти вот туфли вернулись с квадратными носами, в которых очень близко к стене можно подойти. Вот, вот впритык. Зачем ты такая мода? Ну чё? Валерейшн, хэппинейшн, ты чё? В натуре кум в прокуратуре. Твои шутки — это удар ниже пейджера, понял?
6: Так, мужчина, подождите, а где мой друг Мишка, который вчера в ресторане меня просил с официантом поговорить из-за того, что ему латы не на том молоке принесли? Где вот этот вот Валер? Ну скажи ему.
5: Валерэнс, Анкл Бенс, блин. Ты давай-ка мне бабушку не лохмать тут. Люди культурные, отдыхать умеем.
6: Вы понимаете, что на вас бизнес сейчас делают? На 90-х сейчас делают конкретный бизнес.
5: Да все, не кипишуй, братюня. Просто позырим и уйдем. Я че, лох, чтоб меня разводить, что ли?
4: Миша!
5: О, тетя Ася приехала.
4: Миша, ко мне там 2 мужика пристали. Я сказала, что сейчас не подойдет мой Миша и до прически забетонирует. Пойдем, иди, покажи им, кто есть кто.
7: Круто, блин.
5: Чего? В себя придите, какая стрелка? Вы что? Тут камеры везде вообще-то.
4: Миша, ты чё? Твою чиксу обидели? Доставай волыну, порешай вопросики, ты чё?
8: Катя, ты чего такое говоришь-то? Какая волына? Ее же здесь обидели, а не там в 90-х. И вообще, а ты посмотри, они даже не подготовились, им это вообще не надо. Мы без них на концерт по... Слышишь? Начинается концерт.
4: Да, блин.
8: Люди хлопают, надо идти.
4: А
8: люди
4: драка, хлопают. Когда драка?
8: Не будет драки.
4: Блин.
6: Придурки, блин.
9: Ну, а мы чё?
6: Ну, а мы чё? Мы как нормальные люди в 2025-м вдвоем на электросамокате домой поедем. Поехали, чё мы делаем?
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
10: Мережек в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для

0: на Юмор-ФМ.
1: 25 сентября на календаре, пятница, друзья. Всемирный день сновидений отмечается сегодня. Вот так. Но, как известно, четверга на пятницу сны какие?
2: Вещи.
1: Абсолютно верно.
2: Вот что тебе снилось?
1: Об этом вот и хотим с вами поговорить. Но, ты знаешь, мне снилось, как я... Да, простите, сейчас может быть неприятно. Выдавливал прыщик во сне. Вот.
2: Это к избавлениям, Антон.
1: Это 100%.
2: Все плохое уходит из твоей жизни.
1: Наконец-то. Нет, Оль, ты сиди.
2: Спасибо. Мне, кстати, снилось, что я спасала мир. Я была в числе тех, кто сделал все для того, чтобы этот мир выстоял.
1: Разумеется. Кто, если не ты, Оль?
2: Я поэтому пришла в плаще сегодня на работу. Ребята, я с вами, не бойтесь.
1: Да, в плаще, еще вот в борцовском.
2: На голое тело.
1: Да. В общем, мы ждем ваших вариантов, друзья. Пишите, что снилось вам. Мы попробуем все это дело расшифровать. 915-0303-567. Дверь веселого чата открывается для вас. Ждем ваших вариантов, ждем ваших сообщений.
2: Ну а прямо сейчас тот, который снится многим, Джейсон Стэтхэм с рубрикой «Я такого не говорил».
1: Самая брутальная, между прочим, рубрика в эфире Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм. Я веду здоровый образ жизни, поэтому, когда падаю пьяный, обязательно пару раз отжимаюсь. Однажды я не вовремя зашел в спальню родителей. Они там обои клеили. Пришлось помогать. В детстве я каждый день протирал окна, чтобы не было разводов. Но отец все равно ушел из семьи. Однажды мой бывший лучший друг зашел ко мне в гости и решил встать на весы. Теперь у меня нет друга и робота-пылесоса. Сегодня в 6 утра какие-то люди включили под окном бодрую музыку и начали делать зарядку. Ну, сбросил им пару гантелей. Говорят, что белое вино нужно пить с рыбой. Это неправда. Люди не должны пить с рыбами. Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты. Я такого не говорил.
3: Говорил, но только на Юмор.

словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нака.

разок. Слышишь, все отлично у меня. Дома ждут меня друзья. Говорят, что ты по мне

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнила.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Да, наверное, нейросеть уже может рисовать картины как настоящий художник. Но сорваться в Питер во время творческого кризиса и там уйти в глухой запой ей пока еще не по зубам.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ.
2: Всемирный день сновидений отмечается в эту пятницу, 25 сентября. Но еще мы сегодня здесь с утра пораньше занимаемся с Ольгой Сергеевной. Расшифровываем. Ну, пытаемся, по крайней мере, это сделать. Ваши сны. Давайте посмотрим, что вы успели прислать в веселый чат. Наталья написала следующее. Приснилось, что ловлю рыбу удочкой. Улов был хороший, рыба речная крупная.
3: А это к прибавлению.
2: Это все очевидно, мне кажется.
3: В семействе.
2: Да, серьезно?
3: Ну, рыба снится вообще к прибавлению в семействе. Поэтому имейте в виду, ну, вот, да. Да, мы вас поздравляем, Наталья.
2: Я бы подумал, в любом случае, что-то хорошее. Да. Что-то конечно прибудет. Да прибудет что-то с вами.
3: Кстати, морская речная тема продолжается в сообщении от Марины. Муж, значит, исполнил мечту, купил дом в деревне. Живу же там, и все последние сны по этой теме. Вот сегодня ночь снилась, что я, мол, столбовая дворянка в высоком кокошнике и распашной такой длинный сарафан на мне. Стою во дворе, отчитываю мужа, мол, не хочу я быть столбовой дворянкой, а хочу быть владычицей морскую. Почему-то сказка была сокращенной, и вольную царицу я как бы пропустила. Вопрос. Как думаете, может быть, в следующем году в Турцию или Египет свозят, милый?
2: Зависит от корыта, да? От золотой рыбки, в общем-то. Слушайте, но мы напоминаем, что с четверга на пятницу сны вещи.
3: Да.
2: Вы, получается, уже...
3: Царица.
2: Цариц, дворянка столбовая.
3: Царица.
2: Так что все в ваших руках.
3: Тем более пятница, как раз самое время петь эту песню где-нибудь за столом.
2: А что бы вы там на самом деле себе не придумали, пусть все сбывается.
3: Однозначно.
2: Пусть все получается. 915-0303-567, телеграм-канал Юмор-ФМ, группа ВКонтакте, друзья. Да и вообще, кстати, смс можете нам отправлять. Пишите про свой сон. Мы попробуем все это дело расшифровать, ну и представить вам эту расшифровку.
3: Ну а прямо сейчас расшифровывать детские перлы будет Гар Дмитриев, он же угарный папа.
1: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым. Да-да-да, это проект «Угарный папа», и здесь шутят дети. Дети шутят, родители записывают и присылают веселые курьезы и ляпы на Юмор-ФМ. А нам с вами остается только расслабиться и получать удовольствие. Вашему вниманию очередная минута смеха. Начнем. «Угарный папа». Мама с маленькой Таней идут в детский садик. Таня говорит: «Мам, ты хоть знаешь, как называются дети у рыб?» Мама отвечает: «Мальки». «Не, неправильно, ребятки». Мише 4 года. За обеденным столом он спрашивает: «Мам, что это за суп?» «Рассольник, ешь». «Я не чувствую огурцов». «Ну вот же плавают», говорит мама. Миша посидел немного, а потом взял, да и расплакался. Мама удивлена: «Что случилось?» Миша сквозь слезы: «Они не плавают, они вообще не шевелятся». Из школьных сочинений Гриши. Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания. По пути слышались шорох, шепот и цоканье лягушек. Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом. Воины ехали на верблюдах, конях и пешком. Угарный папа.
2: Семья едет с дачи домой на машине. Дорога дальняя, и мама регулярно подкармливает 5-летнего Сережу яблоками. После очередного «Сереженька, скушай яблочко», он возмущенно восклицает: «Что ты меня все яблочками пичкаешь? Продукты давай!» Папа ведет 4-летнего Вову из садика, где он очень весело провел день. Внезапно Вова останавливается как вкопанный и говорит: «Пап, а давай нашу мамку выгоним и возьмем домой воспитательницу из детского садика». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 0303 567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
1: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

Этот воздух, как вата густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» —

Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Открыть счет, открыть, спешите. Доступно в ВТБ или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Макфа. В ассортименте 450 граммов 65 рублей. С 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте!
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
8: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: А вы зимой в лютый мороз на вещевом рынке примеряли штаны на картоночке? Нет? Тогда что вы знаете о жизни?

0: на Юмор-ФМ.
1: Пробуем сегодня расшифровать ваши сны, друзья. С четверга на пятницу, как известно, они вещи. И давайте посмотрим на варианты, которые веселый чат наприлетали. Сергей написал следующее. «Мне всегда снится один и тот же сон. Послала меня жена в магазин за маслом, а там нет масла. И нигде нет вообще. Всю ночь езжу, значит, по разным местам ищу. Потом в аэропорт, на самолет. Улетаю на край света, и там нет масла. В итоге через год приезжаю домой без масла, а дома нет».
2: Слушайте, это просто жена вас держит, ну, в таких ежовых рукавицах.
1: Это что за страшилка такая, конечно.
2: Ну, это знаешь, как вот обычно снится, что ты на работу опаздываешь, ты бежишь, а она все дальше и все дальше от тебя.
1: Или ты от кого-то убегаешь, а ты так медленно бежишь.
2: Да-да-да.
1: Сергей, ну вы на всякий случай, Сергей, из дома надолго не уезжайте, мало ли там.
2: И масло прикупите побольше, на всякий случай, чтобы, если что, хоба, а у вас вот есть заначка.
1: Может, это к тому, что не нужно выполнять просьбы жены, конечно, сон такой.
2: Это плохой совет сейчас был, Антон. Алина вот написала: «Я была сегодня на другой планете во сне, но мало запомнила, а жаль. Как думаете, к чему это?» Ну, к тому, что мир уже не будет прежним. Завтра к нам прилетают зеленые человечки, да, готовимся встречать.
1: Да, может быть, вы Илон на самом деле, а не Алина.
2: Снимите маску.
1: Слушай, интересно на самом деле, к чему.
2: Но мне, кстати говоря, примерно то же самое сегодня и снилось. Там реально было какое-то инопланетное вторжение, но я всех спасла, Алин, так что вы не переживайте. Там, короче, хэппи-энд.
1: Слушайте,
2: вот так.
1: Может, это действительно к изменениям в жизни или к путешествию?
2: Вполне может быть.
1: Мальдивы ждут.
2: Максимум работы сегодня, Антош, пятница.
1: 915-0303-567, прежние координаты, веселый чат открыт, друзья, принимаем ваши варианты. Делитесь своими с нами, что вам там приснилось, в общем-то, да, сегодня, а мы попробуем все это дело расшифровать.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Уже сегодня у каждого из вас, друзья, есть отличная возможность скрасить себе эту пятницу отличным таким бонусом приятным.
2: Ты про автомобиль?
1: Я про автомобиль. Ну, точнее, про путевку в суперфинал суперигры. Автомобиль за улыбку, а уже ближе к Новому году, может быть, и автомобиль именно вам достанется.
2: Да, квиток для участия можно заполучить на сайте веселорадио.ру. Просто заходите, загружаете туда свою улыбку и хоба! Вы уже в игре. Дальше дело техники, слушаете Юмор ФМ, кайфуете, наслаждаетесь, ловите шутки. И вот поймав ту самую и повторив в эфире, вы получаете тут же сразу 3000 рублей и возможность заполучить целый автомобиль.
1: Да.
2: Ну, а, кстати говоря, еще раньше будет возможность заполучить 2 билета.
1: На прекрасное мероприятие,
2: да.
1: В котором блистать будет сам Денис Дорохов.
2: Угу.
1: Все карты раскроем заранее.
2: Конечно.
1: 229-2909, код Москвы 495. Ждем ваших звонков.
2: Ну, а прямо сейчас самый лучший Дэн, он же Денис Клявер.
0: Юмор ФМ представляет.
3: Самый лучший.
4: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
4: Как говорится, сказка ложь, давний намек. Вот, кстати, и он. После первой брачной ночи царевна-лягушка говорит Ивану.
5: Что ж ты, Иван, наделал-то, а? Да как что? Я кожу твою лягушачью сжег. Да ты не кожу мою сжег, идиот, а куртку кожаную за 7000 евро.
4: На приеме у психиатра. Доктор, я каждую ночь вижу один и тот же кошмарный сон. Мою тещу с крокодилом на поводке. Вы только представьте себе эти оскаленные зубы, эти прищуренные глаза и горящий ненавистью взгляд, эту холодную, бугристую кожу.
5: Да, действительно, очень страшно.
4: Да погодите, я же вам еще про крокодила не рассказал. Так, ребят, ну в который раз уже напоминаю, но не задавайте вы лишние вопросы девушкам. Вот вам просто живой пример. На утро после свадьбы беседуют молодожены. Ну вот, милая, теперь, когда мы женаты, скажи честно, сколько у тебя было мужчин? А ты обещаешь, что не будешь ругаться?
5: Обещаю.
4: Ну ладно, 7.
5: В смысле? Я 7?
4: Нет, милый, ты 4.
0: Самый лучший Дэн.
4: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
7: Достойный последователь бренда «Черри».
8: I love you, damn it.
7: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
8: Качество и цена.
7: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
0: Реклама.
10: Эй, врубай плиту, закидывай панчи, тут завтра чемпионов не может.

0: птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
3: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джетур».
1: Семейный кроссовер «Джетур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Представляешь, вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот. А тут муж пришел. Пришлось рассказывать сначала.

0: «Тодом-тодом» — так называется игрушка, которая прямо сейчас состоится в эфире «Юмор-ФМ». Немного блюза пятницы не помешает. На связи со студией у нас Владимир находится этим утром. Владимир, приветствуем вас.
1: Доброе утро.
2: Доброе, бодрое. Как настрой, Владимир?
1: Боевой.
0: Прекрасно.
2: Ага.
0: Давайте к тому, что будет происходить. Владимир, мы исполним с Ольгой Сергеевной Мажарой. Три строчки в тему сегодняшнего эфира, говорим о снах. Сегодня от вас хотим четвертую в рифму. Все очень просто. Справляйтесь, забирайте билеты на концерт Дениса Дорохова.
2: Да,
0: на
2: вам...
0: моноспектакль Дениса Дорохова.
2: Может быть, вам приснилось сегодня, что вы как раз побеждаете? А, Владимир?
1: Может быть.
2: Может быть, ну давайте проверим и споем.
0: Оставим это в тайне пока. Так, Владимир, вы готовы?
1: Готов.
0: Вперед!
2: Ёжик в тарелке, собака с рогами.
0: А что вообще происходит с нашими снами?
2: Приснилось Мажаре, что это значит?
0: Владимир?
1: Ну, юмор ФМ может развеселить, а может и слегка задачить.
0: Ну, отлично, отлично. Слушайте, вас озадачили, да, Владимир? Но вы справились с этой задачей.
2: Конечно. Давайте нашу версию.
0: Да, мы тоже кое-что придумали, хотим представить.
2: Приснилось Мажаре, что это значит?
0: День будет бурным. Как не иначе, никак не иначе.
2: А еще смотри, целую скорее жену, бесславный мой мачо.
0: Да? Владимир, ну ваш вариант лучше, чем наши.
2: Поздравляем! Получаешь два билета на комедийный моноспектакль Дениса Дорохова, который пройдет 30 сентября в культурном центре «Москвич». Так
0: класс.
2: Что приятного просмотра.
0: Владимир, с кем пойдете?
1: Благодарю. Ну, я посмотрю.
0: А, есть из кого выбирать, да?
2: А можно всех посмотреть сразу?
0: Слушайте, завидую вам. Сейчас белый завистью. Ладненько, спасибо за игру. Желаем вам классного дня, настроения. Пусть будет на 5+, мы это как минимум.

тени женщин и их мужчин. Пахло как орхидея тело твое в ночи, и в темноте сказал я:

тело в лучах заката. Бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких —

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
11: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
13: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
14: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Моя жена открыла в себе женщину. Подскажите, как закрыть женщину обратно? У меня нет столько денег.

0: Мажара. Это вам не шутки. Это шутки шоу на Юмор-ФМ.
1: Всемирный день сновидений отмечается сегодня, 25 сентября, но, как известно, в ночь на пятницу сны бывают вещами. О них сегодня, собственно, и говорим. Вы присылаете свой вариант в веселый чат, что вам снилось. Мы пытаемся все это дело расшифровать.
2: Вадим вот, кстати, написал, что во сне пришел квиток с почты, что, значит, с Юмор-ФМ пришел целый контейнер подарков, и нужно срочно забирать. Всю ночь разгружал вагон Скотта с сувенирами.
1: Это все очень просто. Вам предстоит какой-то физический труд.
2: Ну, подожди, или Скотта сувенир. Все тоже может быть. Вадим у нас там много всего уже заполучил. Поэтому мне кажется, что все возможно и все реально.
1: Как понимаете, физический труд все равно предстоит. Это ж надо все еще унести.
2: Конечно. А потом еще носить с удовольствием.
1: 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Здесь шутки шоу в студии Ольга Мажара.
2: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и веселого. Встречайте прямо сейчас тот самый КВН на Юмор-ФМ.
0: Юмор-ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная Краснодарского края. Бак-соучастники.
4: Дамы и господа, встречайте. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
5: Добрый вечер. Я сегодня решил приехать на КВН на маршрутке. Вышел на дорогу, ловлю. Вы знаете, зря говорят, что у наших газелей плохие тормоза. Остановилась как вкопанная. За рулем сидит приятный, молодой, седой водитель. Я спрашиваю, я до фестивального доеду? Ну, немного заикаюсь. Теперь, конечно, да. Ну, я сел к водителю спиной, к народу лицом, как и всегда. И люди через меня за проезд деньги передают. Вы знаете, за последние 15 лет я столько денег в руках не держал. Чтобы как-то разрядить обстановку, я спрашиваю, может быть, у вас какие-то вопросы ко мне есть? Ну, один пассажир тянет руку, говорит... Скажите, когда вы повысите зарплату сотрудникам ФСБ? Потом девушка тоже тянет руку, говорит, здравствуйте, я корреспондент российской газеты. Как вы относитесь к тому, что в фестивальном выступают не звезды, а двойники? Вы знаете, я считаю, что это очень неправильно, когда какие-то личности, пользуясь своей похожестью. Ну ладно, мне пора. Ребята, вам удачи. Коля, созвонимся.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Предлагаю разобраться, какие еще праздники выпали на сегодняшний день, на эту пятницу, 25 сентября. Всемирный день мечты, например, отмечается сегодня.
1: Мечта сбывается!
2: Сбывается, сбывается, все, выключаем тон. Нет, нет, сбывается, сбывается.
0: Есть у тебя какая-то мечта, Оля, этим утром?
2: Сегодня?
0: Ну вот прямо сейчас, о чем ты мечтаешь?
2: Хочу круассан с семгой и сливочным сыром.
0: Да, есть ли среди наших слушателей тот, кто может осуществить мечту прекрасной женщины?
2: Я тебе скажу больше, прекрасная женщина сама может исполнить эту мечту.
0: Самостоятельная какая, ладно. Всемирный день фармацевта.
2: Желаем вам пореже встречаться с этими людьми. Ну вот. А если и встретились, то пусть он будет толковым, этот самый фармацевт.
0: Ну, а всех фармацевтов с вашим профессиональным в любом случае поздравляем.
2: Поздравляем.
0: А еще день любовной записки.
2: Вау. А может ли считаться любовная записка, там, дорогой, доброе утро, завтрак тебя ждет в кафе?
0: За твои же деньги, да? Записка-то, может, и любовная, да. Финал так себе как будто. Такой набор праздников, друзья. Выбирайте, что больше нравится, но и не забывайте о том, что пятница сам по себе день праздничный. Продолжаем разбавлять этот прекрасный последний рабочий день на неделе юмором. Шутки, песни, плюс. На очереди Стас Ярушин,
2: Надежда Ангарская и плюс Хабиб.
0: Прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
3: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
4: Шутки, песни, плюс Стас Ярушин.
5: Шутки, песни, плюс
4: Надежда Ангарская.

0: Надежда Ангарская, плюс Стас Ярушин, плюс лучшая в мире самая громкая фан-зона.
1: И еще один очевидный плюс. У нас в гостях певец, автор суперхита «Ягода малинка» Хабиб.
0: Шутки и песни плюс на Юмор ФМ. Ярушин, Ангарская, плюс Хабиб. Погнали.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
0: Я начну. Моя песня. Самый лучший секс заходил вчера, правда, не ко мне, слушал до утра.
1: Это хорошо.
0: Надя, твоя песня.
1: Захотела Нина в любви чуть-чуть экстрима, затащила Нина ночью мужа в кинозал. Не видели ребята видеопирата, и он в тот вечер целых два фильма заснял.
0: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да-да-да. Так, моя, да? Белый айс летит, раз двадцатый в семью Синьхуа. На крыльце он стоит, хочет в небо пальнуть из ружья. Не лети ты сюда, бестолковая белая птица, сколько можно уже, дайте парню хотя бы жениться.
3: Хабиб, Хабиб, твоя песня.
1: В семейной жизни как-то раз я видел у жены экстаз, но это было не со мною.
2: На Юмор ФМ.
1: Да, давайте аплодисменты, я можно спою?
0: Конечно, давай.
1: Симпатичный иностранец пригласил меня домой. Оказался дагестанец, забери меня, мама, домой.
0: Следующая моя песня. А вот вам речь моя, прямая, жесткая. Поймите, что Земля плоская, плоская. Есть у планеты край, похожий на карниз, и с него так легко навернуться вниз. Поймем давайте друг друга по теме плоского круга. Сей факт прими без испуга, с карт стряхни нафталин. Ого. Да, все мы жители диска, а кто не верит, редиска. Дизлайк тебе и отписка, а Земля — это блин, плоский блин.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Ваши аплодисменты Хабибу, звезде проекта «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ.
4: Спасибо, друзья, я к вам еще и не раз и с большим удовольствием.
0: Для вас пели и шутили, видимо, еще и станцуют. Стас Ярушин, Надежда Ангарская, плюс Хабиб. «Шутки, песни, плюс» на Юмор ФМ. Продолжение следует.
2: «Шутки, песни, плюс» Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор ФМ.
5: Реклама спонсора.
6: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
7: То, что его понимает.
8: «Лопаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лопаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.

тебя вспоминаю, та радость шальная.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее. Точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Наблюдение из жизни. Как только в супермаркете открывается свободная касса, в людях не остается ничего человеческого.

0: Есть что рассказать, есть чем с вами поделиться, друзья. О кофе поговорим немного, значит. Значит, группа крови влияет на то, какой кофе вам подходит. Вот такая история появилась.
1: У нас с тобой вторая.
0: Да, сейчас расскажу, в общем-то. Вторая группа крови, нам с тобой, Оль, вот у нас от природы, пишут ученые, повышен гормон стресса.
1: Что ты говоришь?
0: Да. Поэтому после первой чашки капучино начинает трясти.
1: Поэтому ты не пьешь капучино.
0: Да, но вот сегодня 4 эспрессо я в себя в общей сложности уже влил. Пока нормально, нормальный полет. Первая группа крови вообще кофейные боссы. Им можно пить кофе литрами вообще.
1: Обалдеть.
0: И, да, скакать как младенец.
1: Скакать.
0: А третья группа, тоже везунчики, подходит практически любой вид кофе. Четвертая группа крови, вот черный кофе переносится хуже всего. Поэтому советуют выбирать... латте или раф?
1: Лавандовый.
0: Раф! Имейте в виду, имейте в виду.
1: Слушайте, ну интересно. Продолжим тему еды. Я расскажу про фасоль, которую тут сварили в Турции. Ну, казалось бы, ну, сварили и сварили, да. Очень много сварили.
0: Для чего?
1: Для того, чтобы стать рекордсменами. Жители турецкого города Килькит решили сделать так, чтобы все узнали, что есть такой город, и сварили почти 7000 литров фасоли в томатном соусе. На самом деле, турецкий завтрак, они вот любят реально вот эту вот фасоль в томатном...
0: Ну, я как-то экспериментировал, я брал, знаешь, сразу фасоль в томатном соусе, обжаривал на сковороде колбаску какую-то небольшую, да, и все это дело заливал. Получалось вкусно.
1: Ну, так вот, они, значит, собрали целую команду. Там и фермеры, и люди, которые умеют готовить, и инженеры, и вообще прочие волонтеры соорудили реально уникальный котел вместимостью почти 8000 литров и сварили в нем 6840 литров фасоли. Предыдущий рекорд, ну вот, чтобы вы понимали, как я уже сказала, был в 2012 году, и там было 5600 литров фасоли. То есть есть вероятность, но они, по крайней мере, надеются, что еще не скоро их кто-то сможет превзойти. Да, а пока вот, если, мол, хотите попробовать фасоль в томатном соусе, ту самую знаменитую, приезжайте в турецкий город Килькит.
0: В каком интересном мире мы живем. Пока Арабские Эмираты соревнуются между собой, кто построит здание выше, турки просто варят фасоль.
1: А чё нет?
0: Литрами.
1: Да молодцы, молодцы.
0: Такие новости к этой самой минуте, друзья. Впереди юмор, анекдоты Игоря Маменко появятся через пару мгновений прямо здесь.
2: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
3: Чтобы заставить проктолога расплакаться, надо просто спросить его, кем он мечтал стать в детстве. Два молдаванина подходят к памятнику Пушкину. Один говорит: все-таки прекрасный писатель, как тут ни крути, отличный поэт Алексей Пушкин. Говорит: Алексей, Александр Пушкин, Алексей — это Лев Толстой. Когда мужик приходит здоровый в пивной бар, девочка — кружку пива. Она приносит ему кружку пива и под пиво подставочку такую небольшую резиновую. Повторить. Она приносит ему вторую кружку, подставочки нет. Но она понимает, что взял на память, ничего страшного, подставки завезли в прошлую среду, 14 килограмм не убудет. Она приносит еще одну подставку. Повторить. Приносит третью кружку, второй подставки тоже нет. Она думает: больше не принесу, не напасешься. В следующий раз просит пиво без подставки. А у него реакция: опа, не понял, где печенюшка.
2: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
2: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
7: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
8: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499

0: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Простуды начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
2: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Юмор ФМ. Шутки и песни. Самые смешные картинки и хорошие новости ищи на канале Юмор ФМ в мессенджере Макс. Рожков шутит на Юмор ФМ.
5: Очень-очень-очень худой мальчик наступил на таракана и доехал до кухни.

окном.

0: потому что снятся они постоянно, а сбываются эти сны далеко не всегда.
1: Может быть, потому что вы, Евгений, женаты?
0: Слушай, а тут вообще, да, разные значения. На самом деле, женщина, особенно если молодая, например, девушка, снится тебе это каким-то позитивным вещам. К удаче, к пополнению, к богатству.
1: К пополнению, в смысле?
0: Ну, чего-то казны.
1: А, я думала...
0: Например.
1: Я думала, животик там вырастет. Пенный. Владимир вот написал: всю ночь выпекал блины на сковородке, а благоверная при этом приговаривала: 75 килограммов для мужчины это мало. Ну, слушайте, Владимир, вы стройны, но нет предела совершенству. Давайте 85.
0: Давайте еще учитывать рост все-таки мужчины в этот момент.
1: Владимир,
0: и комплекцию.
1: Ну, там на аватарке высокий мужчина, 1,90 м, мне кажется. Поэтому 75 мало.
0: Это как ты по аватарке поняла, что он высокий?
1: Я тебе потом расскажу. Там, значит, Кремль был, ну и я там сопоставила все дела.
0: Окей. Значит, Саша написал, что приснилось, что сел в поезд, хотя вообще не помнил, куда он едет. В вагоне было почти пусто, только напротив меня сидела старушка и смотрела в окно. Через несколько минут поезд остановился, и я вышел на станции. На табличке было написано «Вчера».
1: Вот подумайте, что было вчера, и забудьте. Вчера больше нет. Есть только сегодня и завтра.
0: Приятная ностальгия. Давайте так воспринимать. Продолжаем принимать ваши варианты. Двери веселого чата открыты. 915-0303-567.

0: вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Считанные минуты здесь в эфире Юмор-ФМ. Та самая шутка, друзья. Та самая, которая может сделать вас богаче. 3000 рублей заберете сразу же, ее повторив. И путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку».
2: Это мы обращаемся к тем, кто уже вращается в нашем улыбайзере. Прямо сейчас на сайте веселорадио.ру. Скоро мы его как раскрутим, потом как остановим, потом как позвоним.
1: Ну, подробнее уже некуда просто, действительно. Все так и будет, как говорит Оля.
2: Да, и вы нам подробненько расскажете, какая же шутка прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Получаете 3000 рублей за правильный ответ тут же сразу и путевку в суперфинал суперигры «Автомобиль за улыбку». Ну а если вас в улыбайзере еще нет, срочно исправляйтесь. Все подробности на сайте веселорадио.ру.
1: Ну а пока давайте встречать нашего эксперта по взаимоотношениям. Сатя будет отвечать на ваши вопросы, разумеется, с юмором.
0: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Евгения, администратор фитнес-клуба из Долгопрудного, спрашивает.
3: Многоуважаемый Сатья, здравствуйте. Меня зовут Евгения. Я очень сильная, безумно люблю своего мужа. Что я еще такого могу, с вашей мужской точки зрения, может, что-то посоветовать? Сделать такого, чтобы сделать его еще счастливее, чем он есть.
0: Сатья отвечает.
4: Хороший вопрос. А зачем?
3: Ну как, ну чтобы было, да?
4: Зачем? Ты не ответила. У тебя и так есть.
3: Да чтобы вот он прям вот вообще вот прям сильно счастливый.
4: Что ты хочешь получить от него?
3: Эмоции.
4: Какие?
3: А, счастье.
4: А сейчас он несчастлив?
3: Счастлив. Конечно.
4: Садись, солнышко мое красивое. Мне это очень нравится. Это прямо женщина, олицетворенная женщина. Есть, как-то я смотрел такой сериал, «Фарго» называется. Ну и там была какая-то семейная пара. Он такой брутальный мясник какой-то, простой молчаливый мужик. А она взбалмошная баба, которая куда-то все время что-то делает. И все закончилось тем, что ну, он уже сидит где-то на кухне с пулей в животе. И уже он, ну все. Он умирает, и он ей говорит: «На вы, бабы, пытаетесь все улучшить? Не надо ничего улучшать! Все нормально! Зачем что-то менять, что работает?» И я прямо смотрел, думаю, боже, олицетворенный мужик, который просто хочет нормально наслаждаться. Он хочет обычную жареную картошку с луком, которую он любит. Чтобы ты ее три раза перемешала и жарила под крышкой, как он любит. Ничего не надо менять. Он приходит, открывает... сельдерей. Нахера? Я хотела, чтобы твое счастье было еще больше. Не надо сейчас, не надо импровизации. Хуже дурака дурак с инициативой. Он служил в Советской Армии, ему прапорщики это объяснили. Вот есть нормальный секс. Ну давай так будет. Ну зачем, зачем ты сестру позвала? Хотя нет, этот вариант, походу, не особо как бы. Не очень удачный пример, но... Пожалуйста. Не импровизируйте, не нужно это делать. Просто спроси, что ты хочешь. Он говорит: я хочу макароны, хочу какао и огурец. На две части разрежь. Все. Люди любят то, что повторяется одно и то же изо дня в день, изо дня в день. Секс мы сейчас откинем, там немножко по-другому. Ты меня услышала?
3: Да.
4: Расслабься, о сумасшедшая, великолепно красивая женщина.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
1: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль-Авто» ООО «Уралбестинвест».
5: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
6: Акция до конца сентября этого года.
7: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
8: Реклама.
9: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещенный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
10: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Женщины могут бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и открытый капот автомобиля.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Мы тоже можем смотреть бесконечно на три вещи. На огонь и воду и на то, как вращаются ваши улыбки в нашем улыбайзере прямо сейчас с невероятной скоростью.
3: Ну, а хотелось бы увидеть одну единственную улыбку, потому что как только она появится, это будет означать только одно. У этого человека прямо сейчас есть возможность заполучить 3000 рублей и возможность в суперфинале суперигры «Автомобиль за улыбку» получить... Автомобиль.
2: А всего лишь нужно повторить ту самую шутку, которая только что прозвучала в эфире Юмор-ФМ. Справляетесь с этой задачей, в общем-то, не исказив смысл, либо же дословно, все вышеперечисленное получается.
3: Итак, мы говорим заветные. 3, 2, 1,
2: улыбайзер, стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
3: И вот она, прекрасная, очаровательная Светлана из Москвы.
2: Да, в Москве сейчас 8 часов 50 минут.
3: Что ты говоришь?
2: Да,
3: реально?
2: И через 2 секунды буквально будет 51 уже.
3: Уже 51. Давай скорее звонить Светлане, потому что она уже точно проснулась. Она уже точно готова забрать у нас 3000 рублей.
2: Давайте звонить. Звоним Светлане прямо сейчас.
3: Вчера, кстати говоря, к списку суперфиналистов как раз-таки присоединился москвич Сергей.
2: А сегодня, возможно, присоединится и москвичка Светлана.
3: Да. Есть такая возможность, Светлана, у вас, поэтому, пожалуйста, ответьте на наш звонок. Раз. Ответьте на наш вопрос. Два. Примите наше поздравление. Три.
2: На все про все у вас уже значительно меньше 30 секунд, Светлана.
3: Там половинка, да, уже отсыпалась?
2: Да, уже, знаешь, вот прям скоро досыпаться будет.
3: Досыпаться?
2: Да, песочек.
3: Так, мне кажется, что Светлана там отсыпается. Ну как так? 8.50, вы что?
2: Все, 30 секунд истекли.
3: Но, кстати говоря, фотография Светланы остается в нашем улыбайзере. Это значит, что можем как-нибудь позвонить еще, когда мы не знаем. Все зависит только от улыбайзера. Он как раз-таки решает, кому мы звоним, когда мы звоним, а зачем, ну, вы сами знаете, зачем.
2: Да. Наша машина хоть и бездушная, но, напоминаю, что чертовски справедливая. Если вашей улыбки пока нет в нашем улыбайзере, то есть вы не в числе претендентов на суперприз «Автомобиль за вашу улыбку», прямо сейчас приглашаем всех на сайт веселаярадио.ру, это официальный сайт Юмор-ФМ. Заходите. Поделитесь и принимайте участие в нашей суперигре. Все очень легко и просто. Данный эпизод игры будем завершать. Остается только снова запустить наш улыбайзер, раскрутить его, чтобы ваши улыбки продолжали радовать окружающих.
3: Ведь игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.

0: приготовил, бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB – банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
6: 18+. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
11: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
10: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
11: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
12: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ».
13: В Снежинске 11 часов.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Это какой-то ужас! Портфель поработил пятиклассника Петю и каждый день ездит на нем в школу.
0: Каждое утро на Юмор-ФМ. Антон Бурный и Ольга Мажара. Это вам не шутки. Это шутки-шоу на Юмор-ФМ.
2: 25 сентября, на календаре пятница, друзья. Всемирный день сновидений отмечается сегодня. С четверга на пятницу, как известно, сны вещи снятся.
3: Да.
2: Поэтому просим вас рассказать свой сон, мы попробуем все это дело расшифровать.
3: Дмитрий вот написал, что сел в такси на работу и уснул в машине. Проснулся посреди огромного поля. Кричит, зовет, а его никто не слышит. К чему такое?
2: К объяснительной.
3: Нет,
2: какой объяснительный на работе, почему опоздал.
3: Да нет, Дим, мне кажется, все предельно просто. Вы не можете никак высказаться. Вот вы хотите кому-то сказать вот это вот «фи» и не можете. Тут два варианта. Либо вы все-таки выскажете кому-то, кому вот мечтаете «это фи», либо вам нужно поехать в поле
2: и покричать
3: или в лес.
2: Хорошенечко.
3: Да, мы вот периодически с соседкой ходим и прям на весь лес орем.
2: Что за вой на болотах? Это Мажара выгуливает собаку в лесу. 915-0303-567, друзья. Продолжаем принимать ваши варианты. Здесь Ольга Мажара.
3: Антон Бурный. Всем доброго, бодрого и смешного. Здесь прямо сейчас наша любимая не реклама.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
4: А вы уже позаботились о надежной защите вашей квартиры или офиса?
5: Конечно, первым делом поставил железную дверь.
4: Железную? Поверьте, для опытного жулика это пара пустяков. Встречайте по-настоящему неприступную новинку. Железобетонные двери «Гэндальф».
6: Ты не пройдешь!
4: «Гэндальф» раз и навсегда решит вопрос с непрошенными гостями. Непробиваемые, неубиваемые, невскрываемые, пыли, влага, звука непроницаемые. Про них еще говорят.
7: Ну, это прямо волшебство какое-то.
4: Отечественные железобетонные двери «Гэндальф».
6: Ты не пройдешь!
4: Да, он не пройдет. Они не пройдут. Да там никто не пройдет. Там, возможно, даже вы не пройдете. Ведь на страже вашего имущества раз и навсегда встал «Гэндальф».
6: Бегите!
4: На сайт gandalf.stop и закажите вашу по-настоящему надежную железобетонную дверь.
6: Ты не пройдешь!
8: Опять эти пробки. Да сколько можно? Я постоянно опаздываю.
9: А я купил новый автомобильный вазелин «Лизун». И теперь легко преодолеваю любые пробки.
10: «Эврика». Нанесите на кузов вашего автомобиля новый отечественный автовазелин «Лизун». И вы легко протиснетесь в плотном потоке машин безо всякого вреда для себя и окружающих.
9: По обочинке, в междурядье, справа, слева, посередке, так или иначе проскальзываю.

0: отечественный автомобильный вазелин «Лизун».
1: Не ползи, скользи!
0: Только для наружного применения и только для автомобилей.
2: Ваш малыш шалит не по годам?
3: Капризничает, хулиганит, ругается нехорошими словами.
2: Включите ему подкаст «Дядя прокурор».
3: Ой. Авторы подкаста в понятной игровой форме расскажут маленьким непоседам, что такое хорошо, что такое плохо.
2: И за какое именно плохо полагается ай-яй-яй, а за какое а-та-та или даже а-та-та с конфискацией.
3: Подкаст для самых маленьких граждан «Дядя прокурор».
2: Азбука закона для детишек от 3 лет и старше.
3: Доступен на всех доступных платформах.
2: И недоступен на недоступных.
3: «Дядя прокурор». Все статьи УК для дочки и сынка.
1: На Юмор-ФМ.

0: Как всегда, делимся с вами планами на оставшееся эфирное время шуток-шоу, планами юмористическими. Роман Юнусов, забыл на секунду имя, фамилию человека. «Голая штанга» — самая спортивная рубрика «Пацаны из часа». Прости, Ром.
1: Еще раньше здесь появится классика жанра, а прямо сейчас встречайте. Там, «Биг стендап».
0: Я думаю, ну, интересно даже, да. Лилия Аверина появится прямо сейчас в рубрике «Биг стендап» в эфире «Юмор-ФМ».
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Лилия Аверина, Новокузнецк.
3: Всем привет. Со мной недавно произошло радостное событие. Мне впервые за 30 лет написал биологический отец. Как думаете, что? Ну, он спросил, как скинуть видео в ВК. Ну, уже неинтересно, где он эти 30 лет был. Интересно, да, что там за видос. Ну, я ему объяснила, потому что я хорошая дочь, воспитанная не им. И он скинул видео, как горячая вода на морозе замерзает. И вы знаете, я думаю, хорошо, что они с мамой расстались. Ну, просто если человека так обычный факт из физики удивил, вряд ли он из семьи за какой-то ссору ушел. Нет, скорее всего, просто вот так побежал за воздушным змеем. И так бежал, бежал, пока не увидел, как горячая вода на морозе замерзает. Больше отец мне не писал. Мне хочется верить, что это какая-то проверка, что за пару сообщений ВКонтакте он все обо мне узнал. Ну, смотрите, писать умеет, смартфон есть. Теперь и видела видео, как горячая вода на морозе замерзает. В целом, дочь к жизни готова. Хуже было бы, если бы он написал: «Я тут в конкурсе участвую, сделай репост, важен каждый голос». Мать тоже попроси, а то она мне что-то в одноклассниках не отвечает. Вообще, мама с папой, когда развелась, она в этот же день вырезала его со всех свадебных фоток. Вот это, я понимаю, поставила точку. Ну, их не восстановить, как недавно удаленные, потому что она в это же ведро картошку почистила. Ну, я вообще не хочу замуж. Просто у меня мама замужем была 5 раз. Ее в ЗАГСе, когда видят, прям ржать начинают. Там, если регистраторша текст забудет, мама и подсказать что-то может. Ну, мама меня тоже постоянно спрашивает: «Лиль, когда замуж, когда замуж?» Я думаю, серьезно? Ну, ты разве за меня еще не сходила? Там же план на 5 поколений вперед выполнен. Просто мне советуют выйти замуж человек, у которого за плечами 5 неудачных браков. Ну, это как полностью забинтованный чувак будет говорить: «Охрененный самокат! Сам на таком гоняю, бери!» У меня было 4 отчима. Меня из садика разные люди забирали. Ну, представляете, 4 отчима. Я к третьему старалась уже не привязываться. Я смотрю, как мужчина вещи распаковывает, и думаю: ну, я бы на твоем месте так не спешила. Я свою мать знаю. Ну, у меня 10 бабушек и дедушек. У меня в Пасху телеграм разрывается вообще. Знаете, меня не напрягают сообщения в соцсетях. Вот что реально бесит, так это телефонный звонок. Просто в эпоху соцсетей телефонный звонок, ну, это что-то враждебное, что-то из банка, что-то, после чего, не дай бог, еще в дверь позвонят. Ну, и вряд ли с ними кто-то с энтузиазмом разговаривает, да? Скорее всего, эти работники колл-центра за смену могут собрать новый альбом «Шнуру». Мне кажется, если им кто-то вежливо ответит, там прям переспросят: «Вы мне?» Я как-то решила идти до конца, отвечать на все вопросы, слушать всю информацию. В какой-то момент девушка с колл-центра сама сливаться начала. Ну, она как будто до этого места в беседе никогда не доходила. Там такая паника была. Она в какой-то момент просто трубку бросила. Представляете, как она растерялась, если бы я ей еще перезвонила. У меня на этом все. Спасибо большое.
2: Это большой стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке и Кубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: На международном фестивале волынки слепой виртуоз из Шотландии 2 часа дул в бобра.

0: Спонсор утреннего шоу – представительство АО «Баснолек». Один бронхобос решает две проблемы. Разжижает мокроту, ослабляет насморк. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Бурный и Мажара. Шутки шоу на Юмор-ФМ. Шутки
2: шоу. И снова есть чем с вами поделиться, есть что рассказать, друзья. Вот до наших маркетплейсов добрался человекоподобный робот-гуманоид.
3: Что, купить прям можно?
2: Можно прям купить, если у тебя есть 2 миллиона рублей, например.
3: Ну, есть, допустим.
2: Ну, либо там ежемесячный платеж на сколько-то лет по 76 тысяч. Можно приобрести. Так вот, пользователи оживились, разумеется. Маркетплейсы сразу начали задавать вопросы, какие поручения сможет выполнять робот. Сможет ли сходить в магазин?
3: Ага.
2: Сможет ли помочь по дому?
3: Ну?
2: Там, можно ли его отправить за пенным в магазин?
3: Что может-то он в итоге?
2: Так вот, я сейчас просто зачитаю несколько комментариев от продавца данного товара. Значит, этот товарищ не предназначен для самостоятельного выполнения бытовых поручений. Он работает только под контролем оператора и не рассчитан на автономные действия.
3: А, прости, а на что он тогда вообще рассчитан?
2: Да, спрашивает, некий Федор, например, спрашивал, можно ли его отправить в прошлое и так далее. Путешествия времени, конечно же, невозможны. Сколько бонусов дадут за покупку этого робота? Тоже, в общем-то, никаких бонусов особо за это не перепадет. В общем, да, напрашивается вопрос. Для чего?
3: Для чего?
2: Зачем он нужен?
3: Так это разводилово какое-то.
2: Ну, вот
3: дайте нам 2 миллиона, и у вас будет типа робот.
2: Просто для того, чтобы у тебя был робот в квартире. Я и сам своего рода, знаешь, робот в квартире.
3: Конечно.
2: Мной тоже своего рода оператор управляет. Принеси, пожалуйста, с кухни это. И не всегда «пожалуйста», кстати, слово звучит. Просто принеси.
3: Бесплатно. И никакого кредита.
2: Так просто повыпендриваться перед друзьями получается.
3: Удобно. Слушай, давай еще повыпендриваемся. Следующей классной информацией. Тут, значит, выяснили, оказывается, что россияне стали говорить быстрее, чем предыдущее поколение.
2: Так.
3: Все.
2: Давай подробнее.
3: Ну, причина изменений — это в самом языке. В изменении количества гласных. Они становятся короче, поэтому произношение с каждым новым поколением ускоряется. Вот, например, в древнерусском языке было больше гласных. Да и говорили-то как, например, «потому что пойди выйди».
2: Каждая буковка проговаривала.
3: Да, а сейчас «что ты сказал?»
2: А сейчас, да, вместо «человек» говорят «чек» — это «чек».
3: Меня «чек» бесит этот. Вот «чек», который говорит «чек», меня бесит. Я, кстати, прям вот... У меня есть конкретный чек перед глазами, который всегда так говорит.
2: Да?
3: Да. Не буду произносить ее имя вслух. Она блондинка и слишком известна, и со связями. Вот.
2: С какими связями?
3: Большими. У вас, кстати, тоже связи есть.
2: Такие новости к этой самой минуте, друзья. Далее давайте переходить к классике жанра.
3: Вот, я хотела сказать, связи в мире юмора.
2: Геннадий Хазанов появится прямо сейчас в эфире Юмор-ФМ.
1: Юмор-ФМ. Классика жанра. Геннадий Хазанов.
4: После всех неудачных попыток поступления в театральное учебное заведение, судьба меня привела в Московский инженерно-строительный институт. Пришел я туда только по одной простой причине. Там учился мой друг, с которым я учился в школе рабочей молодежи. Мне было все равно, где учиться, если не в театральном, тогда все равно в каком. И он сказал: давай к нам, у нас самодеятельность хорошая. То есть я пошел в инженерно-строительный институт заниматься самодеятельностью. Итак, основа строительного производства. И я впервые пришел на этот предмет, оказалось, что уже экзамен. Я взял билет, у меня в билете было написано «канализация зданий». Основа строительного производства. Автор учебника, интеллигентнейший человек, Лев Григорьевич Осипов. Ну, я сижу. Ну, я сижу, жду своей участи. И мне девушка с моего курса, значит, задает вопрос: что ты сидишь? Я говорю: я не знаю, что делать. Она говорит: какой у тебя вопрос? Я читаю: канализация зданий. Она говорит: ну, рисуй. Я же не знаю, что это целая наука. Я на бытовом уровне, то есть как себе это представляю, с момента, когда покинул горшок, я начинаю это тщательно. Торопиться некуда. Так я еще набрался наглости, тени накладываю, тени. И по потом, когда я это все художественно закончил, я нарисовал трубу, и она прямо в край листка упиралась. Все. Сажусь к Осипову. Какой же наглый был, а? Вот ужас. И так двигаю ему листок. Он так отодвигает и говорит, и так тихо, даже голову не поворачивает, говорит, это что такое? Я так обратно говорю, посмотрите внимательно. Он так раздвигает и говорит, вы где это видели? Явно намекая на учебник, на схемы, на чертежи. Я так говорю, дома? Он берет так мою зачетку и говорит, у меня последний вопрос. Куда у вас все это уходит? Я говорю, а, в 25-ю квартиру. Почему? Я говорю, так я живу в 26-й. Из 26-й все уходит в 25-ю. Он говорит, бедная 25-я квартира. Взял зачетку, сложил ее. И так вот бросил к двери, вот так вот. И она так проехала. Я пошел за этой зачеткой, думая, что, может быть, как-то удастся все-таки уговорить его, что-то в треху поставил. Там, я когда нагнулся, он говорит, идите в 26-ю квартиру и больше сюда никогда не возвращайтесь.
1: Классика жанра на Юмор-ФМ.
5: Главное правило женатого ферзя.
6: Смотреть можно, трогать нельзя.

верчу планету. Куда хочу, скажу я по секрету. Я замечаю красоту и молчу. Вчера замечу.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Дизиклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Пароль
5: ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
3: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
3: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
7: ВТБ накопительный.

0: купить счет, открыть спешите. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО «0+».
1: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Юмор.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сын сантехника Петрова закончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. А спился он уже в Оксфорде.

0: Это вам не шутки. Это шутки шоу. Каждое утро на Юмор-ФМ.
1: Вернемся к теме эфира, друзья. Всемирный день сновидений, напоминаю, отмечается сегодня, 25 сентября. С четверга на пятницу снятся сны вещи. Вы присылаете свой сон, мы пытаемся все это дело расшифровать. Александр написал веселый чат. Сегодня всю ночь снилось, как дерусь. Проснулся с таким состоянием, как будто тренировался, а не отдыхал. Мышцы болят, и как теперь на работу ехать?
2: Тихо.
1: Аккуратненько, да. Никуда не спешите, медленно, тихонечко, так-так-так, шаг за шагом. А вообще вспомнил интересное исследование ученых. Они утверждают, что можно накачать себе пресс, если даже не делать какие-то физические упражнения. А просто думать об этом.
3: Серьезно?
1: Да, просто думаешь, представляешь о том, как ты качаешь пресс, и у тебя вот все автоматически, мышцы там сокращаются, напрягаются.
2: А мне кто-то рассказывал, значит, человек заболел, много кашлял и пресс так себе накачал. Тоже ловите лайфхак.
1: Сколько же тут месяцев кашлял-то?
2: Ирина вот написала, а ко мне во сне приходила белочка, важная такая, в лесу, значит, гуляла, но не потому, что я пью, а потому, что ем, наверное, потому что она была, ну, очень толстой. А может быть, слушайте, она готовилась к зиме,
1: да.
2: На зиму нужно может, что это... делать? Зажировку.
1: Может быть, и вам это тоже знак, либо зажировку, либо там закруточки какие-то, например.
2: Орешки, опять-таки, приготовьте.
1: А Ольга пишет, доброе утро, доброе. А мне снится часто, что еду на машине, нормальная машина такая, а в конце сна она все меньше и меньше, и потом в детскую превращается.
2: Хороший сон. Знаете, он такой вот прям... Что?
1: Параутиль-сбор, как будто сон.
2: Который насколько там сейчас это...
1: Не знаю, не хочу об этом думать.
2: Ну, в общем, смотрите. Вы, видимо, просто преувеличиваете какие-то, ну, свои, так сказать, вопросы,
1: переживания какие-то, да?
2: А на самом деле все игрушечное, детское. Вы...
1: Ну, не вот. Делайте из мухи слона.
2: Вот, спасибо,
1: может
2: что
1: быть,
2: перевел.
1: Да, такой посыл. 915-0303-567, двери веселого чата для вас открыты по-прежнему, друзья. Заходите, делитесь сном, попробуем все это дело расшифровать.

0: На календаре пятница, друзья, впереди выходные, в частности, поговорим про воскресенье. Просыпайтесь, поздравляйте меня с днем рождения. А далее включайте телеканал Муз-ТВ, мы для вас собрали самые веселые шутки и самые популярные песни в одном месте. Юмор-ФМ-чарт, речь
1: да.
0: о нем.
1: И, кстати говоря, поздравлять, но не Антона с днем рождения, а с победой. Кого-то будет Дарья Сагалова, именно она станет ведущей Юмор-ФМ-чарта на этой неделе. Ну и, Антон, раз уж день рождения у тебя, ну такой подарок не могу тебе не преподнести. Возможность за кого-то проголосовать. Вот кого ты хочешь.
0: Какая честь.
1: Это
0: какая
1: честь, Антон, так, это впервые есть, в жизни.
0: Ага, тестостерон.
1: Да, пожалуйста.
0: Ну, Ваня Дмитриенко, ну, Галибрия, Виктор Дайнека, Рефлекс.
1: Пирожков,
0: даже не знаю.
1: Может быть, самый красивый.
0: А давай сегодня за Анну Немченко.
1: Анна Немченко. Давай по так. городам. Вот увидите в воскресенье, станет ли эта песня номер один или нет. Проверим, так сказать, твой этот, подожди.
0: Указательный палец, в частности.
1: Да,
0: я же
1: и изучить.
0: Ткнул сейчас. В общем, да, сайт веселая.ру, друзья, заходите, голосуйте, от вашей активности зависит то, на какой строчке окажется ваш музыкальный любимчик.
1: А прямо сейчас встречаем Романа Юнусова с рубрикой «Гол ой штанга».
0: Тоже любимчик, только юмористический.
2: Юмор ФМ представляет
3: опасный момент. Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем болельщикам абсолютно всех видов спорта пламенный привет. С вами на Юмор-ФМ я, Роман Юнусов. И очередная подборочка оговорочек от наших любимых спортивных комментаторов. Ну что же, как говорят у нас в академической гребле, ready, steady, go!
3: Гол! Штанга!
4: Да вы сами посмотрите! Португалец чуть трусы не стянул соперника, но по мнению судьи все было корректно. Вы знаете, сегодня главный арбитр матча разрешает мадридским футболистам задействовать те части тела, которыми футбол, в общем-то, играть не положено. Сегодня очень ответственный матч, и мы ведем свой репортаж из Хельсинки, царицы Финляндии. Нападающий уже находится возле вратаря. Правда, вратаря там еще нет. Да это какой-то позор! Один андорец переиграл четырех взрослых и мужественных русских мужчин. Добавленное время подходит к концу, и через несколько секунд должен просвистеть свисток. Хочет он этого или нет? Ну-с, как говорят у нас в академической гребле, приплыли. Позвольте мне взять небольшую паузу и как следует подготовиться к нашей новой встрече на Юмор-ФМ. Вернусь с новым топом комментаторских ляпов уже очень скоро. Сушите весла, ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
5: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Антон и Ольга на свадьбе поклялись, что их разлучит только смерть. Но оказалось, теща Валентина Михайловна тоже кое-на-что способна.

0: Бурный и Мажара.
1: Так, давайте подводить итоги сегодняшнего эфира, друзья. Про сны сегодня говорили. Пытались расшифровать то, что приснилось вам в ночь на эту пятницу. Спасибо за ваши комментарии. Спасибо всем тем, кто отметился в нашем веселом чате.
2: Вот, кстати говоря, Анна написала нам, что ей ничего не снится.
1: И такое бывает.
2: Но мы знаем человека, которому снятся все ваши сны, получается.
1: Да, за всех.
2: Да, отсыпается, да, кайфует.
1: У нас в этом плане Гар Дмитриев действительно уникальный человек.
2: Он закрывает глаза и уже видит сон, представляете?
1: Да.
2: Да. Лучше, конечно, не знать, что ему там снится.
1: Давайте так, чтобы вам не снилось, главное, что? Высыпайтесь.
2: И неважно с кем. На этом шутки шоу прощается с вами до понедельника.
1: До понедельника, сегодня пятница.
2: Представляете,
1: Оль,
2: да, я вас в пятницу поздравляю. Ребяточки, еще чуть-чуть, и там будут выходные. Пусть они будут классными, кайфовыми. Прям вот, чтобы, знаете, было потом о чем рассказать, но не смогли бы.
1: Пусть даже немножко стыдно будет. Вот
2: ну
1: так
2: вот
1: отдохните.
2: Я про это и говорю, да.
1: Вернемся в понедельник, это будут шутки шоу, это будет Ольга Мажара.
2: И Антон Бурный. В воскресенье, кстати, ему прям вот с 6 утра можно писать, поздравлять с днюшкой.
1: Да, в понедельник буду на год старше. Далее Денис Савельев, любите, жалуйте. Чао, пока.
2: Пока.

0: Реклама.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: KGM представляет.
5: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
6: Ура! Новая машина!
7: А чем он так хорош?
5: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
7: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
5: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
4: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
8: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Статнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Статнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Статнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Ложечку за маму, ложечку за папу. Так и научили Софочку жрать за троих.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в такси.
2: Спасибо еще раз, что согласились меня везти. Никто не хотел так далеко ехать за город, представляете?
3: Так понятное дело, у нас сейчас это, в Тобольске. День мертвых. Ну, всех этих, кто зиму не пережил. Мы их друг на дружку на плот вот так складываем и по реке туда сплавляем.
2: Серьезно, так у вас?
3: Нет, конечно, ты чё, блин? Пошутил я.
2: Пошутила.
3: Ладно, поехали.
2: Поехали.
3: Я гляжу, вы это, с райцентра?
2: Не, я вообще из Москвы.
3: Ты чё? Сюда приехала. Нефть нашу воровать, да?
2: Вы чё так взбесились вообще? Я вам ничего такого не сказала даже.
3: А тут и говорить нечего, тут и так всё понятно. Вы москвичи, вы всё поназахватывали. У нас вон ни одного магазина без тележек не осталось. Одно у нас, у россиян дело на всех. Вджобывать, чтобы вы там у себя в Москве катались на эскалаторах.
2: Да вы что несете? Вы вообще давно в Москве были?
3: А нечего мне там делать в вашей Москве, у вас там все попилено. Все попилено, у вас вон горы и то. Воробьевы. Значит, что? Кому-то принадлежат.
2: А, я поняла, это у вас такой типа региональный расизм, да? Городская приехала в деревню, надо ее сейчас загасить. У вас развлечение такое?
3: А может и так. У нас, извините меня, здесь не Москва.
2: А мы можем просто молча ехать?
3: Конечно, можем, спасибо, конечно. Большое. У нас вся Россия так живет. Сидим, молчим, пока кто-то едет передним сиденьем во всем бежевом, блин. Не, что, я хочу сказать, не прав? Вот я не прав.
2: Господи, да родилась я в Москве, я что, теперь виновата, что ли?
3: Ой, вот вас послушай, никто не виноват всегда. А потом телевизор включаешь, и хнак! За «Спартак» одни негра играют.
2: О, Москва, Москва, чего вы докопались до этой Москвы? Там такие же люди живут, с такими же проблемами. Просто чай во рту не полоскают, прежде чем его проглотить. Это ж вы тут думаете, что в Москве офигенно живется, что мы такие просыпаемся на полчаса на работу и вперед в храм Крутковской. Да нифига не так. Вам отсюда до этой Москвы лететь быстрее, чем мне по этой Москве до работы ехать. Я до этой работы в трех плоскостях добираюсь. Сначала под землей, потом по земле, потом над землей. И все это в трех разных, но при этом одинаково вонючих вагонах. И парня у меня нет, потому что я домой попадаю в 11 вечера. У меня иногда даже сил нет разуться. Я просто заваливаюсь на кровать и пытаюсь что-то там Тиндер полистать. И просыпаюсь от того, что мне телефон на лицо упал. У меня за личную жизнь отвечает напор теплой воды в душе. Соответственно, летом месяц вообще не улыбаюсь. И вы даже не представляете, какой это стресс жить в этой самой Москве, как вы говорите. И вообще, каково это покупать чашку кофе за 400 рублей, когда тебя уже на стадии цены этот кофе бодрит. Там тоже очень трудно жить, знаете?
3: Слушай, честно сказать, я об этом не думал. У меня вон брату на той неделе пескоструйкой руку отрубило. И также у нас, знаешь, стресс, переживания. Вот как у тебя с кофе прям.
2: Так, остановите, пожалуйста, я здесь буду. Сколько я должна вам? Рублей 500 хватит? Возьмите.
3: Хамлота.
2: До свидания.
3: Хамлот. Давай, давай. Лопырёвый, привет.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: А знаете, неважно, какие танцы сегодня крутите вы, главное, что за ваше отличное настроение отвечает радио Юмор-ФМ. Этим мы продолжим заниматься. Кстати, всех с пятницей, всем скорейшего завершения рабочей недели, незабываемых выходных, которые, надеюсь, тоже пройдут в компании Юмор-ФМ. У нас для вас все готово, новые крутые шутки Андрея Рожкова и просто огромное количество юмора. Судите сами, в финале часа услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова. Чуть раньше своими лучшими миниатюрами будет радовать Лига городов. Угарный папа тоже в эфире появится и расскажет самые смешные детские перлы. Ну а еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Я такого не говорил». У микрофона Денис Савельев. Страна, огромный привет!
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Когда я читаю книгу, книга становится умнее. Если заблудился в лесу, иди домой. Нужно делать как нужно. Как не нужно, делать не нужно. Чистые пруды, знаешь? Я почистил. Если жена делает тебя счастливым, то какая разница, чья это жена? Можно бросить пить, курить, девушку, но только не сцепление.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сказала мужу, что когда он выйдет из душа, мы серьезно поговорим с ним о том, что именно я нашла у него в телефоне. Муж моется четвертый день.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет-привет! Есть предложение. На пару минут поменять длинные штанишки на короткие и впасть в детство. Не беспокойтесь, с вами опытный гид, то есть я, Гар Дмитриев. Мы впадем в детство вместе, а я вас потом оттуда обязательно достану. Все готовы? 3-4, падаем!
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Милана подходит к маме с рисунком и говорит: «Мамочка, посмотри, я начала рисовать пугало, а получилось ты». Денису 4 года. Он заболел, лежит в кровати. Вызвали на дом врача. Мама описывает симптомы. Температура и кашель такой, лающий. Врач выписал рецепт и ушел. Вечером папа приходит с работы и спрашивает: «Сынок, что случилось у тебя? Разболелся?» Денис выдает жалобным голосом: «Да вот, кашляю, как собака». Из школьных сочинений Алены: «Я родилась человеком, а ведь могло быть все иначе». С давних времен животные кормили, одевали и обували людей. Коля оглянулся и увидел, что за ним со всех ног неслась корова, которая спокойно жевала траву.
0: Угарный папа.
1: Папа 5-летней Ани собирается на работу. Уже в дверях Анечка подбегает к нему и говорит: «Желаю тебе, папочка, на работе как следует выспаться». Леша 6 лет. Пришел с папой в поликлинику сдавать анализ крови. Папа ему говорит: «Давай сам занимай очередь, ты уже большой». Леша подходит к кабинету, где уже выстроилась очередь, и спрашивает: «Ну, кто последний за кровью?» Друзья, очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное, помните, что угарный папа ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на юмор.

0: Реклама.
1: KGM представляет.
2: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
3: Ура! Новая машина!
4: А чем он так хорош?
2: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
4: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
2: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
1: KGM Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.
3: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.

0: обречен.
1: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
2: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Изучите все условия кредита в разделе кредита / автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Эта планета — последняя надежда для миллионов Земля.
4: Давно вы знакомы?
5: Давно.
6: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета» уже в кино. 16+.
7: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
8: Не пропустите!
9: На НТВ.
8: «Виа Суперстар».
9: Новый сезон.
7: Завтра в 21:20 на НТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважайте вашего начальника. Поймите, вы видите перед собой только одного придурка, а он целый коллектив.

0: А разные, друзья мои, бывают не только девушки, но и новости. А в случае Юмор-ФМ все новости исключительно хорошие. О подарках новорожденным в разных городах через несколько минут расскажет Юлия Деточкина. Не пропустите. И смешного до конца этого часа послушаем один из лучших монологов Михаила Задорнова. А еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Лига городов». Делайте громче и наслаждайтесь самыми лучшими и смешными миниатюрами.
1: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор-ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда «Пацаны». Москва.
4: Давайте у нас будет самое искреннее выступление. Давайте всем расскажем про нашу сложную жизнь. Ведь юмор — это же боль.
5: Давайте я начну тогда.
6: Давай.
5: Меня зовут Максим, я родился в очень влиятельной семье. Мой отец собирался оставить мне в наследство все, что у него было. Но ему очень завидовал мой дядя. И однажды он сбросил отца в каньон, где его затоптали антилопы. Надеюсь, ты видишь это, Муфас.
7: Он гордится тобой.
4: Это очень грустно.
7: А я однажды выиграл билет на самый большой в мире круизный лайнер, где познакомился с очень красивой девушкой. Но корабль врезался в айсберг. Девушке удалось спастись, а я утонул.
4: Прям как в «Титанике».
7: Прикинь.
6: Пацаны, а я же только по паспорту Степа. Мне же при крещении имя дали. Оптимус Прайм.
5: Красивая.
6: Греческая. И... однажды мы с моими пацанами спасались с нашей родной планеты Кибертрон и прилетели сюда, на Землю. Но потом они меня предали. И теперь я тут один, на ТНТ.
5: А ничего.
6: А их каждый день по СТС крутят.
7: Это еще что? Меня однажды дед граблями ударил по спине, а 6 дырок осталось. А потом он разделся и убежал в деревню кошмарить.
4: А это что за фильм?
7: В смысле фильм?

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юлия Деточкина. Все для людей в этом выпуске хороших новостей. В России подсчитали, в каких регионах дают самые богатые подарки при выписке из роддома. Круче всех Ямал. Тут дают приданное из 51 предмета. В красивой коробке два стильных комбинезона, куча одежды, а если семья кочует с оленями, выдадут еще и парочку одеял. В Москве родители могут выбрать и взять подарочный набор «Наше сокровище», где 50 предметов, или получить 20 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге власти делают ставку на полезные гаджеты для малышей. Ну что, захотелось вам в роддом за подарочками? В Турции отменили запрет на бороды для пилотов. Оказывается, раньше им нельзя было бородеть, а теперь можно, но борода должна быть не до пояса, максимум длины 15 сантиметров. В числе допустимых вариантов указаны естественная ухоженная щетина, борода вместе с усами и короткая аккуратно постриженная борода. Кстати, если бороденка редкая, заставят сбрить, типа неопрятно. Интересно, а почему раньше было нельзя? Боялись, что на штурвал намотается?
1: Хорошие новости.
2: Сага «Сумерки» рвет кинопрокат не только в России, но и в Беларуси. Местные кинотеатры не стали ограничиваться картонным Эдвардом в холле, а предложили зрителям полноценное вампирское меню. Напитки оформлены как пакеты с кровью. Еще предлагают попкорн «Хруст Каллинов», мармелад «Зубы Эдварда» и другие вкусняшки. Я бы, конечно, похрустела каллинами, но пока получается хрустеть только коленями. У меня к этому часу все новости. Я, Юлия Деточкина, скоро вернусь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
3: Реклама спонсора.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
8: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
1: Реклама.
10: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
11: Ваши документы, пожалуйста.
12: Да ладно! Нам уже можно все! Ресторану «Брудершафт» исполняется 18 лет. Законный повод устроить грандиозный двухдневный марафон. 25 и 26 сентября празднуем совершеннолетие. В программе «Живая музыка», приглашенные артисты и много подарков. Ждем вас! Ресторан «Брудершафт». Подробности на сайте bruderbier.ru. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости. Время местное.
9: Привет, в студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день, ровно 75 лет назад, Еманжелинск официально стал городом. Случилось это в 1951 году. Через 20 лет после основания небольшого поселка Еманжелинские угольные копи. Он получил название от протекавшей рядом реки Еманжелинки. Здесь построили несколько крупных шахт, а к концу 40-х запустили и мощный кирпичный завод. Но главным богатством здешних недр всегда оставался каменный уголь. Кстати, его так же, как и нефть, тогда называли черным золотом. Отсюда и герб города – знаменитый черный лебедь с короной на голове, символизирующий тепло и огонь, который дает уголь. А в 21 веке город прославился еще одним уральским богатством – красотой наших девушек. Именно в Еманжелинске родилась и выросла всемирно известная супермодель и актриса Ирина Шейк. Другой интересной информацией поделились на Южноуральской железной дороге. Минувшим летом пассажирам поездов дальнего следования вернули около 1200 забытых вещей. Чаще всего оставляли вещи для отдыха – аквашузы, кроссовки, соломенные шляпы, пляжные полотенца. Среди необычных находок – танцевальная трость, два слуховых аппарата и два платья Белоснежки. Но чаще всего в вагонах забывали гаджеты, зарядки, документы, одежду и детские игрушки. Также южноуральцам напомнили, что они еще могут успеть зарегистрироваться на Всероссийский день бега кросс-наций. Сделать это можно на портале госуслуги. Забеги на дистанции от 1 до 12 километров состоятся в эту субботу в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Миассе. Возрастное ограничение 0+. В столице региона мероприятие пройдет за памятником Курчатову. Сбор участников в 8 часов утра. Подробную программу можно найти в соцсетях Минспорта области. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
3: Реклама спонсора.
8: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
13: Всегда хорошие новости.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Когда грустно, надо наблюдать за жизнью вокруг. Я так и делаю, поэтому я гораздо счастливее, чем остальные.
2: Зоопарк на Северном Кавказе. Террариум, террариум. На террариуме объявление. Павильон закрыт на ремонт, животные на улице. Супермаркет в Крылатском. На двери. Дверью не хлопать.
1: Я не могу.
2: Отключается эскалатор. Это как может быть? Мебельный магазин на Ленинградском шоссе. Объявление. На кроватях не прыгать. Ну это ладно. На кроватях не есть и не садиться в мокрых трусах. Почему? Что бывали случаи?
3: В газете на открытии снежного городка будут присутствовать Дед Мороз, глава города и другие сказочные персонажи.
2: Москва. Объявление в лифте. Видимо, какой-то в прошлом писатель стал лифтером. Его тоже переполняет желание быть литературным. Есть объявление в лифте. Если вы хотите уехать на лифте вниз, нажмите кнопку вверх. Ну, у нас все наоборот. И, соответственно, наоборот. Дальше. Он продолжает. Согласен, что это нелогично. И дальше долго объясняет, что и как работает. Вот тоже замечательно в лифте объявление. Уважаемые пассажиры лифта нашего подъезда. А, какое обращение. Чтобы лифт во время подъема не гремел, скапливайтесь в его правом углу. Это еще в какой стране? А лифт 1,5 квадратных метра. Вы представляете, скопиться там? Но что мне нравится, наши люди, вот внутри они очень творческие, способные, им куда-то надо деть это. Вот, например, на Сахалине я видел приписку, там депутат один избирался, и он повесил свои билборды, ну, свои фотографии развесил, и внизу под фотографиями был его слоган: «Нам в России жить хорошо». А кто-то приписал: «А нам?» Вот, это надо даже собраться перед тем, как читать. Уссурийский край, заповедник. Перед входом в заповедник, естественно, предупреждение. Ну, коряво написано, как все, что пишут наши чиновники. Запрещается розжиг костров, выгул собак, отлов и отстрел дичи. Ну, коряво. Какой-то интеллигент, видимо, подошел, прочитал, думает, ну как такое, ну не могу. Вынул фломастер и приписал. А также выпас выгул скота и выполз змей. И довольный ушел. Видимо, за ним вскоре пришел другой интеллигент. Думает, а я что, хуже? Вынул форум начался на этой. И пишет: выпорос свиней, выжреб коней, выкобал лошадей, вылу птиц из яиц и выхухал выхухолей. И там одна за другой подписи. Выкур курей и выпрыг кенгурей. Обгад ромашек, обдир ягод, выхлоп газа, вынос тела, выкидыш мусора, выродок людей кто-то приписал. Выпендр фрейров, выстрел аврор в Уссурийском крае. Это. И внизу крупно: высморк насморка. Этот народ никто не оцифрует никогда.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор Интерскол с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы Интерскол от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
4: ОК Кайл Стрит, ОК РН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Ради хорошего кино он готов на все. Смотреба! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно!
14: Рутюб. Смотри каждый день.
15: Реклама. Рекламодатель ООФО. УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
16: Я слышал, на Невском новое преступление.
17: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
18: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Юмор.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Это какой-то ужас, подумал Стивен Кинг и выключил программу «Давай поженимся» с Ларисой Гузеевой.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
4: Магадан. Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
5: Ага, с пятого раза.
4: Но мы, конечно же, все обрадовались.
5: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
4: В смысле с пятого раза?
6: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
4: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
7: Где здесь выход?
4: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
7: Я беру 50 на 50.
4: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
7: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
4: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
6: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
4: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
7: Да мы тут все Ксения Бородина.
4: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
6: На лобном.
4: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
8: И мы
4: закрываемся.
8: Счастливы!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
9: Я, кажется, как достал свою подругу. Последние сутки она не снимает.

пробелы. Боялась, больше не влюблюсь, но снова полюбила. Я с тобой абсолютно тотально всех забила. До тебя у меня как

И нас с вами тоже ведет, причем в сторону выходных. Надеюсь, планы на них давно составили. Планы эти интересные, увлекательные. Одним словом, пусть ваш отдых пройдет вот так, как вы этого хотите. С нас, как всегда, отличная компания, много классных шуток Андрея Рожкова в новом сезоне и еще большее количество юмора. В финале этого часа услышим один из лучших монологов маэстро Жванецкого. Чуть раньше Сатья с юмором ответит на ваши острые вопросы. Любимые анекдоты Игоря Маменко тоже обязательно появятся. Ну а еще больше юмора уже прямо сейчас в проекте «Шутки-песни». У микрофона Денис Савельев. Страна, огромный привет! Шутки!

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Потрясающая атмосфера в концертной студии Юмор-ФМ. Потрясающие лучшие в мире зрители. А напротив меня в удобном кресле мечта всех мужчин. 1/6 части суши Люся Чеботина. Коротко о правилах. Мы по очереди коротко поем. Вы все вместе дружно смеетесь. Вот проще некуда. Давайте начнем.
2: Я хочу вам всем сказать, что сама могу забрать, увозить и целовать. Мне уже за 35.
3: Мы в КВН пели «Забирай меня скорей, увози за 100 морей и целуй меня везде, ты за это заплатил».
1: Выходит в стрингах на балкон. Все офигели в Ватикане.
0: На Юмор-ФМ.
2: Ориентация север, я с лукошком, мы в двери по морожку, и я гей.
3: На спящий город опускается туман. В элитной сауне гуляют 6 цыган. Им ласки хочется с утра, но стриптизерша лишь одна. Ее спросили, согласится ли она.
1: Да! А пожелай ты ей ни пуха, ни пера. Да!
2: Стопудово каждый в своей жизни так летал. Годовалый мальчик самолет весь задолбал.
3: Ой, да, бывает.
1: Его суровый новый твит в момент планету облетит. Он кузьки мать покажет тут. Скажите, как его зовут? Ме! Па-та-ра-та-та-та-та. Две! Та-ра-та-та-ра-та-та. Де! Та-та-ра-та-та-та-та. Ву! Та-та-ра-та-ра-та-та. Ме! Две! Де! Ву!
2: Это шутки песни на Юмор-ФМ.
1: Здесь любимые хиты становятся немного короче и гораздо смешнее.
2: Мы обязательно вернемся и еще споем. Стас Ярушин.
1: Люся Чеботина.
2: До новых встреч. Пока-пока.
0: Шутки песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: учитель философии принимает душ таким, какой он есть.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Абсолютно верно. Наша суперигра «Автомобиль за улыбку» продолжается в эфире Юмор-ФМ. Сайт веселоерадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию, если еще этого не сделали, и просто внимательно слушайте Юмор-ФМ. Напомним, все, что нужно сделать, это поймать шутку Андрея Рожкова, повторить ее в эфире, когда мы вам позвоним, получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал, дабы уже там бороться за новый роскошный автомобиль. В конце года все обязательно случится, ну а с кем будем играть прямо сейчас? Давайте выбирать. Точнее, выбирать будет улыбайзер, а мы его остановим. 3, 2, 1. Улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прекрасная, очаровательная любовь появилась на экране. На экране именно ее фотографию выбрал улыбайзер. Давайте ей прямо сейчас и позвоним. Итак, город Волгоград у нас. Надеюсь, любовь на связи. Гудки сразу же пошли. Это замечательно. Засекаем 30 секунд. Ждем, когда любовь подойдет к телефону. Надеюсь, повторит шутку Андрея Рожкова, получит 3000 и отправится в суперфинал. Добрый день, это Юмор-ФМ, суперигра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Нам нужна любовь из Волгограда. Это вы?
3: Здравствуйте, да.
2: Здравствуйте. Как у вас дела? Рассказывайте.
3: Все отлично, вот. Люблю очень слушать ваше радио. Вот именно сейчас, к сожалению, и прослушала.
2: Ну как так? Ну, любовь.
3: Каждый раз постоянно слушаю. Именно сейчас, вот как всегда, как назло.
2: Все понятно. Ну, смотрите, в любом случае ничего страшного здесь нет, потому что вы все сделали правильно. Ваша очаровательная улыбка находится в улыбайзере. Он вас сегодня выбрал и может выбрать снова. Поэтому давайте договоримся, что в следующий раз у нас с вами точно все сложится. Ладненько?
3: Очень-очень на это надеюсь. Спасибо.
2: Мы тоже будем надеяться. Ну, а пока просто хороших выходных вам пожелаем. И Волгограду привет от нас передавайте. Вы, друзья, заходите на сайт веселоерадио.ру и точно так же, как любовь из Волгограда, загружайте свою позитивную фотографию. Я напомню, что участие абсолютно бесплатное. Правила, как вы знаете, максимально простые. Ну, а в конце года кто-то из вас действительно уедет на новом и шикарном автомобиле. Всем желаю удачи, заходите в игру и ловите шутки Андрея Рожкова.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: FM представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Я вчера набухался, несмотря на это, на утро как заново родился. Что хорошо было? Нет, капусте нашли. Два грузина тащат медведя на шесте. Встречает третий. Посмотрел на медведя и говорит: «Гризли?» Тот говорит: «Нет, руками задавили». Двое идут, там душераздирающие крики слышны из окна, с третьего этажа. Говорю: «Что там происходит?» «Нинка из 12-й квартиры». Говорит: «Рожает, что ли?» «Беременен».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Дизаклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.

0: Попов шутит на Юмор-ФМ.
1: Вас приглашает сеть супермаркетов закрыта. Закрыто. Мы уже открылись. Когда у всех закрыто, закрыто-открыто. Открой для себя закрыто.

0: Ну вот не знаю, какие звезды там должны сойтись, чтобы девушка призналась, что она не права. Ну, чаще, конечно, все-таки мы, мужчины, берем на себя вот этот груз. Если так можно сказать. Ладно, конечно же, все всегда для вас, дорогие. Мы давайте перейдем к хорошим новостям. Юлия Деточкина через несколько минут расскажет много всего интересного. Вот, например, знаменитую крепость Форт Боярд в скором времени могут открыть для посещения туристами. Представляете? Через несколько минут, как сказал, ловите все подробности. И смешного до конца этого часа один из лучших монологов маэстро Жванецкого. А еще больше юмора и ответов на ваши вопросы прямо сейчас от Сатья.
1: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Юлия, домохозяйка из Владивостока, спрашивает.
2: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Вот пытаюсь подстроиться по темпераменту своего мужчины, но как-то вообще не получается. Стараюсь быть мягкой кошечкой, заботливой. Делаю ему там всякие приятности, хвалю всегда. Даже за небольшую помощь и его труд. Вот, уважаю личные границы, но все равно остается ворчливым и брыкастым. Теперь вопрос, почему он периодически так себя ведет?
1: Сатья отвечает.
3: Вопрос хороший. Почему мужчина так себя ведет? Можно, есть два варианта. Первый, долго-долго рассказывать о природе мужчины. А есть краткий, как выстрел, ответ. Мужчина со своей женщиной ведет себя только так, как она позволяет. А позволяет она то, чего она достойна. Запомните и скажите это дочерям.
1: Сатья с юмором. Полина, учитель иностранных языков из Москвы, спрашивает.
4: Здравствуйте, Сатя. У меня такой вопрос. Как вы относитесь к феминизму и, наоборот, к мужскому движению?
1: Сатья отвечает.
3: Какой хороший вопрос. Сейчас я правильно отвечу. Смотрите, я очень хорошо отношусь к феминизму, и я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. К мужскому движению не отношусь, потому что я возглавляю свое мужское движение. Да, у меня есть мужские клубы, я их возглавляю. Присоединяться к чужим движениям мужским я не люблю, потому что меня не позвали быть там лидером или читать там лекции. То есть поэтому никак к ним не отношусь, к каким-то абстрактным мужским движениям. Мне нравятся мужские движения, это вот ВДВ Российской Федерации, вот хорошие, да. Сборная России по греко-римской борьбе, отличное мужское движение, да. Ну, опять же, топ-менеджмент Газпрома, неплохие наверняка тоже мужские движения. Вот такие мне движения нравятся, да, те, у которых челлендж, да, там, я вот знаю мужское движение, которое там 4 года, у них челлендж бегать в 5 часов утра по 15 километров, и нет пропусков, и у них там целая движуха. Отличное мужское движение. Или там, ну, есть масса вещей, которые, я понимаю, оттуда веет тестостероном. А мужское движение, где собираются РСПшица, они овцы, они хотят у нас все отнять, мужчины нету никаких сил, а они тарелочницы. За женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники. Да гори в аду такое мужское движение. Я, скорее всего, феминин, да.
4: Согласна, спасибо.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Это «Культурная минутка». Ликуйте, фанаты «Форт Боярда». Скоро любой турист за небольшую мзду сможет исследовать все закоулки легендарной крепости. Власти обещают, что «Форт Боярд» откроют для туристов уже в 2028 году. Сейчас крепость во Франции реставрируют и готовят к приему посетителей. До этого, между прочим, туда обычных туристов не пускали, а в основном снимали телешоу. Круто! Фанаты «Черного плаща» тоже ликуют, он возвращается. Disney Plus решил перезапустить тот самый сериал, но только немного его осовременить. По сюжету, «Черный плащ» 35 лет провел в альтернативной реальности, и там никто не знал, что он супергерой. Но только свистни, и он снова выходит на работу вместе с новым героем-подростком Дакки. Здорово, конечно, но, может быть, есть какие-то свежие идеи?
1: Хорошие новости!
2: Издатели книг рассказали, какой классик особенно любим россиянами. И это Федор Михайлович «Наше все» Достоевский. Самым читаемым российским классиком является именно он, причем самые продаваемые его романы – это неизменно «Идиот» и «Игрок». Кстати, любят русскую классику и за рубежом. Например, в Турции самая любимая книжка – это «Капитанская дочка Пушкина». Неожиданно. Вот у нас самая любимая турецкая книжка – это «Королек, птичка, певчая». Следующий выпуск «Хороших новостей» не за горами. Вернусь очень скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости.
3: Реклама спонсора.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает.
6: «Лапаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
7: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
8: Достойный последователь бренда «Черри».
9: I love you, damn it.
8: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
9: Качество и цена.
8: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
10: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
3: Реклама.

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Попов шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, берите на заметку, если подтаявшая мороженка капает не на ноги, а на грудь, значит, вы уже повзрослели.

0: Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Отец во дворе, это же такой двор у меня был в детстве. Отец зажал сына в угол, это все слышно было. Отец зажал сына в угол, у тебя два яблока, я одно выбросил, сколько тебе осталось? О, папа, о. У тебя было два яблока, я одно порезал на куски. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. У тебя было два яблока, я одно сожрал. Я сожрал одно. Сколько у тебя осталось? О, папа, о. Ты держал в своих грязных руках два немытых яблока. Я подошел, вырвал у тебя одно и сожрал. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, не надо. Нет, надо. У тебя было два яблока. Я подошел, вырвал и растоптал одно. Одно из двух я растоптал ногами. Сколько у тебя осталось? Ой, папа, ой. Оставь ребенка, он идиот. Я меняю условия. У тебя было два яблока, одно сожрал ты. Ты сам, подонок, сожрал одно. Сколько яблок, идиот? У тебя осталась свинья. Ой, не бей, папа. Никакого зоопарка, никаких гостей, у тебя никогда не будет дня рождения. Весь праздник я проведу с этим идиотом. У тебя было два яблока. Зина, у нас есть яблоки? А что, давай морковки. У тебя было две морковки, сукин ты сын. Я отнял, дай, идиот, от арифметика, дай сюда. Я отнял у тебя одну морковку и сожрал. Вот смотри, на, я жру одну морковку. Гриша, она не мытая. Ничего, пусть этот подонок видит. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько у тебя морковок осталось? Уи. Так посмотри, сколько грязных морковок осталось в твоих вонючих руках. Одно! Правильно, сынок! А теперь возвращаемся к яблокам. О. Не реветь, отвечать. У тебя было два яблока. Гришенька, умоляю, надо. Этот идиот с морковками ответил правильно. Значит, есть надежда. Я развиваю у него абстрактное мышление. У тебя было два яблока, Гриша у меня... Нет, или он не будет идиотом, или он не вырастет вообще. У тебя было два яблока... Тишина, весь дом молчит, никто не подсказывает. У тебя было два яблока, я, твой папа, подкрался. Рев стал таким, что в пол застучали соседи. Ну хорошо, ты мне сам дал одно. Сколько у тебя осталось? Ой, одно. Значит, теперь у меня сколько яблок? Одно. У тебя сколько яблок? Одно. Давай их съедим? Давай. Но яблок нет. Жрать нечего. Вот это и есть абстрактное мышление.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
2: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
8: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
9: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
12: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
13: 18+. Все макароны сделаны из одного теста.
14: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
15: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
16: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: У очень уставшего самурая нет цели. Есть только пу-пу-путь.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
3: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку – крем-цемент для волос «Каменюка».
4: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
3: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво, навсегда.
2: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
3: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
4: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
3: Да, пожалуйста, обращайтесь.
5: Вот говорят, годы, стресс, плохая экология. Но и после 50 можно жить полной жизнью. Конечно, если вовремя встретишь Антона.
6: Антон выслушает, поддержит и поможет. Антон откроет новые горизонты и возможности. Антон сделает личную жизнь яркой и насыщенной.
5: Не понимаю, как я раньше жил без Антона.
6: Мужская клиника «Антон». Диагностика, лечение, увеличение. «Антон». Достоинство в надежных руках.
7: Сайт ядреноантон.ух.
6: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
8: 300 предприятий и фермерских хозяйств. Более 3000 козлов элитных пород.
6: В том числе козлы, победители российских и международных конкурсов.
8: Редкая возможность лично пообщаться с лучшими козлами страны.
6: Выставка «Козлы России».
8: Подарок всем гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
6: «Козлы России». Приходите всей семьей. Подробности на сайте zakozlaotvetim.ru.

0: больше. А дальше-то и правда больше, потому что сегодня уже пятница, впереди выходные, а значит время, которое можно потратить на семью, совместный отдых и, может быть, даже какие-то увлечения. В любом случае, чем бы вы ни занимались, будем рады составить вам компанию. С нас, как всегда, отличное настроение, море крутых шуток Андрея Рожкова и просто огромное количество юмора. В финале этого часа послушаем веселые истории жизни художников, ими поделится Михаил Политимаков в проекте «Шутить изволите». В рубрике «Реальти криминалити» чуть раньше полистаем протоколы самых нелепых преступлений. Классика жанра тоже в эфире появится. Послушаем монолог Анатолия Трушкина и еще больше юмора прямо сейчас в проекте «Большой стендап». У микрофона Денис Савельев. Страна. Пятничный привет.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Хеток Колеев, Владикавказ.
2: Всем привет.
3: Я 7 лет в браке уже, 7 лет, да. Круто, да? И у меня недавно у жены бизнес появился, крутой бизнес. Она перепродает все, что я когда-то купил. В 3 раза дешевле на Авито. Доходность максимальная, ей очень нравится. Еще такая радостная, когда что-то продаст. Я недавно прихожу домой, и такая: я сегодня 4 штуки заработала. А что ты продала? MacBook твой. Просто Пабло Эскобар в мире Авито. Да, 7 лет в браке уже, 7 лет. И я замечаю, что как будто бы все менее благодарен я становлюсь в быту, и это плохо. Я должен быть ей благодарен хотя бы за то, что она каждый день видит меня голым и не говорит «фу». Должен быть благодарен жене, реально. Еще за то, что она каждый день сидит с нашей 2-летней дочерью. У кого-то есть дети в зале? Есть? Тогда вы знаете, что сидеть с ребенком – это как с зэками в камере сидеть, да? Даже постоянно какие-то поделки делаете. Тебя могут ударить вилкой в глаз. И на парашу ходишь, что-то выкидываешь постоянно, правильно? У нее начался кризис 3 лет. Кто знает, что такое кризис 3 лет у детей? Кто-то знает? Я вообще, когда узнал, что кризис 3 лет есть у детей, я подумал, что это типа дети узнают, что им тоже будет 30, и загрузились из-за этого. Я вот так думаю. Если вам 37, не советую заводить ребенка. Через 3 года вы оба будете в кризисе. И под Мияги дрифтить, у детского мира поедете. Она еще хочет, чтобы все делала мама. Теперь она маме только доверяет. Все, мама. Я недавно говорю, давай я тебе сказку прочитаю. Она говорит: нет, мама. Я думаю, ты с ума сошла? Я знаешь, какой сказочник? Твоя мать до сих пор верит во все это. Что мы в Турцию поедем, до сих пор верит во все это. Мне просто кажется, что если бы был пацан, у меня было бы легче договориться. Пацаны друг друга быстрее понимают. Я как-то был на детской площадке, и там отец раскачивал своего 3-летнего сына на качелях. Тот что-то заорал, и отец такой: «За***, не очкуй!» И тот все понял! Я с дочкой разговариваю как турок в директе. Типа: «Моя вселенная! Жизнь моя! Можешь не лить на меня кипяток по-братски? Я тебя очень прошу!» Я вообще понял еще, что... Вот я осетин, и мне плевать, какой национальности будет муж у моей дочери. Реально плевать. Лишь бы не армянин, не бурят, да, там, не казах, да. Осетин нормально будет. Осетин нормально. Я объясню. Дело в том, что мне лень знакомиться с чужими культурами. У меня нет на это времени. Мне не нужна вот эта ситуация в жизни, где моя дочка придет с каким-то типом и такая: «Папа, это мой будущий муж. Он по нации горгонзола». Все, у меня на этом все. Спасибо большое.
1: Это «Большой стендап». На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Девушки, похвалите вашего мужчину. Скажите, какой он красивый, спортивный, умный, добрый. Похвалили? Отлично. Вот теперь просите деньги.

0: Юмор ФМ. Классика жанра. Анатолий Трушкин.
1: В понедельник в подъезде объявление. Желающие приобрести слитки золота по цене рубль за килограмм, сдайте вечером 1000 на оформление купчей. Вечером пришли, все деньги сдали, спрашиваем, где золото. Нам говорят, кто же его знает. Мы говорим, не знаете, ищите. Они говорят, некогда нам искать, нас самих ищут. И ушли с деньгами. Мы их час подождали, потом милицию вызвали. Милиция говорит, вы в своем уме? Это же жулики. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Жулики обманули, обокрали нас. На следующий день в подъезде объявление. Всевидящая, мать-девственница Серна Львовна Трифовая за 500 рублей скажет, как за час заработать миллион. Все ученые уже сказали, аферистка дураков ищет. Но вечером пришли насчет миллиона. Выходит Серна Всевидящая, один глаз подбит, другого нет. И видно, что она дней 5 без продыха, без просыха и без закуса. Ну, то есть совсем она никакая. Еле-еле деньги берет и кладет мимо лифчика. И ни слова никому. Но все-таки молча собрала все деньги и ушла. Мы через час милицию вызвали, они, вы что? Это же известная аферистка. И тут как солнце из-за туч. Прояснило сразу. Аферистка, вон оно что. Обокрали нас, обманули. Урок нам на всю жизнь. На следующий день в подъезде объявление. Для тех, кого всю жизнь обманывали. Сегодня в бане в 22:00 состоится оргия. Будут проститутки, билеты по 100 рублей, пенсионерам скидка. Тут уж все стали кричать афера, за кого они нас принимают. А Татьяна Павловна из 37-й каждому подходила и говорила, что хотите со мной делайте, а я не пойду. Вот что хотите. В 22:00, думаю, неужели после всего кто-то из наших клюнет? Подхожу к бане, темно. Я где светлее, ближе к кассе. Опять темно. Взял билет, пошел в предбанник, там темнее темного и тихо, никого нет. Через полца свет вдруг вспыхнул, и оказалось все наоборот. В кассе никого нет, а здесь все наши. И мы стали смеяться над собой горьким смехом. Хороший урок нам, дуракам. Пошли домой. Там объявление. Возьму в долг 50 рублей, через полца верну 5000, падлой буду Абдулла. Интересно, вернет мне деньги Абдулла или нет?
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горск, Сыктывкар.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
0: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.

0: Ну, доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321-0+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
5: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно дебетовый.

0: РФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор ФМ». Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: В нашей стране, если трудовик и физрук бросают пить, любая школа автоматически становится гимназией.

0: И все-таки девушки порой удивляют, а вот жительница Швеции удивила вдвойне. Копала она, значит, червей для рыбалки, не нашла их, но зато нашла клад. Ну, можно только, наверное, представить лицо ее мужа, у которого обломалась рыбалка, с одной стороны, но с другой клад появился в его жизни. В хороших новостях через несколько минут услышите все подробности до конца этого часа. Проект «Шутить изволите» и еще больше юмора прямо сейчас в «Реалити-криминалити».
1: Юмор ФМ представляет
2: Реалити Криминалити.
3: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
4: Здравия желаю. Каждый следак желает знать, где лежит папочка со смешными и ржачными протоколами. Вот она, у меня в столе. Кстати, давайте вместе посмотрим на свежий креатив постояльцев нашего отеля, то есть отдела.
2: Реалити Криминалити.
4: Проснувшись, я обнаружил в постели не свою жену, которая спала в наглой позе без прикрытия простыней. Но пригляделся внимательней и стал сомневаться относительно своей кровати. А дальше и комната показалась мне чужой. И вещи далеко не наши. И мысль просверлила мне мозги. Неужели меня пьяного соблазнила какая-то проститутка? Вот влип так влип. Слава богу, что женщина оказалась не проституткой, а даже замужней дамой. Приехал домой. С женой не ругался. Уснул за столом и захрапел так, что соседи вызвали полицию и меня увезли на 15 суток. Предложил девушке выпить со мной шампанского, а она сказала, что это стоит 5000 рублей в час. Зачем я ударил ее, не помню. Я подсматривал в окно женской бани ради эстетического наслаждения красотой обнаженных тел, а не для ручного удовлетворения похоти, как утверждает участковый Анохин. Благодарю за внимание.

0: внимание. И помните, если уж воровать, то только самолетами, пароходами, как пела группа «Мумитроль». Реальными протоколами несерьезно поделился с вами я, Игорь Мухич.
1: Реалити-криминалити с капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.

0: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное. Настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Истории про неслабый пол в этом выпуске. Жительница Швеции копала червей для рыбалки, а нашла клад. Теперь его выкупит государство. Видимо, в дальнейшем дама сможет нанять себе специальных людей для копки червей или даже заплатить им самим, чтобы они прыгали на крючок. Короче, клад самый большой в истории страны. Там 24 100 серебряных монет и еще 144 штуки всяких там разных украшений, в том числе и золота. Вот это повезло! Англичанка по имени Лиз Ист бросила карьеру юриста и открыла бизнес по выгулу собак. Теперь она работает в два раза меньше, а зарабатывает больше. Раньше каждый рабочий день растягивался на 12 часов, плюс дорога на работу с работы занимала еще 4 часа. «Каждый день я думала, неужели теперь это моя жизнь?» – вспоминает женщина. Сейчас она проводит около 4 прогулок в день и может за день заработать 40 тысяч рублей. Неплохо. А главное, собаки, они же не разговаривают, не нудят, на жизнь не жалуются. Куда ни посмотри, сплошные плюсы.
1: Хорошие новости.
2: В Италии живет самая пожилая в мире барменша. Анни Посси 102 года. Она родилась в 1924 году, а спустя 30 лет вместе с мужем открыла бар. Муж вскоре умер, но Анна решила продолжить бизнес и пашет так уже 70 лет. «У меня не бывает каникул, даже выходных не бывает. Я работаю с 7 утра до 7 вечера. На Рождество, на Пасху, на Новый год мы всегда открыты», — говорит бизнес-леди. «Я не курю, не пью кофе. В 7 вечера, когда мы закрываемся, я включаю компьютер, читаю новости, а после ложусь спать». Вообще хороший бар. В 7 вечера уже закрывается. Для усталых взрослых людей. Хорошие новости никогда не закрываются. Свежий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только.
1: Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль-Авто», ООО «Уралбестинвест».
7: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
1: Реклама.
10: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
11: «Кабы я была царица, — говорит одна девица, — то на весь крещеный мир приготовила бы пир. Кабы я была царица, — говорит ее сестрица, — всех девчонок в модных платьях пропускала бы бесплатно».
12: В ресторане «Брудершафт» всем девушкам в платьях вход свободный на вечернюю программу. «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. В акции есть ограничения. Подробности на bruderbier.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Я обращаюсь к 12 братьям месяцам, которые сидят в лесу у костра. Перестаньте уже бухать и меняться местами, ну будьте серьезнее.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске «Шутить изволите» мы снова возьмемся за кисти, карандаши, фломастеры, а кто помладше, за мелки. С удовольствием нарисую вам несколько забавных историй из жизни великих художников прошлого. Устраивайтесь поудобней, будем рисовать.
0: «Шутить изволите».
1: Однажды в присутствии немецкого живописца Вильгельма Буша некто расхваливал одного голландского художника. «Ах, это настоящий мастер! Он может превратить смеющееся детское лицо в плачущее всего одним взмахом кисти!» На что Буш заметил с присущим ему остроумием. «Эка невидаль! Моя милая матушка легко добивалась этого одним взмахом метлы!» Известный французский художник Анри де Тулуз-Лотрек как-то беседовал с одним господином, большим охотником до живописи, но лишенным, увы, и капли таланта. Этот господин задумал сам расписать потолок в своем доме и увлеченно делился своими планами. «Я сначала как следует побелю потолок, а уже потом по белому фону собственноручно распишу его». «Знаете что?» – посоветовал ему Тулуз-Лотрек. «Вы лучше сначала распишите потолок, а уже потом, собственноручно, как следует побелите». Семейная жизнь художника Паоло Учелло была недолгой, но, судя по следующей истории, довольно благополучной. Рассказывают, что однажды Учелло до поздней ночи засиделся над изучением законов перспектива. Когда, наконец, жена позвала его идти спать, мастер улыбнулся и воскликнул: «Пожалуй, такая перспектива мне нравится больше всего».
0: «Шутить изволите».
1: А как вам такая перспектива? Мы скоро снова встретимся на Юмор-ФМ, и я расскажу вам еще несколько забавных историй из жизни знаменитых людей. А на данный момент у меня все. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
5: Ну, есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
5: Со скидкой 90%.
6: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВВ. ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
7: Ваш коллега!

0: Циклоферон – умное лекарство для профилактики простуды и гриппа.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
3: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
4: 18+. По повести Игоря Ткаченко.
5: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
6: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
5: И там две луны, жара и монстры бегают.
4: «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
7: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
8: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
9: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.

0: Снежинске 15 часов.
1: Грипп, простуда, ОРВИ. Срочно нужен циклоферон. Он борется с вирусами и поддерживает иммунитет. Циклоферон. Умное лекарство для лечения и профилактики простуды и гриппа.
2: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
3: А с диким криком, ну и повезло же вам, сволочи, 140-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. Однажды на интервью Надежды Стрелец.
4: Всем привет. Если вам показалось, что вы на экране видите сдутый волейбольный мяч, то вы на канале Надежды Стрелец. Новой рок-звезды в жанре интервью под седативными. И сегодня у меня в гостях большущая звезда, не побоюсь этого слова, Ольга Игоревна Бузова.
5: Привет, Наденька, очень рада тебя видеть. Признаюсь, смотрела все твои интервью, но по 3 минуты. Вырубают, и все тут.
4: Спасибо. Ну что, готова к беспощадной зубастой журналистике? Тогда погнали. Чем ты сегодня завтракала?
5: Я?
6: А ну стоп! Тихо, стоп! Камеры! Камеры, стоп! Стоп, стоп, камеры! Ольга Игоревна, вы почему не советуетесь со своим директором, а? Я вам что, лепс в парикмахерской?
5: В смысле?
6: Почему мое мнение не учитывается? Здравствуйте, Надежда. Все, короче, Оля, отменяй все. Сейчас невозможно на интервью чего-нибудь не ляпнуть. Возможно, ты уже ляпнула, просто осталось найти это.
5: Так, спокойно. Я более 20 лет на телевидении.
6: Так.
5: Я начинала тогда, когда еще Познер был молодым 70-летним красавчиком.
6: Ну.
5: Это ж я делаю вид, что не понимаю, что я говорю.
6: Ну.
5: Но если я за всю свою карьеру ни разу не записывала извинения в социальной сети, значит, я понимаю, что я говорю?
6: Да. Ты пойми, Ольга Игоревна, ну это не обычное интервью. Последний раз обычные интервью были в 2012 году. Сейчас все горячее. Вон, как любили Ларису Долину, как восхищались. Все, охапнуло в 70 лет буллинга. И знаешь, из-за чего?
5: Ну, что-то там с квартирой.
6: Вот, даже не знаю, что-то там с квартирой. Людей просто сумма 112 миллионов взбесила, и все. Сейчас вот для нее главнее всего погода на улице. Понимаешь?
4: Вы почему врываетесь в наше интервью?
6: Ты посмотри на нее, я уже здесь 3 минуты. До нее только картинка дошла, понимаешь? Вас тоже Роскомнадзор замедляет, да? Короче, давай прогоним с тобой интервью.
5: Давай. Ну, давай.
6: Здравствуйте, Ольга. Как у вас дела?
5: А, у меня все супер вообще, отлично.
6: Да-да! Фура с комментариями просто впечатывает тебя в отбойник, а? Все у этой супер. Я, значит, на речке в отпуске 3 сосиски жарил, а у этой все супер. Пишет злющая Людмила на аватарке «Дети на линейке», понимаешь?
5: А, ну поняла, поняла. Дела у меня как дела у меня?
6: Давай.
5: Да помаленьку, потихоньку. Там-сям, тудым-сюдым. Курочка по зернышку.
6: Вот, вот это вайб 40-летних мужиков. Молодец. Молодец. Что-то сказала, а что непонятно. Так, давай, хард-левел вопрос.
5: Так, ну.
6: Как ты, Олечка, относишься к повышению НДС?
5: К повышению?
6: Да.
5: А, ну повышение, это же круто. Типа растем, класс.
6: Ну вот она, праймовый бузёныш вернулся. Не в Минько, молодец! Включай режим Губина, и ты готова, поняла? Все, давай.
4: Ну что ж, продолжим. Какими мессенджерами вы пользуетесь?
5: Сережа Жуков шепелявый, а я старый больной человек.
6: Да не надо! Цитатами Губина полностью не надо говорить. Нужно, чтобы с вопросом совпадало, Оля!
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Но согласитесь, каждый из нас, хоть раз просыпаясь с утра, хотел бы, чтобы его сон оказался явью. Но если подумать, сон — это наши эмоции, наши мысли, желания и сомнения. А значит, можно смело сказать, что сны действительно сбываются. Поэтому вам, друзья, желаю только приятных моментов, конечно же, в компании «Веселого радио». Для вас в этом сезоне классные шутки Андрея Рожкова и еще большее количество юмора. В финале этого часа услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова. Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, порадует порцией крутых анекдотов. Угарный папа Гар Дмитриев представит перлы ваших детей. Кстати, присылайте, делитесь. Ну и еще больше юмора прямо сейчас. В эфир врывается легендарный Джейсон Стэтхэм. У микрофона Денис Савельев. Страна, всем пятничный привет.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Работа в коллективе учит только одному. Чтобы тебя не использовали, будь абсолютно бесполезен. Утром, уходя на работу, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений. Я многого хотел добиться в карьере, но кроме песка и глины я в карьере ничего не нашел. Решил заработать. Прописал бизнес-план. Но оказалось, что он уже прописан в Уголовном кодексе. Кстати, от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и появиться на свет. Я думаю, Бог создал геморрой, чтобы айтишники не думали, что можно просто сидеть на заднице, ни хрена не делать и получать зарплату в долларах.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вы только представьте, насколько бы улучшилось настроение у пациентов в больницах, если бы вместо бахил им выдавали ласты.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Я считаю, что можно бесконечно слушать, как трещит костер, как плещется вода и как шутят наши дети. Треск костра и плеск воды оставим для Грушинского фестиваля, а у нас юмор дошкольного и школьного возраста. Только лучшее. 3, 2, 1. Приступим.
0: Угарный папа.
1: Наташе 6 лет. Она смотрит соревнования по художественной гимнастике и говорит: «А я, когда вырасту, тоже буду гимнастеркой». Ванечке исполнилось 4 года. На день рождения подарили машинку на радиоуправление. Но управлять у него получается плохо. Он врезается во все, что можно. В стены, в стул, в стол, в диван. После очередного столкновения он подходит к задремавшей маме, раскрывает ей пальцами глаза и с восторгом говорит: «Мам, ну посмотри, как я езжу! Прям как ты!» 4-летняя Ниночка разглядывает картинки с изображением птиц, водит по ним пальцем и говорит: «Так, вот это дятел, а это тетел».
0: Угарный папа.
1: Ксюше 5 лет. Она впервые на свадьбе у знакомой тети. Мама говорит ей: «Вот вырастешь, Ксюшенька, и у тебя тоже будет свадьба». Ксюша в ответ: «А я не хочу свадьбу». «Ну, здрасте. А вот приедет к тебе принц на белом коне, и что ты будешь делать?» «Как что? На его лошадке кататься». У 6-летнего Саши родители в разводе. Он спрашивает папу, собирается ли тот снова жениться. Папа отвечает: «Пока нет». Вова улыбается: «Правильно, не женись пока. Подожди, когда мне исполнится 7, и я пойду в школу. У меня там учительница будет. Ты на ней женишься, чтобы она мне 5 ставила». Вот и думай после таких историй, куда пойти, чтобы от души посмеяться. На стендап-концерт за деньги или на ближайшую детскую площадку абсолютно бесплатно. Меня зовут Гар Дмитриев, я работаю угарным папой на Юмор-ФМ. И с нетерпением жду от вас смешные истории про ваших детей на единый номер +7 915 0303 567. Лучшие озвучу в эфире. Люблю, обнимаю, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: В «Магните» скидки на все 100 с 25 по 27 сентября. Совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
12: Мне с гусем.
11: Так они все с гусем.
12: Так я все и возьму.
13: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Афера века. Злоумышленники под видом плоскогубцев продавали гражданам пассатижи.

0: Если любовь не тонет и не горит, это говорит о том, что любовь — это самое, что ни на есть искреннее, честное и сильное. Именно такое вам, друзья, желаю. А вот про любовь к работе расскажет Юлия Деточкина в «Хороших новостях». Оказывается, есть отделы, сотрудников которых коллеги считают самыми токсичными людьми. Об этом и не только через пару минут. И смешного впереди — один из лучших монологов Михаила Задорнова. И еще больше юмора уже прямо сейчас. Своими анекдотами поделится самый лучший Дэн.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Ох, как же эти, понимаешь ли, девушки. Ой, сколько они всего, так сказать, нам чудесного приносят, а сколько горя, если нету от них отзывчивости. Ну вот при такой ситуации приходит мужчина к врачу, психотерапевту, и, значит, практически со слезами говорит: «Доктор». Он говорит: «На что жалуетесь?» «Доктор, у меня такая проблема, понимаете? У меня женщина, ну, собственно говоря, ну говорите своими». Он говорит: «Ну, мне женщины не дают». Он говорит: «Ну, что они вам не дают?» Он говорит: «Ну, не дают, ну, вот ничего не дают». Он говорит: «Ну, как ничего? Ну, вообще мне женщины ничего не дают». И начинает просто рыдать, ну, слезы ручьем. Доктор не смотрит, говорит: «Ну, мужчина, успокойся, уже мужчина». И поворачивается к медсестре, говорит: «Леночка, дайте ему воды». Она на него смотрит, говорит: «Не дам». Хорошие няни на вес золота. Это я вам как папа говорю. Девушка стучится в двери богатого дома. «Здравствуйте, а вам няня не нужна случайно?» «Вы знаете, у нас совсем нет детей». «А, это ничего страшного, они у меня с собой». Люди встречаются, влюбляются, женятся. На свадьбе тамада берет микрофон и говорит: «А теперь жених может поцеловать невесту». Жених робко смотрит на невесту, гости притихли, и вдруг в этой идеальной тишине раздается женский голос: «Смелее, Моня, смелее, мама не возражает».
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

0: новости.
1: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Этот выпуск про работу, про нее, любименькую. Стало известно, где работают самые токсичные сотрудники в российских компаниях. Может быть, в вашем отделе. Короче, это отделы продаж, бухгалтерии и IT. Специалисты почитали рабочую переписку, ну а там токсичность зашкаливает. Отрицательная тональность встречается на 35% чаще, чем в среднем по компании. Жесткие KPI, публичные разборы провалов, высокая нагрузка создают атмосферу напряжения. В общем, не жалуйтесь на свой коллектив. Может быть, вам еще повезло? А вот еще интересная история. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20%. А еще они провоцируют ошибки при постановке задач. Чтобы послушать голосовуху, нужно потратить в 2-3 раза больше времени, говорят эксперты. И половина из этого голосового сообщения будет короче. Но самое главное, чтобы найти нужную информацию, нужно переслушивать голосовое, а это занимает еще больше времени. Голосовые – зло. Так и запишите в свои ежедневники, коллеги. Ну и вот вам вакансия, где не требуется тратить время на токсичность коллег и прослушивание нудных аудио. Специалиста по уходу за слонами ищут в Москве. Обязанности: уход за гигантами, кормление, уборка, подготовка животных к репетициям и спектаклям, а также их участие в мероприятиях. Ну а еще слоники очень умные, в отличие от некоторых людей. Хорошие новости есть всегда. Не пропустите очередной выпуск.
0: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
0: Юмор FM. Хорошие новости. Время местное.
2: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день, ровно 75 лет назад, Еманжелинск официально стал городом. Случилось это в 1951 году. Через 20 лет после основания небольшого поселка Еманжелинские угольные копи. Он получил название от протекавшей рядом реки Еманжелинки. Здесь построили несколько крупных шахт, а к концу 40-х запустили и мощный кирпичный завод. Но главным богатством здешних недр всегда оставался каменный уголь. Кстати, его так же, как и нефть, тогда называли черным золотом. Отсюда и герб города – знаменитый черный лебедь с короной на голове, символизирующий тепло и огонь, который дает уголь. А в 21 веке город прославился еще одним уральским богатством – красотой наших девушек. Именно в Еманжелинске родилась и выросла всемирно известная супермодель и актриса Ирина Шейк. А для любителей полюбоваться на величественных тигров и львов, в Челябинском зоопарке началась реконструкция кошачьих вольеров. В планах увеличить площадь вольеров, перевести животных на естественный грунт и отказаться от визуальных барьеров. Тогда посетители смогут увидеть хищников нос к носу, рассказали в пресс-службе зоопарка. Завершить работы планируют до конца года. Пока же в полном объеме работает экспозиция внутри здания. И еще одна новость для любителей природы. В Магнитогорске на следующей неделе пройдет 4-й Всероссийский детский экологический форум. В заочном этапе приняли участие команды со всей страны, а очный соберет школьников из 51 региона. По 28 сентября продлится онлайн-голосование в народные номинации. 29 числа в первый день участники представят экологические проекты. А 30 сентября ребята пообщаются с почетными гостями. В тот же день пройдет торжественное награждение. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
0: Реклама спонсора.
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
0: Всегда хорошие новости.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просили его просто уйти из дома на месяц.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Зарегистрированный разговор между испанцами и американцами на частоте экстремальной ситуации в море. Испанцы. Говорит А-853. Пожалуйста, поверните на 15 градусов на юг во избежание столкновения с нами. Вы движетесь прямо на нас. Расстояние всего 25 морских миль. Американцы. С вами говорит капитан корабля Соединенных Штатов Америки. Мы советуем вам повернуть на 15 градусов. Во избежание столкновений с нами. Испанцы, мы считаем ваше предложение невозможным, неадекватным. Советуем вам повернуть на 15 градусов на юг, чтобы не врезаться в нас. Я не могу дальше читать. Американцы, уже другой голос на повышенных тонах. С вами говорит Ричард Джеймс Ховард, командующий авианосца «Линкольн» военно-морского флота Соединенных Штатов Америки, второго по величине военного корабля американского флота. Нас сопровождают два крейсера, 6 истребителей, 4 подводные лодки и многочисленные корабли поддержки. Я не советую, я приказываю вам изменить курс на 15 градусов на север. В противном случае мы будем вынуждены принять необходимые меры для обеспечения безопасности нашего корабля. Уберитесь с нашего курса, испанцы. Готовы? Испанцы. С вами говорит Хуан Мануэль Салас Алканара. Нас два человека. Нас сопровождает пес, ужин, две бутылки пива. Нас поддерживает одна канарейка, которая сейчас спит. Я не могу продолжать. Мы не собираемся никуда сворачивать, учитывая, что мы находимся на суше и являемся маяком.

0: Испанцы молодцы. Дальше. Испанцы, замечательные ребята. Мы не имеем ни малейшего понятия, какое место по величине мы занимаем среди испанских маяков. Вы можете принять все свои факинговые меры для вашей безопасности, но если вы не свернете, ваш факинговый Линкольн разобьется о наши скалы.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
8: Ну есть, конечно.
7: А кровать из массива с газлифтами?
8: Со скидкой 90%.
9: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
10: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
11: ООО «КЛ Стрейт». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
12: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
13: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
15: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Это новый вызов.
14: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
16: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
17: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
18: Воспоминания — это билет в один конец.
19: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
20: Пацаны, химера!
19: А у тебя за спиной все человечество.
18: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». Уже в кино. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Недавно пересмотрел мультик про Винни-Пуха и задумался. А никого не смущает, что только у маленького, тихого, застенчивого пятачка было дома ружье.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Сборная КВНщиков G-Drive.
4: С 1 июля повысились тарифы ЖКХ. В связи с этим участились подобные случаи.
5: Добрый день.
6: Добрый он был, пока мне платежку не принесли. Вы вот эти цифры свои поганые как придумываете, а? Просто берете цифру, без которой я сдохну, вычитаете из нее 100 рублей в печать? Вот это вот что за сумма?
5: Это холодная вода.
6: Вот именно, вода. Не скрипка Страдивари. Не утерянная работа Рембрандта. Вода! 75% которой принадлежит нашей стране, девочка! Вот это что за сумма?
5: Это горячая вода.
6: Что, еще одна вода? А следующая какая будет? Теплая? Газированная? Святая? Живая? С долькой лайма огурцом какая? Я вас знаю, вы по-любому еще какую-нибудь третью воду придумываете.
5: Дедуль, да нет никакой третьей воды.
6: А вот это вот что за цифра?
5: Отопление.
6: Да. А отопление это что?
5: Как что? Это по трубам течет горячая вода.
6: А вот и третья вода! Бинго! Я бы от таких цен утопился бы. Да боюсь, не потяну! Почему за свет так дорого стало?
5: Ну, значит, столько накапало.
6: Накапало!
5: Так все, дедушка, успокойтесь, не будет здесь больше никакой воды.
6: А вот это, подожди, в конце цифры, что это?
5: Уборка снега.
6: А снег, по-твоему, это что?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ. Правильно.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселое радио.ру. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: А вот и он, пятничный юмор на заказ в эфире Веселого Радио. Друзья, ваш привет, поздравления, признания уже принимаются, вы их уже пишете, и подписываться тоже не забывайте. Плюс 7-915-0303-567. К вашим услугам, напомню, абсолютно все доступные мессенджеры, ну и обычный смс-формат. Его тоже любим, уважаем и чтим. В общем, пишите, подписывайтесь и оставляйте заявки на свои любимые рубрики. С большим удовольствием их поставлю в эфир. Денис Савельев у микрофона, а вот Виктор уже поздравляет жену с годовщиной. Жену зовут Марина. Спасибо, что согреваешь меня своим теплом. Люблю тебя бесконечно, признается он. Алена из Краснодара передает привет подруге Светлане, которая устроилась на новую работу. Знаю, как ты переживала, просто знай, что ты супер-профи, и они еще посмотрят, какой бриллиант к ним пришел. Сил тебе, поменьше глупых вопросов от коллег и побольше чая в перерывах. По-моему, прекрасные пожелания. Сергей поздравляет папу Николая с юбилеем, желает ему, чтобы давление не скакало, рыба на рыбалке клевала, как будто она сама тебя боится. Оставайся таким же бодрым, ты у нас настоящий кремень, крепко обнимаю и прошу поставить что-нибудь смешное. Шутки песни плюс открывают этот пятничный юмор на заказ.
0: Шутки песни плюс Стас Ярушин. Шутки песни плюс Надежда Андреевна.

0: шутки, песни плюс. Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: На Юмор ФМ.
0: Так, ну давайте тогда я начну. Я люблю тебя, свинина, все сильнее день ото дня. Вот такой вот нехороший мусульманин из меня.
1: Да, я даже замужем была, за мусульманином просто была замужем. Когда не говоришь, что это свинина, можно, понял?
0: Понял. Давай себе песню.
1: Давай я, наверное, споеду. Ну что, я продолжим эту тему, да, Митя? Мясокомбинат, директор молодой, выдает зарплату колбасой. Если бы он знал нашу колбасу по цвету и вкусу. В нашей колбасе печень и сердца, и безымянный палец без кольца.
0: Неожиданная концовочка. Кто найдет кольцо, тому сюрприз.
3: Не, ну я просто думал, в колбасе мяса нет, поэтому я ем иногда колбасу. Шутки, песни,
0: плюс! Витал, ну давай с тебя теперь.
3: Ну
0: добро
3: давай.
0: Пожаловать.
3: Добро пожаловать в карапульшный клуб. Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: А я помню, когда был в Аргентине, в Буэнос-Айрес, у них недостроены немножко дома, вот там три стены. Почему не достраивают? Потому что налоги не надо платить, да, и вот это их для них
3: что,
0: песня.
3: Что, можно было?
1: В Египте такая же история, но там стены достраивают.
3: Нет, пирамиды достроили, я видел в Египте.
1: Ты продолжаешь?
0: В шкафу у Бори есть одеколон. Пам-пам-пам, и день за днем стабильно, неуклонно. Он на себя наносит полфлакона, а по особым датам весь флакон. Прошу тебя, Борис, с привычкой поборись, почти в моих глазах не мой укор. Одеколона шик, один лишь нужен пшик, а 30 пшиков — это перебор. Берись, Борис, за ум и эконом парфюм, весь коллектив вздохнет и будет рад. Осталось только петь, устали мы терпеть твой яростный и сильный аромат. Столь яростный и сильный аромат.
3: Так, следующий.
0: Надюш, давай теперь ты.
1: А я, да? А так, что?
0: И людоедами вдруг встали мы. Андрея с Витей доедали мы. Остался незаконченный роман в парке на скамье.
3: Не, Надежда гнет мясную линию сегодня, да, прям вот.
1: Да, я хочу есть, получается, да?
3: Зав мясного цеха у нас сегодня, да.
0: Братец, давай, зажигай.
3: Да, ну тут. Ты доярка, я пастух, я доярка, ты пастух. Вот и все разнообразие деревенских ролевух.
2: На Юмор ФМ.
0: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты, Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
0: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужики, женитесь на девушках с маленькими ладошками. В маленьких ладошках все кажется больше, даже ваша зарплата.

0: Юмор на заказ. Единый номер для сообщений. Плюс 7-915-0303-567.
1: Ну и давайте прямо сейчас посмотрим, какие события можно отметить в эту пятницу, чтобы у вас было еще больше прекрасных поводов для сообщений и, может быть, для поздравлений родных и близких. Ну, во-первых, Всемирный день фармацевта отмечается 25 сентября. Всех причастных от всей души, соответственно, поздравляем. Также можно отметить Всемирный день сновидений, либо же Всемирный день мечты. Ну и пятница, мне кажется, это уже сам по себе тоже прекрасный праздник. Напомню номер для ваших посланий. Плюс 7-915-0303-567. Все мессенджеры работают. СМС-формат тоже ждет ваших горячих писем. Любимую дочку Василенко Викторию с 12-летием поздравляет мама. Желает крепкого здоровья, огромного счастья, большой удачи, верных друзей, успехов в учебе и творчестве. Пусть сбываются мечты, и этот год жизни будет еще ярче и успешнее предыдущего. Иди смело вперед, я тебя очень люблю. Далее, хочу передать привет своим коллегам, девчонкам и Люди Ири Любе. Скоро домой, держитесь, здесь подписалась Настя. Привет мужу Сергею, маме Елизавете от Светланы. Мы сегодня все вместе едем на дачу мечты. Следующее сообщение. Хочу поздравить любимого мужа Шматко Евгения с днем рождения. У него сегодня юбилей. Все родные и близкие поздравляют его и желают самой счастливой жизни. С днем рождения, люблю тебя, здесь отметилась Ирина. Еще одно послание от Марины. Она передает привет коллеге Лене. Желает ей удачного завершения этой рабочей недели и веселых выходных. А вот поставить она попросила анекдоты.
0: Юмор-ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
2: Из ресторана выходит дребезги пьяный человек и стоит такси. Он к таксисту подходит и говорит: «Шеф, свободен?» «Да». «Пошли потанцуем». Такой щупленький человечек, ботаник в очках, в линзах таких сумасшедших. Заходит домой жена с любовником. Любовник поднимается во весь рост, огромный, типа Валуева, шайба такая страшных размеров. Тот вынимает пистолет и говорит: «Это хорошо, что ты такой большой, а то я на работе очки забыл». Боксера судят за то, что избил 3 человек. Судья говорит: «Как вам это удалось?» Он говорит: «Ну, первого я апперкот пробил, чемпион по апперкоту, рухнул как мешок сразу. А второго слева боковым зарядил, тоже сразу наповал». «Ну, все. А третьего?» «А третьего у меня день рождения».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредиты /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
1: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: ВТБ накопительный.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка в этом платеже от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Юмор ФМ

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Бьет, значит, любит. Сказал пьяный электрик и снова полез в трансформаторную будку.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Час приветов, поздравлений и признаний продолжается в эфире Юмор-ФМ. Здесь и ваши любимые шутки, которые вы же, кстати, и выбираете. Продолжайте это делать. Плюс 7 915 0303 567. Номер для сообщений и заявок. Принимаются они во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Главное, не забывайте подписываться. Денис из Новосибирска поздравляет брата Диму с покупкой автомобиля. Пусть мотор шепчет, а дороги всегда будут ровными. Жду, когда мы будем кататься. Игорь из Самары поздравляет друга Михаила с переездом. Надеюсь, ты уже разобрал эти горы коробок. Пусть в твоей новой квартире всегда будет уютно, тепло и не шумят соседи за стенкой. Татьяна из Казани поздравляет с днем рождения дочку Ксюшу. Желает ей здоровья, любви большой и нежной и, конечно же, огромного счастья. Артем из Воронежа передает привет напарнику Вадиму. Желает сегодня спокойной смены без происшествий и странных персонажей. Вот так написано. Пусть время пролетит быстро, мы пойдем отдыхать и классно проведем эти выходные. Катерина из Твери поздравляет подругу Алену с началом отпуска. Желает ей забыть про рабочую почту, телефон и вообще абсолютно про все заботы. Наслаждайся солнцем, морем и просто отдыхай. Ты это заслужила. Поставься что-нибудь веселое. Вот такая просьба тоже имеется. Давайте Сатью послушаем. Ну а если вы еще не знаете, чем заняться в это воскресенье, сейчас я вам подскажу. В 11.00 на телеканале Муз-ТВ Юмор-ФМ чарт с Дарьей Сагаловой. Все любимые ваши суперхиты в одной программе, котики, шутки. В общем, подключайтесь, смотрите.

0: Сатья отвечает.
1: У меня несколько вопросов. Первое. Начнем с друга, с которым вы дружите со школы. Это прям друг?
2: Да.
1: Друг. Вы же с ним не спите?
2: Нет.
1: Нет, да. Он же тебя, конечно же, не хочет.
2: Ну, он же друг. Мне никакого физического...
1: Я расскажу анекдот. Бабушка вызывает ветеринара. Говорит, у меня аномалия. Говорит, какая аномалия? У меня кошка котят родила. Она говорит, в смысле? Это не аномалия. Она не выходит из дома, она дома сидит, а котят рожает и рожает. Наверняка это что-то, ну, инопланетное, либо божественное. Ну, заинтересовались, приходят, смотрят кошку, изучают, там, туда. Вдруг из спальни выходит кот. Они говорят, в смысле, бабушка? Это же кот! Она говорит, да вы что? Он ее брат. Запомни, мужчина никогда не дружит с женщиной, если она ему сексуально не привлекательна. Твой друг со школы тебя хочет постоянно.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте, Сатья. У меня сломался ноутбук. Могу ли я попросить ухажера починить его? В целом, можно ли просить ухажеров в бытовой помощи?
1: Да, можно. Да, ухажера просить можно, но не нужно рассчитывать, что он это делать обязан. Он может сказать, я вообще ничего не понимаю в этом. Если он специалист, то да. Ну, это то же самое. У меня сломался унитаз. Почини. Он, так я айтишник. И что? И тут женщина достает козырь. Ты что, не мужик? Как будто эта фраза, она сразу дает мужчине плюс 600 профессий. Поэтому да, попросить можно. Но ожидать не надо. Ты попросила, ну, там ставишь плюсики, минусики, и смотришь по факту. Он тебе не должен, ну, допустим, он это сделал. Если ты замужем, можно попросить решить проблему. Вот, допустим, моя жена никогда меня не попросит отремонтировать ноутбук. Она скажет, у меня сломался. Хотя она, скорее всего, скажет, у меня, ну, некрасивый, толстый. Ну, вы знаете, да, если ноутбук толстый, он уже некрасивый. Мы с ним очень похожи. И я решу ее проблему каким-то образом. Ну, заплющу его.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: юмор на заказ.
1: Напомню, номер для ваших сообщений +7 915 0303 567. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Передайте привет

0: Липко Ирине. С новой прической она стала еще шикарнее. Настя это отмечает. Далее, спасибо за позитивное настроение. Всегда пожалуйста. Привет из Курска всем экономистам и финансистам. Это сообщение от Виталия. Он всех поздравляет с пятницей и с Днем города. Павел из Ростова-на-Дону передает привет сестре Маше. Желает ей удачи на завтрашнем важном событии. Не переживай, ты все подготовила идеально. Я в тебя верю, ты лучшая. Поставьте для нее «Однажды в России». Плюс 7-915-0303-567. Друзья, подключайтесь и пишите.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в кабинете мэра».
2: Азамат Ахирович, можно? Азамат Ахирович, я от пенсионеров, они там спрашивают, вы им назначали какую-то встречу, они спрашивают, она будет или нет, просто там уже как бы 2 часа они ждут.
3: Подожди, а ты что так вырядился, а?
4: Рано же еще, я думал, ты попозже кукухой поедешь.
2: Я устроился на вторую работу, Азамат Ахирович. Вы же нам ни хрена не платите. За прошлый месяц вы заплатили мне красный карандаш.
3: Потому что ты прошлый месяц работал как красный карандаш. Просто лежал. Редко, когда что-то делал, а так ты как красный карандаш, Саш. Во-первых. Во-вторых, что ты меня задолбал? Я что, во всем виноват только я? Вот все сложили все на меня, всю ответственность. Вот мэр виноват. Вот кто-нибудь, посидите в моей шкуре, посмотрите на эти проблемы, порешайте. Справишься, думаешь, что ли? Че?
2: Что?
3: Вот побудь мэром, пожалуйста, сегодня. Вот давай, за один день посмотрю на тебя потом, как ты запоешь.
2: Я теперь мэр, что ли?
3: На один день, Сашечка, их ты ни хрена себе раскатал, блин. Ты че, блин? Один день.
2: Так, ну раз я сегодня мэр, значит, мне нужно узнать, что мне нужно делать сегодня.
3: Да, вам очень много дел у вас, господин мэр. Вот, пожалуйста, школа загибается у нас.
2: Что с ней не так?
3: Загибается она! 5-й этаж на 1-й смотрит! Детям с 5-го этажа на улицу проще выйти, чем с 1-го. Вот, пожалуйста, решайте, господин мэр.
2: Так это что, получается, надо новую школу строить, что ли?
3: Ты что, с 1-й бумажки сразу зажал, что ли? Немножко пораскинь мозгами! Вверх ногами дети учатся, кверх тормашки. Какие они знания оттуда вынесут? Они только Х, Ж и О знают, больше ничего. Остальное все нахрен не нужно, чепуха. Вот, пожалуйста.
2: Подумаем.
3: Подумайте. С полицией у нас проблемы.
2: Так, а с ней что не так?
3: Умер он.
5: Дядя Витя?
3: Умер? Что ты хотел? 62 года человеку, ты че, блин?
2: Так, хорошо, я подумаю.
3: Подумайте, господин мэр, подумайте. Дальше, вот канализация. С канализацией, наша канализация тоже нуждается в срочном изобретении. Так, больница, пожалуйста.
2: Ну, с больницей все понятно. Значит, мы закупаем просто лекарства, и все, и проблема решена.
3: Да, и все пришли, больные наши пришли, пациенты, понахватали наобум лекарств себе. И кто, кому повезло, тот сам пошел домой, правильно? Врачи же нужны, придурок!
2: Блин, Азамат Ахирович, ну как сразу так столько дел, сразу вот...
3: Это еще не...
2: за один день, что ли,
3: столько дел? Вот сколько дел, это только один день, а ты мне мозги компостируешь каждый день, Саша!
2: У меня уже башка разрывается даже вот здесь уже. Ну а вы что делаете в таких случаях?
3: Безвыходных ситуаций не бывает, Саша.
2: Да я понимаю, но просто с чего начинать, я даже не знаю, как бы, ну...
3: Я вот тебе ни на что не намекаю, я тебе говорю... Надо чуть-чуть прибухнуть.
2: Да нет, Азамат Ахирович.
3: Чуть-чуть.
2: Ну, так ничего
3: я же не говорю набухаться, я говорю просто взбодриться чуть-чуть, и все. Буквально по писюречку, вон.
2: Если это поможет, то давайте.
3: Да, вот тебе все, много все, не все, наливаю, все. Конечно. За продуктивность, так скажем.
2: Давайте.
3: Давайте, господин мэр.
2: Азамат Ахирович, я знаете, что придумал? Смотрите, значит, мы что делаем? Больница – это очень серьезный вопрос, поэтому давайте выпьем еще по чуть-чуть. После еще по чуть-чуть выпьем, как говорится, за здоровье горожан, правильно? За здоровье горожан.
3: Я так понимаю, решение по больнице – это выпить просто за здоровье горожан?
2: Ну, начнем
3: Сашка,
2: с этого,
3: Сашка,
2: начнем с этого.
3: Сашка,
2: да,
3: дальше... Сашка, я тебе знаешь, что скажу? А я переживал, что у меня достойной смены нет.
2: А не надо переживать. Не надо переживать.
3: Александр?
2: Да.
3: Молодец. Все, погнали. За здоровье горожан.
2: За здоровье горожан.
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды – ПАО «Челябинвестбанк».
5: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот сижу и третий день смотрю на муравейник. Ни совещаний, ни планерок. Но, блин, ведь работают же!

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и прямо сейчас финальная порция ваших сообщений на сегодня. Дмитрий передает привет из Орловской области в город Коломна любимой маме Елене, папе Сергею, а также брату Павлу. Очень любит вас и скучает. Работа не преграда, а скоро отпуск, и мы увидимся. Скорее, скорее, скорее, мечтает Дмитрий. Алексей передает привет всем слушателям Юмор-ФМ и желает отличных выходных. Вам, Алексей, уверен, все слушатели абсолютно такого же желают в ответ. И от Светланы из Новосибирска привет всей нашей большой стране и просьба поставить Михаила Жванецкого. Ну, на этой ноте прощаюсь до понедельника. Вам желаю отличных выходных. Через несколько минут встречайте солнечную. Ну, а пока слово маэстро Жванецкому.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
2: Вот представьте то время. У нас еще не все хорошо, кое-чего не хватает, но часов достаточно. Каждый смотрит и видит, как быстро время летит. Я родился умным, с часами на руках. Сразу занял очередь в ясли. Тут же записался на холодильник. Очередь двигалась со скоростью раз в 5 лет, и я помчался по магазинам. Трещал мороз, я занял очередь за плавками, побежал занимать очередь на юг, тут же занял очередь с юга. Бегу за валенками, вижу, выбрасывают босоножки, занял. Тут же записался на ремонт. Побежал на работу, до обеда выскочил, занял очередь в столовую на обед, тут же на вечер в ресторан, тут же в гардероб и тут же из гардероба. Хорошо, все в одном месте. Ни секунды. Занял очередь, чтобы уехать с работы, тут же занял очередь, чтобы завтра поехать на работу. Я почему-то езжу в часы пик. Подошла очередь, пообедал. Помчался в магазин, за плавками далеко, валенки уже близко, проверил холодильник, еще 2 года, время есть. Подошла очередь на юг. Взял туда и обратно. Плавки еще не подошли. Лечу в семейных трусах. Пока. Прилетаю на пляж. Занимаю очередь, чтобы взять шезлонги и сразу, чтобы сдать. На пирожки с горохом 1263. На раздевание 238. В пресный душ 41. Подошла очередь брать шезлонги. Взял. Тут же пошла очередь сдавать. Сдал, чтобы потом долго не стоят. Кричат из очереди за водой, напился. Кричат из очереди за пирожками, съел, снова занял за водой. Крик из очереди на раздевание, разделся. Тут же подошла очередь одеваться, оделся, чтобы потом долго не стоять. Пообедал в столовой, записался в туалет, 678. Пресный душ поломался, занял очередь на поливание из кружки снизу. Подошла очередь с юга, улетел. Прилетаю, попадаю на плавки, занимаюсь за финской рубахой, подходит холодильник, записываюсь на телефон, занимаюсь за туфлями, бам, успел. До свидания, друзья. Я жду, каждый день на этом месте я жду. Время в ожидании тянется медленно, жизнь в ожидании проходит быстро. Тем не менее, я жду, жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, на которых отражалось только ожидание. Я видел тоскливое, бессмысленное стояние. Я физически чувствовал, как из моего тела уходят минуты и часы. Мне 60 лет, из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался, меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время. Полчаса, час, 2 часа моей жизни. И я отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемных ушло 2 года. 2,5 года я провел в столовых в ожидании блюд. 2 года в ожидании расчета. 1 год ждал в парикмахерской. 3 года искал такси. 2 года валялся на чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел собачьими глазами на администратора. Всем нужно мое время. У меня его мало. Но если нужно, мне 60 лет. В ожидании я провел 15. 20 лет я спал, осталось 25. Из них 17 на счастливое детство, и только 8 я занимался своим делом. Мало, я мог бы сделать больше, зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо, ждать, не теряя надежды, ждать, сидя на стуле и покачиваясь, ждать, стоя и переминаясь, ждать, прислоняясь к стене, ждать в кресле, пока оно поговорит по телефону, ждать и ни о чем не думать. И только сейчас, когда мне 60, я думаю, не слишком ли долго я ждал. Но прочь эти мысли. Подождем автобуса.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
10: Ну есть, конечно.
9: А кровать из массива с газлифтами?
10: Со скидкой 90%.
11: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров. И количество на сайте www.valdris.ru ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Все макароны сделаны из одного теста.
16: Все, кроме «Байсад». Новая уникальная рецептура макарон «Байсад» – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. «Байсад» – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
17: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
18: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
19: Простуды начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Anvimax. Ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
20: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
21: Юмор ФМ

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Попросил как-то Иван-царевич у Василисы Прекрасной 100 рублей на пиво. Не дала. Как была жабой, так и осталась.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо. А передвигаться по городу хочется с ветерком.
3: ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
4: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке ишак-шеринг наконец-то доскакал и до России.
2: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
4: Входят и замечательно выходят.
2: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Можно через двойную сплошную, можно на желтый, можно на красный, можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
4: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
3: Федеральная сеть ишак-шеринга «Веселый осел».
4: Оседлай осла своей мечты. Не реклама.
5: Однажды к мастеру Шриепутре пришли ученики.
6: Учитель, вот уже 5 лет мы практикуем дзадзен, читаем куаны, делаем асаны, но так и не достигли самадхи. Что нам делать, о учитель?
5: Шриепутра приоткрыл один глаз, посмотрел на них лукаво и ответил:
7: «Молодые люди, шли бы вы на***, я и слов-то таких не знаю».
8: Сеть школ Ухты-Ахты йоги в Ухте приглашает на бесплатный семинар по закладыванию ног за голову и на платный семинар по выкладыванию ног обратно. Занятия проводит мастер йоги международного класса Оксана Хренадерова.
9: Каждому участнику в подарок тренинг по лежанию на гвоздях и 2 пачки обезболивающего.
8: Сеть школ Ухты-Ахты йоги в Ухте. Запись на семинар на сайте asanaoksany.com.
10: Московский государственный одноразовый университет приглашает выпускников школ и профучилищ получить высшее образование на следующих факультетах.
11: Кутикуловедение и мани-педикюризация.
12: Селфи-ведение.
11: Блоговедение.
12: Алиэкспрессоведение и практический шопинг.
11: Массовый коучинг.
12: Эмодзи-ведение.
11: Игра престолизации и сериаловедение.
12: А также на кафедрах тату и коте.
10: По окончании обучения выдается диплом условно-государственного образца.
13: Иногородним предоставляется матрасик.
10: Московский государственный одноразовый университет.
11: Один раз, зато на всю жизнь.
10: Сайт какой-никакой, а диплом.хм.
0: На Юмор-ФМ.

0: Вот всем бы такой бодрости в пятницу. Привет, это Юмор ФМ, меня зовут Солнечная, и все-таки мы стараемся, потому что, знаете, ждать пятницу, а потом обнаружить, что нет сил и поплестись домой, ну уж нет, поэтому отправила Дениса Савельева не домой, а за плюшкой, принесет мне сахару, и, взбодрившись сама, взбодрю и вас. Еще больше юмора у нас в этом часе будет с Андреем Рожковым. А самое главное, друзья, будет та самая шутка, за которую можно выиграть автомобиль. Не пропустите, ловите и берите трубку, если мы вам позвоним. А еще услышим рубрику «Ильф, Петров и Ворунов» в конце этого часа. «В голую штангу» — смешные оговорки спортивных комментаторов. Дуэт Ширвинта и Державина появится у нас совсем скоро в классике жанра. Ну и прямо сейчас большой стендап.
1: И снова в эфире «Большой стендап» на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прямо на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь. Прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Чего, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну, просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как-то все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можешь нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с Эмки с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то пух, это второй ребенок у нас? Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово „заведем“, давай не будем». Вообще, в последнее время, ну, раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
1: Это «Большой стендап» на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: року. Суперігра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Как говорят у нас в офисе, хорошая беседа сокращает рабочий день.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Вот это та самая шутка, которую нужно будет повторить буквально через несколько секунд. Играем в автомобиль за улыбку, и если вы уже загрузились в наш улыбайзер, то ждите, потому что он может выбрать сейчас именно вас. За ходом игры, как обычно, следим в видеотрансляции на сайте веселорадио.ру, в нашей официальной группе ВКонтакте, и все видят, что на большой скорости он перемешивает фотографии Людмилы, Александра, Кайрат, Олега и многих-многих других. Давайте уже, чтобы голова у меня не закружилась, остановим его словами «Улыбайзер». Стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: И «Улыбайзер» решил, что играть я сегодня буду с Катериной из города Чебоксары. Катерина, если вы нас сейчас слышите, приготовьтесь, потому что я вам звоню. Хотим услышать для начала Катерину, а потом и шутку Рожкова, которая только что прозвучала в нашем эфире, за которую Катерина может получить вот прямо сейчас 3000 рублей, а потом еще и в суперфинале выиграть тот самый автомобиль, за который здесь люди борются. Вот, но не всем удается. А почему? А потому что нужно не только шутку услышать, но еще и взять трубку. Вот чтобы не было такого, когда сидит тут несчастное солнечное и что-то там несет. Ну, давайте еще буквально секунд 5 дадим. Хотя наверняка уже сейчас включится какой-нибудь автоответчик и скажет: Катерина не может принять. Увы, 30 секунд истекли, Катерина трубку не взяла, а и суперфиналиста не получилось. Но это только в этот раз, потому что мы продолжаем играть в нашу суперигру «Автомобиль за улыбку». Сегодня сыграем еще, я надеюсь. Так что слушайте нас внимательно, ловите ту самую шутку и, главное, берите трубки. А если еще не зарегистрировались, вперед на сайт веселорадио.ру. Удачи!
0: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: FM. Классика жанра. Александр Ширвиндт и Михаил Державин.
1: Таких только артистов не интервьюировала кинопанорама за этот период. И очень видных артистов, и не очень видных. Ну вот я счастлив, что сейчас я вам могу представить, так сказать, совсем невидного на кинопанораме артиста. Вот, значит, первая реакция. Вот, значит, это всем нам хорошо неизвестный, значит, Закадровник Адрович Нетронутый. Значит, интересно, что он всем вам хорошо неизвестен по ряду картин. Значит, что примечательно, что Закадровник Адрович практически не снялся на всех студиях нашей страны.
2: И что... На всех. Я так стабильно не снимаюсь на Мосфильме.
1: Так.
2: Ленфильме.
1: Так.
2: И студии Горького.
1: Ну, интересно, что за этот период, если в прошлом году вы не снялись...
2: В 8 картинах.
1: То в этом году он уже не снялся.
2: 16.
1: Да. Так что рост какой-то на лицо.
2: Ну да.
1: Вот. А вот такая проблема вечная, это, так сказать, вопрос музыки в кино.
2: Музыка. Я, вот знаете, я считаю, что вот, физическая форма актера,
1: я
2: как
1: думаю,
2: он выглядит,
1: фильмы, которые давно
2: это главное
1: с экрана сошли.
2: Потому что, вот, допустим,
1: а музыка
2: актер,
1: жива.
2: Если он полный,
1: музыка
2: он каким-то
1: жива.
2: Образом худеет.
1: Правильная
2: меня не волнует, как он худеет.
1: Знаете, уже актеров многих нет. Фильмы где они? Музыка
2: если
1: в народ.
2: Если он скачет сам на коне,
1: симфонист,
2: как бы его ни занимали, или бы на него парик сам.
1: Если это перевязано к сюжету, то это по-настоящему. Ну, а как все-таки какие основные принципы вашего актерского человеческого существования?
2: Я вам скажу, это, кстати, девиз.
1: Да.
2: Не изменять самому себе.
1: Правильно, хорошая мысль.
2: Вот вы знаете, я стабильно.
1: Да.
2: Так, умышленно.
1: Да.
2: 20 лет не снимаюсь в кино.
1: Прекрасно.
2: И вот результат. Я на юбилейной кинопанораме.
1: А я, с своей стороны, должен, так сказать, вот, пользуясь случаем, сказать, что сейчас на очень серьезном фестивале в Атлантиде, значит, под девизом, значит, кино зрителям, фильм людям, значит, вот Закадровник Адрович получил специальный приз.
2: Да?
1: Да. Вы еще не знаете? Вот для вас.
2: Приятно узнать вообще.
1: За лучшую несыгранную мужскую роль года. Вот. Я думаю, что я прямо сейчас при вас и вручаю им этот очень элегантный, хорошо выполненный призок. Пожалуйста.
2: Ну, это чудный трофей.
1: Да. Я думаю, что в вашей коллекции призов он будет не последний.
2: Благодарю.
1: Осторожнее разбейте.
2: Да,
1: тихо,
2: благодарю.
1: Тихо, тихо. Спасибо
2: благодарю
1: вам
2: вас
1: большое. До новых
2: спасибо
1: встреч.
2: До новых встреч.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: приготовил и бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAUSOFCOMBANK. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты слэш автокредиты» на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
5: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
6: АО «Кордиант» ИНН 760-115-09.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 000 рублей. Подробности donfanmotor.ru.

0: Юмор-ФМ. Шутки и песни. Официальная группа ВКонтакте «Радио Юмор-ФМ». Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Только взяв ипотеку, Вася понял, третья почка не патология, а божий дар.

0: твой малыш.
1: Это Юмор-ФМ, и впереди у нас для вас только лучшее, только пятничное, только настроение поднимательное. Вот, например, хорошие новости. Как хорошо, друзья, что мы живем в климате, где на свободном выпасе не пасутся верблюды. А почему нам в этом смысле повезло, вот как раз узнаем от Деточкиной уже совсем скоро. А еще под конец часа появится рубрика «Ильф, Петров и Бурунов». Ну и прямо сейчас еще больше юмора с Романом Юнусовым.
2: Юмор ФМ представляет.
3: Опасный момент! Гол! Штанга!
2: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
4: Всем любителям спорта здоровый такой приветище! С вами Роман Юнусов, известный в спортивных кругах коллекционер комментаторских оговорок. Позвольте в очередной раз метнуть вас молот юмора. Я бы даже сказал пробить вам юмористический пенальти. Ловите с моего ляп-топа очередной топ ляпов. Как говорят у нас в стипльчезе, поскакали.
3: Гол! Штанга!
4: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинит шлем. А вот что не говори, а марафон – это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте. Вот попробуйте два с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо. Но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной. Разбегается, бьет и мяч пролетает ниже ворот. А сколько мы прослушали оговорок? 6. А сколько из них смешные? Все 6. А сколько еще ляпов от комментаторов в моей коллекции? Уйма! Пойду, соберу для вас очередной топчик. С ним и вернусь. Уже очень скоро. Ваш Роман Юнусов.
3: Гол! Штанга!
2: На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина, и это «Экспертное мнение». Погонщик верблюдов Таиб Мухаммед на катарском курорте Силайн предупредил россиян о мстительных верблюдах. Мужчина посоветовал не обижать горбатых, быть с ними ласковыми и угощать чем-нибудь вкусным. По словам специалиста, животные очень злопамятные. Они могут отомстить человеку, который их обидел, даже спустя несколько лет. Да уж, этот так отомстит, что потом не отмоешься. Эксперты из сферы недвижимости рассказали, в каком городе России можно купить квартиру по цене крокодиловой сумки. Речь идет о сумке одной там марки из кожи аллигатора стоимостью 4 миллиона рублей. Говорят, что за эти деньги можно купить даже 4-комнатную квартиру. Правда, не в Москве. Лидером по количеству вариантов стал Краснодар. По стоимости крокодиловой сумки в продаже есть 325 студий, 22 двухкомнатные и даже 2 3-комнатные квартиры. А можно просто сумку? За нее хотя бы не нужно налог каждый год платить.
1: Хорошие новости.
0: В общественной палате рассказали, какие фамилии нельзя взять при регистрации брака. Молодоженам обычно предлагают 2 варианта. Общие, например, мужа или жены, каждый со своей добрачной фамилией, или можно взять двойную, например, Деточкина-Пипеточкина. Но если, например, у вашего мужа фамилия Петров-Водкин, а у жены Сироп, то тройную фамилию Петрова-Водкина-Сироп не разрешат. Такое правило закреплено в Семейном кодексе. Кстати, там еще есть вариант придумать себе общую новую фамилию. Вот вы бы какую придумали. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор ФМ. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
6: Реклама.
7: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
8: Акция до конца сентября этого года.
9: Проспал выезд на природу? Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
10: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
11: На красивом, элегантном,
9: проходимом и компактном.
10: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
9: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
12: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
13: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255 7000.
6: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org. ТО «ХК Трактор».
14: Украинец 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
15: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Вопрос. Чем же отличается чернобурка от песца? Отвечаю. Чернобурка – это такая лиса, а песец – это такая жизнь.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Ипполит Матвеевич, лучезарно улыбаясь, вышел в коридор и стал прогуливаться. Дойдя до конца коридора, Воробьянинов обернулся. Белая в трещинах дверь номер 13 раскрылась, и прямо навстречу ему вышел отец Федор в синей косоворотке, подпоясанный потертым черным шнурком с пышной кисточкой. Доброе его лицо расплывалось от счастья. Он тоже вышел в коридор на прогулку. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В груди Ипполита Матвеевича кипел восторг. То же чувство одолевало и отца Федора. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» — сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» Враги разошлись. Когда пути их сошлись, снова Воробьянинов уронил. «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, отчего же, очень приятно было встретиться», — ответил ликующий отец Федор. Их снова разнесло. Физиономия отца Федора стала возмущать Ипполита Матвеевича. «Обедню, небось, уже не служите?» — спросил он при следующей встрече. «Где ж там служить-то? Прихожане по городам разбежались. Сокровища ищут!» Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог и рассерженно проследовал в свой номер. Через минуту оттуда вышел сын турецко-подданного Остап Бендер в голубом жилете и, наступая на шнурки от своих ботинок, направился к Вострикову. «Покупаете старые вещи?» — спросил Остап грозно. «Стулья, потроха?»
3: «Что вам угодно?» — прошептал отец Федор.
1: «Мне угодно продать вам старые брюки». Отец Федор медленно направился к своему номеру. «Старые вещи покупаем, новые крадем!» — крикнул Остап вслед. Востриков вобрал голову и остановился у своей двери. Остап продолжал измываться. «Как же насчет штанов, многоуважаемый служитель культа?» «Есть еще от жилетки рукава, круг от бублика и от мертвого осла уши. Берете?» Дверь за служителем культа захлопнулась. Удовлетворенный Остап медленно пошел назад. Когда его массивная фигура отдалилась достаточно далеко, отец Федор быстро высунул голову за дверь и с долго сдерживаемым негодованием пискнул. «Сам дурак!» «Что?» — крикнул Остап, бросаясь обратно, но дверь была уже заперта и только щелкнул замок. Остап наклонился к замочной скважине, приставил ко рту ладонь трубой и внятно сказал: «Почем опиум для народа?» В эту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить врага. Концессионер вовремя отпрянул и ухватился за карандаш. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

Пуси, маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
2: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
4: Ну, есть, конечно.
3: А кровать из массива с газлифтами?
4: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхолос. Кашель, насморк – не вопрос.
8: Противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
13: В «Магните» скидки на все 100. С 25 по 27 сентября совершите покупку от 300 рублей и получите скидочный купон на 100 рублей при следующей покупке. Примените его с 28 сентября по 1 октября при покупке от 700 рублей. И сделайте свои покупки выгоднее.
14: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Вовков шутит на Юмор-ФМ.
1: Короче, если ваша женщина говорит: «Ты только не волнуйся», знайте, волноваться уже действительно поздно.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в квартире».
2: Мам!
3: Ой! Сыночка мой, приехал!
4: Здрасте!
2: И Катя, и Катя.
3: Сыночка, ага. Приехал! Весь такой приехал!
4: Мы, кстати, мы не с пустыми руками, Елена Петровна. У нас для вас подарок.
2: Да.
3: Ой, дай. Какие там подарки, не нужно мне.
2: Надо,
3: ничего.
2: Надо.
3: Главное, мам, чтобы вы были здоровы.
2: Надо.
3: Сыночка.
2: Сядь! Ага. В общем, дорогая мама, ты дала мне все. Ты воспитала меня от... До «Добрый вечер, меня зовут Никита» и... Жизнь, да? Жизнь.
4: Ой, да.
2: Поэтому, мама, вот тебе подарок.
3: Да мне?
2: Тебе.
3: Это же iPhone 6C!
2: S.
3: S.
2: S.
3: Ну чё, поздравляю тебя, Катя.
4: А меня с чем?
3: Ну как, Катя, если мне старый подарили, значит тебе новый купили. Катя, а чё вы ёживаться? А то сейчас и этот заберете, да?
2: Мамуль, что-то не так?
3: Почему? Сыночек, почему? Охренели совсем? Вы что мне фуфло это все время привозите, а? Старое, хлам. А вы вот как дома сидите? А слушай, а давай, Зай, Никит, а давай, скорее всего, выкинем на помойку, и на помойку жалко. Давай матери отвезем, а? Вы так думаете? Извините, вы, наверное, на радость рассчитывали, а я тут со своими этими претензиями. Куда я пошел? Стоять. Что за коробка? Поставил сюда. Быстро! Это же мои любимые, вами поношенные вещи.
4: Ой, это очень хорошая курточка.
3: Была 2 года назад, когда я на тебе ее увидела и сказала: какая хорошая курточка, вот бы мне такую. Маечки эти понавозили размера Катькиного этого эмочки.
4: С.
3: Да пошли вы со своими С. Разыскались тут. Размер маленький, эти все картинки выцвевшиеся, потрескавшиеся. Тоже мне Rich Beach. Какая я богата, когда у меня HC.
2: S.
3: Заткнись.
2: Ага.
3: Микроволновку тоже забирайте. Между прочим, дверца не работает, я вот так рукой держу. У меня, между прочим, на этой руке волосы уже не растут. Ага. Ко мне он девчата приходит на эпиляцию. Чем они только эту дверцу не придерживали.
2: Хватит! Мы же это делаем не для того, чтобы вас обидеть. Для того, чтобы порадовались, поулыбались. Все понятно, короче. Не нравятся вам вещи, не будем тогда дарить.
4: Извините.
3: Подождите, сыночка, Никита. Ну что ж мы из-за вещей будем ругаться? Ну, честное слово. Ну, перестаньте. Ну, мы же семья одна. Ну, ничего, хорошие вещи еще поносятся. Давайте обнимемся. Давайте.
2: Давайте.
0: «Однажды в России». Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Это Юмор ФМ и пятничный вечер. Ну ладно, почти уже вечер. Мы продолжим следующим образом. В этом часе я поставлю для вас Михаила Задорнова с байками, которые видны любому человеку, который наблюдает за жизнью, а потом может этому дать вот вторую, третью жизнь бесконечную, которую вот мы превращаем в контент на Юмор ФМ. Еще появятся кыргызы. Они в рамках проекта «Лига городов» в нашем эфире тоже будут. Угарный папа продолжает собирать забавные перлы ваших детей, поэтому если что-то такое у вас ребенок сказал, сделал, обязательно пишите нам, все передадим. А лучше в эфире озвучим. Не пропустите большое количество шуток Андрея Рожкова, которые раскиданы по эфиру то тут, то там, то там, то тут. И прямо сейчас еще больше юмора с Джейсоном Стэтхэмом.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если люди разводятся, нельзя винить кого-то одного. Виноваты оба. И жена, и теща. Сначала комплименты, потом алименты. Розы гибнут на газонах, а мужчины во френд-зонах. Если вы не можете достучаться до сердца девушки, попробуйте постучать в печень. Хочешь все сделать правильно? Послушай свою девушку и сделай наоборот. Вот уже 3 дня, как я живу наедине с котом. Знаете, существо, которое только спит и жрет, так себе компания. Поэтому коту скучно.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мужчина, запомни, сразу после свадьбы все ее «Ой, ты такой веселый!» превратятся в «Не позорь меня на людях, клоун!»

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Кристине 3 года. Сидит за столом в гостях и с аппетитом ест курицу. Хозяева предлагают: «Кристиночка, будешь хлеб?» Кристина с набитым ртом отвечает: «Нет, спасибо, хлебушек у нас и дома есть». Мама делает домашние дела, а 2-летняя Юля бегает вокруг и всячески ей мешает. Наконец мама не выдерживает и говорит: «Господи, дай мне терпение». Юля улыбается во все 3 зуба и заявляет: «Вот, держи». Маша 4 года. Сидит и ест борщ. Мама предлагает ей взять лук или чеснок. Та отказывается. Папа подхватывает: «Доча, от лука и чеснока погибает много вредных микробов. Будешь здоровая». Маша в ответ: «Да? Лучше бы они от шоколада умирали».
0: Угарный папа.
1: Мама пришла в детский сад за 4-летним Мишей. Миша подходит под ручку с девочкой и заявляет: «Мам, это Лена. Она красивая. Я ее люблю». «А как же Настя?» – спрашивает мама. «Ты же с Настей дружишь, даже целуешься». «А Насти сегодня в садике не было». Леня 7 лет зовет маму на кухню обедать. Мама в ответ: «Не, не буду есть. Хочу похудеть, чтобы быть красивой». Леня с искренним удивлением: «Мам, ты что? Чтобы быть красивой, надо не худеть, а бусики носить». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: KGM представляет.
4: Коллега недавно новый автомобиль купил. KGM Taurus. Это бывший Ssangyong. 70 лет уже бренду. Очень доволен и говорит, все обращают на него внимание на дороге. Дал покататься? Управляемость? Супер. Вот думаю, может и нам машину обновить?
5: Ура! Новая машина!
6: А чем он так хорош?
4: Он из Кореи с гарантией 5 лет. Сейчас редкость. Проверенные агрегаты, кузов из высокопрочной стали, все ассистенты на дороге, подушки безопасности. Мы все будем под надежной защитой.
6: Да, я вспомнила рекламу. Там еще был брутальный актер на черной машине.
4: А это рамный внедорожник Rexton. Он еще просторнее. Хоть в лес на нем езжай, хоть в другой город. Ну что, семья, готовы к новым приключениям на новом авто?
5: Да!
3: Rexton и Taurus – надежные корейские автомобили. Пройдите тест-драйв и убедитесь в этом сами. Подробности на kgm.ru.

0: миллион. Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Рингалин». «Рингалин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с «Рингалином» нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Открыть счет, открыть, спешите. Доступно в ВТБ или ВТБ на почте. Приветственная ставка 14,3% годовых начисляется на ежемесячный минимальный остаток по накопительному ВТБ счету в рублях первые два календарных месяца. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 000 рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Хорошей хозяйке на заметку. Еда станет намного вкуснее, если готовить ее немножечко реже.

0: вами Юмор ФМ, и вот что ждет нас до конца этого часа. Во-первых, поставлю Задорнов навсегда, такая у нас есть рубрика, будут его наблюдения за жизнью. Во-вторых, конечно, ловим много шуток Андрея Рожкова. В-третьих, не шутки, но хорошие новости от Деточкиной, и в очередном выпуске она расскажет, в какой стране уже используют роботов в армии. Вообще звучит, конечно, как уже сбывшийся терминатор. Не дай бог, конечно, сходит фу три раза через левое плечо, а прямо сейчас Лига городов.
1: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
2: Лига городов. Это Лига городов.
1: Лучшие миниатюры проекта.
2: Лига городов.
1: На Юмор ФМ.
3: Это Лига городов.
1: Встречайте. Команда Кыргызы. Москва.
4: На сцене Кыргызы. Ничего не заказывайте, выступаем же. Мы пришли показать вам Кыргызов с другой стороны. Так сказать, не с рабочей. Мы из Кыргызстана.

0: Гизатович.
1: А я Сара Коннорович.
2: Что?
3: Ты угораешь?
1: Это дед по Терминатору угорал, а мать так страдала.
3: А тебя как зовут?
2: Камила.
3: Что получается, твой сын Камилович будет?
2: О, да.
3: Сразу сербского нападающего родишь.
2: Щечка выбить. Не-не,
3: это прикольно. Это если ваше отчество и мачество вот так встретятся, это же у них маленькие сынчество и дочество будет.
2: Ой.
3: А потом, дай бог дожить, внучество увижу. Вот такие маленькие по огороду будут бегать.
0: А вообще, знаете, нам немного обидно. Нам часто говорят, фу, приезжие.
4: Но те, кто разбирается в основах базовой рыночной экономики, скажут, фух, приезжие.
0: Вы зря нас не цените. Мы в мороз работаем, чтобы в 3 часа ночи на другой конец города привезти вам сырок. А вы вместо того, чтобы подумать, как хорошо, что есть кыргызы, думаете, блин, хорошо, что на улице холодно, сырок не растает. А мы, между прочим, в Москве повлиятельнее некоторых будем.
3: Да, мы уже, алло, Москва, добрый вечер.
5: Да мы, если захотим, у вас из Любека забирать не будем. Все, вы там навсегда останетесь.
1: Да мы помогаем вам даже церкви строить.
0: Так сказать, служим своему богу подрядчики у другого.
1: В точку, в точку.
2: Мы вас возим, кормим, одеваем.
5: Мы что, типа мать России?
3: Да-да, как мачество. Вы Россия кыргызовна.
0: Многополярный мир у них. Россия, Америка.
1: Кыргызы и мексиканцы, вот кто правит миром.
2: Российский университет дружбы народов. Кыргызы, Москва.
0: Родригес, родной, выходи, мы закончили.
2: Спасибо.
6: Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про роботов на службе у человечества. В Японии решили заменить часть солдат человекоподобными роботами. Все потому, что страна стремительно стареет и людей для службы не хватает. Гуманоидов на базе нейронки планируют использовать как охранников, грузчиков, водителей и в прочих вспомогательных моментах. В будущем им также могут поручить разведывательные и спасательные операции. Ага, главное, чтобы киборги потом не стали генералами, а жалкие людишки – солдатами. В Штатах на шоу «Америка ищет таланты» в финал вышли роботы. Самые талантливые роботы, но немножко железяки. Китайский танцор Ву Юйфэй выступил вместе с гуманоидами и поразил жюри конкурса. Жюри просто обалдели от возможностей андроидов. Сам Ву говорит, что возможности его подопечных даже слегка пугают. Если научить одного робота новому движению, остальные могут освоить его одновременно. Человеку на это потребовались бы годы, говорит он. И ладно бы просто танцевали. А в России создали робота, который имитирует любой почерк. Сначала машинку придумывали для студентов. Преподаватели же часто говорят: «Покажите рукописи моих лекций, иначе зачет не поставлю». Но теперь создатели сообщают, что робот сможет также сэкономить время педагогам и врачам. Система оцифровывает моторику. Затем владелец устройства должен только вставить ручку и выбрать текст на смартфоне, а машинка все запишет от руки. Стоит такой робот около 20 тысяч рублей. Ой, а можно не надо копировать почерк врачей? Вот только привыкли к рецептам, напечатанным разборчивым шрифтом. Хорошие новости делают люди, а рассказываю я, Юля Деточкина. Скоро очередной выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Июль Авто», ООО «Уралбестинвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июль «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
4: Акция до конца сентября этого года.
5: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
6: Реклама.
7: Шашлык пикантный. 800 граммов сочного безумия. Властвуй над углями. Давай куролесить. Чебаркульская птица. Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ-349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
1: «Юмор-ФМ». Хорошие новости. Время местное.
5: Привет. В студии Арсений Титов. Спонсор выпуска — «Термо-Тартуга». ООО «Стоп-Т». В этот день, ровно 75 лет назад, Еманжелинск официально стал городом. Случилось это в 1951 году. Через 20 лет после основания небольшого поселка Еманжелинские угольные копи. Он получил название от протекавшей рядом реки Еманжелинки. Здесь построили несколько крупных шахт, а к концу 40-х запустили и мощный кирпичный завод. Но главным богатством здешних недр всегда оставался каменный уголь. Кстати, его так же, как и нефть, тогда называли черным золотом. Отсюда и герб города – знаменитый черный лебедь с короной на голове, символизирующий тепло и огонь, который дает уголь. А в 21 веке город прославился еще одним уральским богатством – красотой наших девушек. Именно в Еманжелинске родилась и выросла всемирно известная супермодель и актриса Ирина Шейк. А для любителей полюбоваться на величественных тигров и львов в Челябинском зоопарке началась реконструкция кошачьих вольеров. В планах увеличить площадь вольеров, перевести животных на естественный грунт и отказаться от визуальных барьеров. Тогда посетители смогут увидеть хищников нос к носу, рассказали в пресс-службе зоопарка. Завершить работы планируют до конца года. Пока же в полном объеме работает экспозиция внутри здания. И еще одна новость для любителей природы. В Магнитогорске на следующей неделе пройдет 4-й Всероссийский детский экологический форум. В заочном этапе приняли участие команды со всей страны, а очный соберет школьников из 51 региона. По 28 сентября продлится онлайн-голосование в народные номинации. 29 числа в первый день участники представят экологические проекты. А 30 сентября ребята пообщаются с почетными гостями. В тот же день пройдет торжественное награждение. К этому часу у меня все, но я, Арсений Титов, скоро вернусь.
8: Реклама спонсора.
4: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
7: Всегда хорошие новости.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Ну, это история, после которой вообще ничего нельзя рассказывать. Парень рассказал за кулисами. С другом сидели, курили у подъезда. Подошел старикан, мялся. Вынул какой-то типа рецепта медицинского из кармана. Говорит, я три дня назад сдал анализы. Мне тут результат написали, мелко, не могу прочитать. Ребят, не поможете? И мне этот парень говорит, зря я сразу прочитал. Как задорно, говорит, воздуха в грудь наберите. Там было написано, вы сдали спички. Старикан побледнел, начал шарить руками по карманам, вынул спичечный коробок и пошел выбрасывать. А это супер история. Вот дурища шла, говорила по айфону ночью в сквере. Мужик подошел с ножом, говорит, давай телефон. Она говорит, 8-903. Он выронил нож и убежал со смеха. Мужик спасателем работал в Турции и одевал немцев в жилеты. Немец подошел, а вот умеет наш прикалываться. Надо же руки вверх поднять. И он немцу говорит, хайн де хох. И немец рад руки вверх. Тот говорит, не забыли. Это моя любимая история. Венеция. На Венеции по берегам каналов отелей. Главным образом, по утрам бывает часто туман. Сильный туман. Там же очень влажно. И мне парень пишет, я вышел на свой балкон утром рано. Туман такой, не вижу руки, пальцы рук впереди себя. Дальше на ум могло прийти только русскому. И мне пишет он, так захотелось вдруг поорать в туман. Зачем? Это бесперспективно, нет? И он в туман закричал «Ёжик!». И вдруг с другого берега канала женский на русском языке кричит «Лошадка!».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
0: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
0: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
0: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
0: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
6: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: Автобан. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теавто», УГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «Аутобанк» 0+. Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны «Макфа». В ассортименте 450 граммов 65 рублей. 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
1: В ленте.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Юмор ФМ. Шутки и песни. Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселаярадио.ру.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Вот говорят, буква Ё не нужна. А вы сравните две фразы. Все выпили и все выпили. Казалось бы, две маленьких точки, а какой трагический поворот сюжета.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Такта», город Красноярск.
4: Добрый вечер, здравствуйте. Мы футбольный клуб «Енисей». В этом году вылетели из премьер-лиги. Поэтому теперь мы самая неуверенная команда из Красноярска. Ну, давайте представимся. Это Александр Кутин, наш нападающий.
5: А, я нападающий? А что, какое-то голосование
4: было? Саш, встань на место, а. Двигаемся дальше. Это наша защита. Сейчас, знаете, сейчас многие в зале думают, настоящие мы футболисты или просто переодетые люди. Ну, так же думали и болельщики Енисея весь сезон. А, знаете, болельщики часто дают прозвища командам. Ну, ЦСКА, Кони, Спартак, Мясо. У нас тоже есть прозвище, но, к сожалению, его нельзя произносить по Первому каналу.
6: Гузеева же произносила.
4: А, да.
7: Ну все, ребят, спасибо, что разогрели. Тем более вы в юморе явно побольше нашего. Кстати, вы замечали, что люди, которые в школу без рюкзаков ходили, сейчас с рюкзаками на велосипедах еду развозят? Ну вот еще из наблюдений. Фильм «Мстители» собрал миллиард, а фильм «Миллиард» нет. Но это все не важно, потому что лидером проката все равно стал полковник ФСБ, который 12 миллиардов собрал. Вообще, мы в прошлой игре удивляли. Походу, это в каждой игре обязательно. Поэтому к номерам.
8: Где-то на кухне.
9: Ты меня уважаешь?
7: Уважаю.
9: И я тебя уважаю. Может, примем закон, чтобы нас все уважали?
7: Ну и что хотелось бы сказать в конце. В первом четвертьфинале победу одержала команда «Татнефти», команда, так сказать, из недр земли. Во втором четвертьфинале команда «Десантников», команда, так сказать, с небес. Но мы ни на что не намекаем, но, по-моему, сегодня должна победить максимально средняя команда. Так-то спасибо.
0: КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

Кто-то уже покидает рабочее место, кто-то еще сидит, но делает вид, что работает. Настя, привет. Но все равно все мы дождались и заслужили эту пятницу. А еще мы, конечно, заслужили еще больше юмора, и я знаю, где он есть. Есть у нас здесь, на Юмор-ФМ. И в этом часе мы услышим маэстро Жванецкого. Сати появится в нашем эфире и расскажет, что делать, если ваша вторая половина провинилась, но стрелки переводят на вас. Совет, конечно же, от Сати будет с юмором. Еще анекдоты будут. Игорь Маменко появится в своей персональной рубрике и поднимет там настроение. Ну и прямо сейчас... А, конечно, Рожков. Господи, как можно было забыть? Тем более я тут вот в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на нас в соцсетях, заходите. Там вот последние посты выложены, как... Они танцуют с Бурным. Можно подписаться на нас во всех мессенджерах и во всех соцсетях. Ну а прямо сейчас в эфире еще больше юмора в проекте «Шутки-песни».

0: Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте!
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор-ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай!
2: У меня очень короткая песня. Я, может быть, ну, чтобы понять не было. Группа крови на рукаве. Группа кино. Группа корни. Вы нафиг где?
3: А реально где они?
2: Я теряю корни. Помнишь?
3: Да, я тогда пошла в первый класс. Я по ним с ума сходила.
2: А, я тогда закончил вуз.
3: Вот они и встретились. Ну что? Вопрос серьезный. Ребята, нафига скажите мужчинам соски? Вот реально.
0: На Юмор ФМ.
2: О, ничего себе. А, сейчас не расколоться вы. Дзюбай, братцы, дзюбай! Дзюбай трудно быть! Это ж лишь в PlayStation можно пофинтить. Такая тоненькая для понимающих, просто для любителей спорта, PlayStation, FIFA и ты пой.
3: Жрали, пили, много спали, ну а после карантина мы в Excel-ку не влезали. Пора снесло, пора снесло, пора снесло.
2: Класс! Ах, как обожаю песни, которые жизненные. Первый секс, первый кэш. Я за это благодарен группе Smash. Как смешно!
3: Это твоя жиза?
2: Это... Не, ну слушай, ну у меня нет, у меня не подсмотрит.
3: Да ладно, жена не посмотрит.
2: Не, у меня под группу Нана, если уж там копать, когда там было.
3: А, настолько? Настолько 42? Ну что? Я нога с каблучком нежно и стримглав наберу скорость. Я на газ, извини, тормоз подарил права. Хорошо, что жива.
2: Не знаю, как вам, но а нам наши шутки-песни точно понравились.
3: Авторы скоро подкинут контента в наши со Стасом планшеты, и мы еще обязательно вас порадуем. А пока что всем пока!
1: Люся Чеботина, Стас Ярушин. Встретимся на Юмор-ФМ. Чао!
0: Шутки-песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки-песни. Слушай на Юмор-ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мне нужна именно деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Ищу высокого мужчину для серьезных отношений.
0: Рожков Душнила.
1: Убежденный холостяк. Познакомиться с ревнивой, злобной, меркантильной истеричкой.
0: А также Рожков Мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: Вот сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Доказано. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно раньше всех и прилетишь.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Слишком рано выпрыгнувшая из торта стриптизерша ударилась головой об духовку. Женщина доктору говорит: доктор, все говорят, что я толстая, как корова. Ну что, какая вы толстая? Просто пышечка. Нет, все утверждают, что я просто как корова, и что на меня невозможно. Да ну что, ну нет, ну даже не думайте об этом. Так, откройте рот, скажите. На границе с Эстонией человек на своем машине останавливается. Таможенник говорит: откуда у тебя багажник? Он открывает багажник. Это что? Сумка. Личные вещи. Откройте. Он открывает сумку. А это что? Это чехол для очков. Что внутри? Очки, естественно. Покажите. Он открывает. Там нет очков. Почему нет очков? Ну нету, боже мой, забыл дом. Какие проблемы? Закрывайте. Это что? Где? Вот, черное. Че издевайся, колесо. Что внутри? Не, ну ты меня удивляешь вообще. Воздух. Это точно ли как так же, как с очками?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно
7: кэш,
8: просто
7: кэш,
8: так.
7: Кэш можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Кэш.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agents.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Городок у нас небольшой, все друг друга знают. Поэтому слово «анонимных» мы из названия клуба убрали.

0: это Юмор-ФМ, и отлично всем вечера, потому что это пятница, и вечер ее обязательно должен быть отличным, и никак иначе. Ну а с Юмор-ФМ он еще и веселый. Вот смотрите, точнее, слушайте. Совсем скоро в эфире появится Деточкина и расскажет, в какой стране уже началось восстание, если не машин, то умных холодильников. Боже, а у меня дома робот-пылесос, он тоже, что ли, скоро против меня восстанет, скажет, хватит меня эксплуатировать! Не пропустить хорошие новости, ну и еще под конец час появится маэстро Жванецкий, а прямо сейчас еще больше юмора с Сатьей.
1: Юмор-ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете...
2: Меня зовут Анна, мне изменял муж, и он говорит, что все в прошлом. Утверждает, что во всем виновата я сама. Обсуждать проблему он не хочет, объясняет это тем, что так мы разрушим наши отношения, обсуждая их. Как вы считаете, есть ли у нас шанс в наших отношениях вернуть их прежними?
1: Сатья отвечает.
3: Ну, во-первых, точно тебе скажу, что обсуждая проблему, отношения не разваливаются. Это какая-то логика такая, какого-то газлайтера сурового. Это то же самое. Если мы будем обсуждать эту проблему, умрут наши дети. Развалится город. Вымрут алеуты, бегемоты. Будет цунами. А как они разрушатся? А с другой стороны, ты во всем виновата. Нет. Когда брак разваливается, да, или трещина, виноваты 50 на 50. Но по-честному, ты должна взять 100% ответственности за свои 50. Потому что либо ты выбрала такого кобелину, либо ты сделала все возможное, чтобы дискредитировать секс в семье, что он пошел где-то искать на стороне, тоже могло быть. Либо ты закрывала глаза, он говорит, а не пойди ко мне в отдельную квартиру, которая у меня есть, я там буду с друзьями выращивать вешенки какие-то. И все время приходит пьяный такой, все время приходит в губной помаде. Ну, конечно, грибы тяжело выращивать на трезвую. Поэтому, как мы говорили, первое, приняла ответственность за свои 50, поняла, какие твои действия привели к такому результату. Второе, он должен пострадать. Так что в следующий раз... Ну, что значит пострадать? Вот не все понимают. Вот я вам расскажу. Как-то я еду я так на своей красивой машинке. А там так, знаете, вот так пробка, потом назад, и ты через час сюда повернешь. А тут вообще ничего. Я думаю, ну, практичность – наш метод. Поеду туда. Кстати, так же думали и работники ГИБДД. И они там за углом прямо уютно разместились. Видимо, на пикник. И тут я выезжаю, ну, готовый помочь провести пикник, ну, на более высоком уровне, скажем так. Удивленные сотрудники смотрят.

0: Мне выписывают большую бумагу, в какой-то жадский штраф, я куда-то еду там, обещают у меня отобрать права. Я грущу изо всех сил. И когда через полчаса я от них уехал, три пота с меня стекло и волнение за все остальное, верите, я всякий раз, когда там езжу, у меня боли возникают. Я туда не поворачиваю. И я донес мысль, что значит он должен пострадать.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: свече. Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Мир никогда не будет прежним. И об этом в хороших новостях. Оказывается, друзья, нет никакого равноденствия. Об этом говорят астрономы. Люди уверены, в момент равноденствия день и ночь длятся ровно по 12 часов. Но на самом деле из-за оптической иллюзии время рассвета и заката не точные, поэтому день все-таки примерно на 8 минут, но длиннее, чем ночь. Даже в дни равноденствия. Да. В Корее случилось восстание умных холодильников. В какой-то момент система перестала работать, и холодильники зависли. У них отключилась заморозка, не включался свет и вообще ничего. Кошмар в том, что все случилось накануне праздника Чхусока, во время которого семьи собираются вместе и готовят огромное количество праздничной еды. Люди забили холодильники, и многие продукты испортились. Сообщается, что владельцы обычных, глупых холодильников вообще не пострадали. Буквально горе от ума.

0: Ну и напоследок немного мистики. Американские специалисты решили провести эксперимент с людьми, которые якобы умеют покидать свое тело и перемещаться в пространстве. Они, значит, отобрали добровольцев, экстрасенсов, и работали в трех комнатах. В одной сидел сам экстрасенс, в другой стоял ноутбук, который показывал произвольные числа и предметы, а в третьей находились сами ученые. Задача была перенестись в комнату с ноутбуком и назвать числа или предметы. Однако никто ничего назвать не смог. Зато двое рассказали, как сидели ученые, кто из них делал заметки, кто находился рядом с компьютером, ну а кто вообще читал книгу, сидя в углу. Без комментариев. Хорошие новости еще будут. Далеко не уходите.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Реклама спонсора.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает.
1: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. И не только. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
1: Реклама.
5: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
6: Йоу! Район проснулся, город в движении. Лови в тарелку мое сердце.

0: яркий желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце. Жили-были в планете авто по выгодной цене.
2: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
1: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Решил устроить девушке романтический вечер. Зажег свечи, наполнил ванну шампанским. На 3 минуты отвернулся, пол ванны нет, а она в дрова. Юмор-ФМ.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я себе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, а что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте что-то такое длинное. Я говорю, ну столько, он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня, вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. И вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько? И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход, просто убили бы к чертовой матери. В этом районе же. Уж сколько говорили, я уже читаю, уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Бронхолос в двух действиях. Действие первое – разжижение мокроты. Действие второе – ослабление насморка. Бронхобос. Кашель, насморк – не вопрос.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
7: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в «Альфа-Банк» и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. «Альфа-Банк» – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
9: «Джили Ситирей» – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей» – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jilidefismotors.com.
10: Семечки от Мартина выбирают люди в семечки влюбленные. Открой пачку, насладись вкусом.
11: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
10: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
12: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: Чтобы вы испытали восторг от возможности нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Уважаемые пассажиры, наш самолет Ту-134 садится. У кого есть зарядка от Ту-134, просьба подойти в кабину пилота.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мне 44 года, и я свинья. Точнее, квадробер. Каждый день после работы я надеваю поросячьи ушки, копытца, поросячий хвостик, вешаю на нос пятачок и иду в ближайший алкомаркет, чтобы закупиться там до поросячьего визга. А костюм свиньи для моего старого нового хобби я приобрел в гипермаркете «Рога и копыта». Хотя жена говорит, что я и без костюма очень похож.
3: Гипермаркет товаров для начинающих и опытных квадроберов «Рога и копыта».
4: Ушки, лапки, хвостики, носики для песиков, котиков, зайчиков, белочек, крокодильчиков и, конечно, поросят. Квадробинг начинается с хорошего костюма.
2: Впрочем, поверьте, костюм не главное. Главное, что в душе вы самая настоящая свинья.
3: Рога и копыта. Проживите свою лучшую животную жизнь вместе с нами на сайте miaumiaugavgavkukuriku.hru.
5: Привет! Ты чё такой невеселый?
6: Да что тут скажешь? Не высыпаюсь, переутомляюсь. Похоже, у меня депрессия. Что делать?
5: Делай, как я! Принимай! Меня прёт!
6: Меня прет? А что это?
7: БАД «Меня прет» – новейшая разработка российских ученых. Вы устали, приуныли, потеряли вкус к жизни? Всего одна капсула «Меня прета» поднимает тонус и настроение на целый день.
5: Вот поработаем, потом спортзал, потом читальный зал, велопрогулка, бассейн, в Третьяковку заглянем, потом прыгнем с тарзанки, а вечером попозже у нас урок бачаты!
7: «Меня прет» действительно работает.
5: Еще как!
7: Спрашивайте «Меня прет» и отвечайте «Да, меня прет». БАД не является лекарством, нигде не продается. Перед применением проконсультируйтесь и поймите уже наконец, что это не реклама, а просто мы на Юмор-ФМ так шутим.
3: Васюкинский керамический завод с гордостью представляет новую бюджетную линию сантехники «Рукомой».
8: Без драк металлов и без страст ты купишь просто унитаз.
9: Не до роскошеств встала уж. Есть просто кран и просто душ.
8: Отмой лицо от простокваши над просто раковиной нашей.
10: И просто ванна без прикрас. У нас тебе не бизнес-класс.
8: Пусть страшен каталог, не бойся.
11: Закрой глаза, купи и бойся.
3: Бюджетная сантехника «Рукомой». Ваш толчок в будущее.
12: Только в этом месяце акция. Купил унитаз, книга в подарок.
3: «Рукомой». Страшно, дешево, сердито.

0: главный вопрос.
1: С вами пятничный Юмор-ФМ, и я предлагаю завершить эту пятницу результативно. Не то, что даже пятницу, а рабочую неделю. Давайте мы с вами сыграем. В автомобиль за улыбку. В самом ближайшем будущем прозвучит та самая шутка Рожкова на целый автомобиль, так что услышьте ее, запомните. Ну и, конечно, возьмите трубку, когда я вам позвоню, потому что это самое главное. Ну, а еще у нас будет много чего интересного. Ну, например, в конце часа рубрика «Шутите, изволите» с Михаилом Полицеймака. Чуть раньше реалити-криминалити. Забавные выдержки из-за криминальных протоколов. Иногда там и такое встречается. В классике жанра Клара Новикова. И прямо сейчас еще больше юмора в большом стендапе.
2: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
3: Всем привет. Слушайте, вот у меня лето не очень удачно началось. Оно началось у меня с травмы ноги. И, кстати, у меня есть для вас совет. Вот, ребят, если выпили, сидите дома. Вот не надо куда-то гулять там идти, потому что я с другом сходила на кладбище. Мы не сатанисты, все в порядке. Просто хотела другу показать могилу Цоя. Ну, тупая бывает. Забыла, что Цой жив. И, в общем, я не очень удачно подвернула ногу. Пришлось ехать в травматологию на следующий день. Травматология — это такое себе мероприятие, я вам скажу. Потому что я туда пришла, у меня болит нога. Мне говорят, ну, вам надо сначала вниз по лестнице в регистратуру, потом наверх по лестнице к доктору. Я говорю, а у вас не дофига тут лестниц вообще, ну, в травматологии. Спасибо, что вы еще Форт Боярд здесь не устроили. Что у вас покалеченные люди там летали на тарзанках, ныряли, там что-то с тиграми сражались. В конце карлик приносит ключи от рентгена вообще. Отличное мероприятие. И в итоге оказалось, что ничего страшного, просто смещение связок, но я какое-то время прям заметно хромала. Я один раз переходила дорогу, и со мной рядом шел мужик, который хромал точно так же. Прикиньте, на одну и ту же ногу мы идем с ним прям рядом, весело. Я в какой-то момент пыталась его обогнать, я не знаю зачем, у меня какой-то соревновательный момент, видимо, включился. Там я паралимпийские игры решила устроить там на переходе. Но у меня ничего не получилось, потому что мужик шел с тростью, у него было преимущество. Вот, мы идем в итоге прям рядом, прям в ногу, одинаково, одинаково хромаем. Естественно, мне стало смешно, я начала ржать. И со стороны это выглядело, как будто я тварь, которая издевается над хромым человеком, вот, понимаете? Потому что он с тростью, на него никто не подумает, а я иду рядом и ржу. Это ужасно было. Я пою в музыкальной группе. Ну, как пою? Пусть будет пою, потому что я не знаю, как это еще назвать. Но у меня там не очень много слов. Иногда прям совсем мало, а на сцене надо что-то делать. И вот когда у меня мало слов, ребята мне все время почему-то пытаются бубен в руки дать. Я ненавижу бубен, вот, всей своей душой. Простите, если тут есть его фанаты, просто, ну, когда тебе дают бубен, там в глазах у человека читается ты бездарность. Вот, потому что, ну, это же абсолютно бесполезный инструмент, да? Ни разу не было такого, что я слушала бы какую-то крутую музыку, там, типа Queen, и думала, блин, сюда бубен еще вообще бы заиграл все прям другими красками. Ну, правда, это же инструмент для дебилов. Вот нет в мире человека, который специально учился играть на бубне. Это прям точная информация, потому что в гугле вбила музыкальная школа бубен, там у меня какой-то номер уральских пельменей вылез по этому запросу, и все, больше ничего. Я вообще уверена, что бубен так и изобрели. Вот просто в оркестре был какой-то абсолютно бездарный чувак, ему бубен дали, сказали, все, сиди, ритм отбивай, только не мешай, пожалуйста. И все, он потом разошелся, потому что бездарей везде хватало. Потом в каком-то оркестре нашелся тип, который даже с бубном не справился, и так треугольник изобрели, вот, по-любому. И самое ужасное, что мне с этим бубном пришлось на телевидении сниматься. Ну, плюс в том, что не пришлось самим этот бубен искать, нам его предоставили, это же телевидение. Но мне так интересно было, вот в какой передаче на телеке могли найти бубен? Я просто боялась, что пока я тут стою в группе с этим бубном, кто-то из-за нас человека в багажнике найти не может. У меня на этом все, спасибо, хорошего вечера.
2: На Юмор-ФМ.

0: Ой, да пожалуйста, можешь не ставить мне лайки. Ну пойми, так не поступают с близкими людьми.
1: Автомобиль за улыбку.
2: И вот та самая шутка, за которую прямо сейчас можно получить 3000 рублей и выиграть автомобиль в суперфинале нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». А шутку запоминаем, и если вы загрузились в наш улыбайзер, то ждем, что он сейчас вас выберет, а потом мы вам позвоним, вы возьмете трубку. Вот, в общем, такая механика. А на сайте веселоерадио.ру, как обычно, можно следить за ходом игры. Вот, пожалуйста, улыбайзер крутится, перемешивает фотографии на огромной скорости. Я думаю, что уже достаточно. Нужно его остановить и узнать, кто же сегодня с нами будет играть. Итак, улыбайзер. Стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Сегодня звонить будем в Королёв. Это неподалеку, это за МКАДом. И вот уже, пожалуйста, там проживает Андрей, который, надеюсь, нас сейчас слышит и сможет повторить шутку, которая только что звучала в эфире. Ну что, звоним. Андрей, если вы нас слышите, пожалуйста, берите трубку. Текс. Вчера был суперфиналист, сегодня хочется еще одного. Чем больше суперфиналистов, тем лучше. 3000 рублей тоже, знаете, лишними не бывают, а новенькую машину в наше время выиграть – это очень классно. А, кстати, если вы еще не с нами, заходите на сайт веселоерадио.ру и загружайтесь в улыбайзер. Нужно свою улыбчивую фоточку туда прям вот загрузить, небольшую анкетку заполнить, и вот вы уже с нами. А Андрей, судя по всему, не с нами. Но дадим ему шанс. Последние 3-4, 2 секунды. Увы и ах, Андрей с нами не заговорил. Даже его электробот не сказал нам ничего хорошего. Но, может быть, оно и к лучшему. А Андрею желаем хороших выходных. Наверняка он уже где-то зажигает. Пятница, рабочая неделя закончилась. Он уже такой весь ха-ха-ха, туса-муса. Ну а суперигра «Автомобиль за улыбку» на Юмор-ФМ обязательно продолжится. Вступайте и регистрируйте там, если еще нет, своих родных, знакомых и, в общем, всех, кто сможет с вами поделиться. А нет, автомобиль же не попилишь. Ну, в общем, тех, кто, если его выиграет, будет вас возить. Удачи!
1: «Автомобиль за улыбку». Просто улыбнись и выиграй автомобиль!

0: FM. Классика жанра. Клара Новикова.
1: А мой-то мой. Что воскресенье на рыбалку? Я говорю, что ты там делаешь каждое воскресенье? Я говорю, я там отдыхаю. Я говорю, я тоже хочу отдыхать. Он говорит, кто тебе мешает? Поехали. В день, когда нужно было ехать, он меня разбудил чуть свет. 2 часа он ко мне приставал, когда ты соберешься. Я говорю, подожди, Козлов, дай мне понять, помоги мне. Смотри, если я надену эту косыночку, мне надо шляпку надеть. А если я этот шарфик возьму с собой, мне надо перекрасить ногти. Я думала, этим шарфиком он меня удавит. Наконец, все, сели в машину, поехали. И вдруг, представляете, только отъехали, я вспоминаю, это какой-то кошмар, ужас. Я же забыла, это только я этому. Я говорю, Козлов, давай возвращаться домой, кошмар. Он говорит, что случилось, ты не представляешь, что? Он говорит, что, забыла чайник, не выключила воду, газ? Я говорю, хуже, ты не представляешь себе. Я говорю, давай возвращаться. Вернулись домой, я вбежала в квартиру, слава богу, косметичка лежала на месте. Мы сели в машину ехать, что он мне говорил, вы можете себе представить? Он только на речке перешел на нормальный человеческий язык. А на речке эти мужики, эти рыбаки, они на меня ноль внимания. Стоят в таких странных позах. Удочку так держат, как будто к урологу пришли. Мой тут же мне под нос какую-то банку сует. Я говорю, что это? Что это, гадость какая-то? Это, говорит, наживка. Я говорю, почему, когда без меня ездил, брал колбасу, сыр, соленый огурец, говорил, наживка. Я, говорит, на крупную рыбу ехал. Я говорю, да? А почему мальков привозил? Мороженых с ценником. Ну, слушай, Козлов, давай вот этого червячка хоть лаком покрасим. Тут рыбка его увидит и сразу на него клюнет. Как он на меня посмотрел, я думаю, делай, что хочешь. Все. Он говорит, возьми удочку и забрасывай. Я, конечно, забросила то, что он хотел, эту леску с этого. Кричу. Но я по дороге зацепила его штаны. Ну, они, конечно, не очень утоплись. Ну, не очень. Ну, намокли, конечно, он 20 минут за ними нырял. Выныривай. Вода холодная, зуб на зуб не попадает. Я думаю, какое счастье, что зуб на зуб не попадает. Я не все поняла, что он мне говорил. Он мне говорит, я тебя умоляю, следи за этим поплавком и все. Я думаю, что за этим поплавком следить? Его что, кто-то сопрет с середины реки, что ли? Ну, поплавок и поплавок. То есть смотрю на этот поплавок, он так дергается. А мне же спросить, он, я же даже его ни о чем спросить не могу, потому что нервы вот такие. Я слежу за поплавком и слежу. Я говорю, Козлов, ну скажи мне хотя бы, когда эту рыбу вытаскивать? Он говорит, следи за поплавком, я тебе сказал. Поворачиваюсь, поплавка нет. Я думаю, кто же спер? И еще так резко натянулась. И удочку тянет, и меня за этой удочкой, то меня спереть хотят. Я говорю, папа, ты меня прости, пожалуйста, Козлов, но у меня такое ощущение, что поплавок у нас все-таки сперли. И тут мне слово сказал такое, не то подсекай, не то отсекай. Я думаю, какое счастье, что я все-таки косметичку вернулась и взяла. Я как-то изловчилась, ножницы вынула из косметички и эту леску отсекла. Смотрю, у него тоже поплавка нет, а ножниц-то нет у него. Я подскочила в секунду и ему отсекла тоже эту леску. Лучше б я ему что-нибудь другое отсекла. Я не буду говорить, как я за автобусом бежала. Как он потом мчался вслед за мной в трусах и с удочкой. Как я полгода у мамы жила, скрывалась. Мужики на рыбалке просто сумасшедшие, поверьте мне. А мой так на полную голову, девчон. Ну, люблю я его, сволочь. Ну, люблю, но не знаю, что мне с этим делать.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Утро, будильник, завтрак – все привычно.
4: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
5: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
6: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
11: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
12: Пароль ВТБ для бизнеса.
13: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
14: А второе?
13: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
15: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни. Сайт веселой радио.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Терпеть не могу, когда дети орут в общественных местах. Ну какие у них проблемы? Да никаких вообще. В общественных местах должен орать я.

0: Совсем скоро, и там все законно, на самом деле, если вы уже успели испугаться. А еще появится рубрика «Шутить изволите», ну и прямо сейчас еще больше юмора с реалити-криминалити.
1: Спонсор ООО «Ликвимоли Русланд» представляет. Моторные масла «Ликвимоли». Новейшие технологии, обеспечивающие максимальную защиту двигателя. «Ликвимоли». Когда важна уверенность. Официальные точки продаж на сайте liquimoli.ru. Оригинальное, настоящее. «Ликвимоли».
2: Реклама спонсора.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает.
5: «Лапаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лапаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей. Не только.
6: Юмор ФМ представляет.
7: Реалити криминалити.
8: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
9: Здравия желаю. Будни полицейского полны опасностей и приколов. Правонарушители у нас иногда такое строчат в объяснительных, что нельзя не поделиться с общественностью. Вот, значит, слушайте.
7: Реалити криминалити.
9: Наличие золотых слитков промышленного производства и наличных денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере, обнаруженных при обыске в квартире Енина А.М., родного сына бывшего заместителя мэра по строительству и ЖКХ, он объяснил недоверием к российской пенсионной системе и накоплениями на старость. Источники таких накоплений в 22 года называть отказался. Салют в сторону шумной компании молодежи, отдыхавшей в позднее время в нашем дворе, я запустил с целью добавить огня в их вечеринку. Прошу вернуть деньги за абонемент на курс «Путь к успеху» бизнес-тренера Быкова В.Т., так как на первое и последующие занятия он не пришел. Что могут подтвердить другие участники курса, в количестве 87 человек подписи прилагаются. Наличие алкоголя в моей крови связано с фанатичным увлечением творчеством А.С. Пушкина и слишком буквальным восприятием в тот печальный декабрьский вечер его строк «Выпьем с горя, где же кружка, сердцу будет веселей» из стихотворения «Зимний вечер». Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но, загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
7: Реалити-криминалити.
8: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ.
10: Небо уйдет.

Всем привет! В студии Юля Деточкина. Это «Звездный час» в хороших новостях. Певица-инстасамка, настоящее имя девушки Дарья Еропкина, решила открыть собственный музыкальный лейбл. И для этого ей нужна помощница. Нужна креативная, умная и обязательно красивая девушка.

0: девушка с чувством стиля и знанием английского языка. Чтобы могла брейнштормить на встречах, не просто принеси-подай, а смышленая малышка со своим видением, отметила певица. Если вы та самая, мы готовы перевести вас в Дубай и сделать вам здесь документ, радует инстасамка. Знаем мы такие вакансии. Работа 24/7, а зарплата 20 тысяч. Зато в Дубае. Певица Люся Чеботина тоже не молчит. Я, говорит, не хочу быть женой популярного артиста. А что, кто-то звал? Чеботина объяснила, что ревновала бы своего мужа, если бы он был известным. Знаменитости было бы неприятно видеть, как с ее партнером флиртуют фанатки. «Я сама артист, я сама гастролирую. Мы с ним просто не встретимся. Мы просто потеряемся где-то в гастрольном графике и не пересечемся», – переживает певица. Есть выход – выйти замуж за непопулярного артиста. Пусть завидует Люсе и восхищается ею.
1: Хорошие новости.
0: А вообще, смотря какой артист. Вот Тимати. Вроде не особо что поет, а денежки водятся. На днях рэпер заплатил рекордный утильсбор за новую машину. 244 миллиона рублей за новенькую Бугатти. Сама машинка стоит 500 000 плюс утильсбор, итого 650 миллионов рублей. Но правда, как мы знаем, Тимати не только не готов жениться, так он еще и детей заводит от разных женщин. Откуда деньги, Тим? У меня все новости к этому часу. Я Юлия Дедочкина. Не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию, оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.
5: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах 00.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: 1 сентября ученики увидели новую грудь Марьи Ивановны и поняли, они сдавали деньги не на шторы.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Есть на свете профессии, по определению связанные с юмором и шуткой. Ну, например, комедийный актер, писатель-сатирик, стендап-комик и, разумеется, клоун. Кстати, несколько забавных историй о том, насколько веселой жизнью живут легенды цирка вне манежа, ждут вас прямо сейчас.
0: Шутить изволите.
1: На выступлениях известного клоуна Боба О'Коннора публика в цирке буквально покатывалась от хохота. Сам же клоун в реальной жизни страдал ипохондрией и даже лечился у невропатолога. Однажды тот прописал ему обтирание холодной водой, дал ряд полезных советов, а в заключение сказал: «Сходите в цирк. Там выступает очень смешной клоун Боб О'Коннор. Уверяю, он вас непременно развеселит». «Дело в том, что клоун Боб О'Коннор – это как раз я», – уныло ответил артист. Однажды некий высокомерный чиновник, входя в цирк вместе со своей супругой, пренебрежительно спросил стоявшего у кассы знаменитого клоуна и дрессировщика Анатолия Дурова: «Скажите, а свиньи будут?» «Берите билеты». «Будут», — ответил, улыбаясь, Дуров. Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в 20-х годах в цирке работал номер воздушных гимнастов «Икар». Курепова удивило, как малообразованные гимнасты, в общем-то, люди темные, придумали такое удачное, звучное название своему номеру. Как-то Курепов спросил об этом у руководителя номера, и тот ответил: «А, просто получилось. Когда номер выпустили, мы с ребятами пошли в пивную. Ну, чтобы отметить это дело, а заодно придумать, как будем называться. Сидим в пивной, я смотрю в окошко, а на стекле буквы все наоборот. Снаружи написано «Пиво раки», а внутри читаю «Икар ОВИП». Понравилось первое слово. Так номер и назвали. Пусть все думают, что мы иностранцы.
0: Шутить изволите.
1: Кстати, если название нашей рубрики прочитать наоборот, то получится... какая-то ерунда. Оставим как есть. Шутить изволите. Новый выпуск уже не за горами. До встречи. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите. На Юмор-ФМ.
2: Кто-то скажет, все дороги исхожены. Кто-то скажет, песни

0: Реклама.
1: «Волга» – европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
7: ОГЛС Трейд, ОГРН, 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на азс.татнефть.ру. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: День рождения Муз-ТВ — 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зиверт, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Гудков шутит на Юмор-ФМ.
1: Светлана очень хотела выйти замуж, но вышла, как обычно, на станции метро Новослободская.
0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в офисе».
2: Вот, проходите. Вот, знакомьтесь, друзья мои, я рад представить вам нашего нового сотрудника. Это очень молодой, очень креативный паренек, я вам скажу. Это наш новый креатор. Это вот тот самый человек, который будет придумывать вот этот вот наш жирнючий контент. Вот эту вкуснотейшую годноту. Ну что ж, за работу, чемпион.
3: Подожди, какой чемпион? Мы только начали собеседование. Чем вы занимаетесь? Мне что делать?
2: Действительно, да. Придется действительно объяснить. Смотри, мы команда марафона желаний Елены Аладушкиной. Марафон желаний – это единственная возможность попросить у Вселенной все, что хочешь. И благодаря нашей волшебной Елене эти мечты исполняются. Это все происходит приблизительно вот так. Представься. Значит, смотри. Человек покупает наш марафон.
3: Ага.
2: Оплачивает его.
3: Ага.
2: И тут... Елена, схватив твое желание, взлетает высоко в космос, пробивается сквозь все кольца Сатурна, пробивая метеоритную туманность, подлетает к вратам Вселенной, зависает, и из ее уст раздается: «Кристине из Челябинска нужны брекеты». Чистое волшебство.
3: Мне что делать?
2: Смотри, присаживайся. На тебе очень важная миссия. Придумать методические формулировки посылов желания нашей Вселенной. Проще говоря, конкурсы на каждый день. Понимаешь?
3: Нет.
2: Смотри, как это работает. Допустим, некая замухрышка Зина из какой-нибудь Сызрани купила наш марафон. И вот она просыпается такая с утра в тряпочках. Ну, потому что это не постель, это тряпочки. Опускает ноги на пол и слышит характерный хруст тараканов. А это значит, прозвучал сигнал, что пора просить у Вселенной Феррари. И вот тут включаешься ты. Угу. Придумываешь задание. Сразу, понимаешь? Сразу придумываешь задание. Например, ты говоришь: во всем красном, ну, типа Феррари, ты понял, да? Произнесешь с балкона громко на выдохе 10 раз... Я смогу! Я смогу! Главное успеть 10 раз. Иначе, ну, сосед с балкона ударит шваброй по лицу.
3: Подождите, я это все должен придумать? Мне же за это в аду рот порвут.
2: Это далеко не скоро. Там до вас такая очередь уже выстроилась. Мудрая не по годам Регина Тодоренко. Обычный паренек Гусейн Гасанов. Ну и, конечно же, наш жизненный ориентир Виктория Боня. Так что до тебя черти устанут.
3: Вы меня в инфо-цыганство не запишите никаким образом. Выздоравливайте. До свидания.
2: Подожди, молодой человек.
0: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
4: До свидания.

0: Кому и гудбай, а у кого еще все только начинается. С пятницей, друзья, а точнее даже с пятничным вечером, потому что это другое. Где-то, может быть, сегодня с вами встретимся, не знаю, там в баре за бокалом сухого красного компота или на танцполе. Ну а если вам юмора, то вы по адресу. Юмор есть на Юмор-ФМ, в новом сезоне его стало еще больше, и в новом сезоне с нами Андрей Рожков. В этом часе будет много его шуток, ловите, а еще услышим Михаила Задорнова. С одним из лучших монологов. Самый лучший Дэн рассказывает анекдоты. Угарный папа тоже появится, но и прямо сейчас я такого не говорил. Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере.
2: Я такого не говорил.
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: У женщины никогда не узнаешь правду, потому что сначала у нее девичья память, потом женские секреты, а потом старческий маразм. Знаете ли вы, что если зажечь свечу при лунном свете и три раза произнести имя любимого человека, то проснется муж и даст вам леща. Можно научить человека рыбачить, но нельзя научить рыбу человечить. Пожарные едут на работу, чтобы отмочить там, где кто-то отжег. Если один муравей поднимает в 10 раз больше своего веса, то 50 граммов муравьев можно послать за бутылочкой пивка. Психолог утверждал, что я никому ничего не должен. А потом выяснилось, что я должен ему 5000 рублей.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Стоматолог предупредил, что сейчас будет немного больно. И протянул мне счет на 100 тысяч рублей.
1: А еще бабушка Рожков.
2: Вот есть же такие люди. Выпьют и сразу идут спать.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: За третьей бутылкой Валера летел пулей.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков, доктор Рожков, Рожков душнила, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
2: Дзюдоист Анатолий листал Камасутру и заметил, что из 73-й позы очень удобно переходить на болевой прием.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Пятиклассник Сережа случайно зашел в школьную подсобку и получил пожизненную пятерку по русскому языку и физкультуре.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Аня, 6 лет. Папа, ты просто не представляешь, как тяжело быть девочкой. Папа, и почему же? Ну, сначала надо померить одно платье, потом другое. К одному мальчику надо пойти показаться, потом к другому. Мама с бабушкой купают 4-летнего Дениса. Ему попадает шампунь в глазки. Денис кричит: «Бабоньки, милые, что же вы со мной делаете?» Из школьных сочинений Вовочки. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза. Лошадей у нас в полку было много. Целых 7 конев. Мой дедушка в любой ситуации может показать свое достоинство. Лишь бы это не причинило вреда.
0: Угарный папа.
1: Элина 4 года. Причесывает дедушку, у которого большая лысина, и приговаривает: «Дедушка, ну почему у тебя не растут волосы? Ты не переживай. Я каждый день буду тебя поливать, и они вырастут». Леночка 6 лет. У ее дяди не сложилась семейная жизнь, что очень бурно обсуждалось всеми доброжелательными родственниками. И на очередном семейном застолье при гостях Лена громко спрашивает: «Дядь Саш, а почему все говорят, что у тебя рога? Нет у тебя никаких рогов». На этом пока все. Я понимаю, что очень хочется добавки. Поэтому ищите самые смешные выпуски «Угарного папы» в подкастах «Юмор-ФМ». И не забывайте, история про вашего малыша тоже может прозвучать в эфире. Для этого просто скиньте ее текстом на единый номер +7 915 0303 567. С нетерпением жду. Ваш Гар Дмитриев. А пока, пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: магнитофон.
1: Звучит как сон.
0: Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно.
1: Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
3: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
4: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке». На лице!

0: Циклоферон – умное лекарство для лечения простуды и гриппа. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Группа ПМ. Инь-Ян. Полиция нравов. И другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: ВИА Суперстар.
5: Новый сезон.
3: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
7: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
8: Они чувствуют нас.
9: Девятая планета. Уже в кино. 16+.
10: Ну что там у вас на Невском?
11: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
10: Тоже не тише.
12: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.

0: Звезды в луже делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ. Шутки. И песни. Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Я вот что подумал. В наши дни песня «Вот милый мой уехал, не вернется, оставил только карточку свою» звучит не так уж и печально.

0: Вечер добрый еще раз, это Юмор ФМ, и впереди у нас хорошие новости. Придет Деточкина и расскажет одну штуку для одиноких девушек. Вот жаль только, что Деточкина сама узнала об этом за 5 дней до окончания сезона, но, девчонки, ничего, шанс еще есть. Так что не пропустите хорошие новости совсем скоро, а еще появится Михаил Задорнов. И еще больше юмора прямо сейчас у самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самое лучшее.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
3: Помните, общаясь с милыми дамами, максимально осторожно подбирайте слова. Вот вам пример. Две блондинки встретились в кафешечке, чтобы за чашечкой кофе обсудить то да сё.
4: «Анжел, ну и как прошли твои выходные?»
3: Анжела мечтательно поднимает глаза в потолок, улыбается и говорит:
4: «Ах, удались». «Что? Удались? Да сама ты удались, овца!»
3: Как насчет забавного анекдота про случай на охоте, а? У меня такой как раз есть. Итак, терапевт, психиатр, хирург и патологоанатом пошли охотиться на уток. Засели в камышах, ждут. Вылетает утка. Терапевт целится и думает: так, утка. Нет, наверное, не утка. Не, ну, скорее всего, утка. Не, хотя, черт его знает, утка, не утка. Раз, утка улетела. Оп, взлетает вторая. Тут уже вскидывает ружье психотерапевт и думает: так, это точно утка. Я знаю, что это утка. А утка сама думает, она кто? Может, она думает, что она утка? А вдруг она не утка? А думает, что утка? Короче, и эта утка улетела. Даже не выстрелил. Тут выпаркивает третья. Хирург, не думая, в нее с двух стволов. Бам-бам! Поворачивается к патологоанатому и говорит: иди посмотри, утка не утка.
5: Интернет, безусловно, играет в нашей жизни важную роль. Рассказываю. Муж приходит домой и спрашивает у жены: дорогая, как дела? Она в ответ: все хорошо, солнышко. Чем занималась? Ну, вот борщик сварила, котлетки пожарила, посуду перемыла, детскую одежду постирала, сейчас села вязать носочки.
6: Но если завтра ты, сволочь, забудешь оплатить интернет, я тебя прибью.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Дела амурные в этом выпуске. Стало известно, когда мужчины активнее всего ищут серьезных отношений. Девочки, внимание! В сентябре. Специалистка с сервера знакомств Наталья Красильникова говорит, что именно в этом месяце возрастает количество новых анкет. Короткий световой день делает общение интенсивнее. Люди быстрее переходят от переписки к встрече, свидания переходят из парков в рестораны, и при этом соотношение мужских и женских анкет остается стабильным – 60 на 40. То есть мужчин больше. Это плюс. А вот и минус. Специалисты утверждают, что молодежь вообще совсем не занимается этим самым. Скорее всего, потому что мы начали про это самое так говорить. Но что делать? Таковы требования. В общем, у зумеров полная рецессия в постели. Они как будто бы не знают, где знакомиться с противоположным полом, и поэтому сидят в одиночестве. Часть потребностей в близости им закрывают соцсети, переписки и искусственный интеллект. Бедняжки. И правда, где же в наше время познакомиться?
1: Хорошие новости.
0: Ну и за финалем хорошим ученые вывели формулу идеального брака. Для тех культур, где приветствуется моногамия и осуждаются измены, вот такая вот формула. В крепких семьях муж должен быть немного старше жены, а жена должна быть умнее и с хорошим образованием. Это первое. Ну и второе. Муж должен уметь игнорировать желания жены. Якобы провели исследование, и вот те парни, кто не реагировал на требования своей благоверной, жили с женами в ладу гораздо чаще. Очень сомнительно, конечно. Я бы не стала проверять. К этому часу все новости. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
3: Достойный последователь бренда «Черри».
4: I love you, damn it.
3: Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
4: Качество и цена.
3: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью...

И завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Наши, они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз 20 повторил, что сколько стоит по-итальянски «Кванто Коста». Я ему говорил «Кванто Коста, Кванто Коста». Он пришел в магазин, сказал «Коза Ностра». Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговаривают с иностранцами. Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот. Вкрикивают слова. Вот. Стоит наша туристка, и официантки немки говорит: «Сосиску! Ты не понимаешь? Сосиску!» А наши еще, когда не могут вкричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри, вот так вилка, вот это сосиска. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали брррр вдвоем. Синхронное плавание. Брррр. Фу-фу. Бздынь-бздынь. А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, все нормально. Если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. Он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Вот он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет? Скажите честно, это ж невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит: «Бабусь, у тебя что это за овощи?» Она говорит: «Это белые помидоры». Он говорит: «Белые? А почему они желтые?» Она говорит: «Да потому что они еще зеленые». Вот как это можно понять, ежели не гипоталамуса? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. И кричала им: «Пошли вон, собаки!» Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. Вроде гуси. Он подошел к ней и спрашивает: «Бабусь, это у тебя гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок?» Он говорит:

0: А почему ты их называешь собаками? Готовы? Готовы? Она говорит, потому что они свиньи весь огород истоптали.
1: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
7: 18+. После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пауз Сбербанк.
10: День рождения Муз-ТВ – 30 лет. Празднуем громко. 16 октября ЦСКА Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
11: Ради хорошего кино он готов на все. Смотрева! Блогеры кино и шоу на Рутюбе. Хорошо! И бесплатно! Рутюб. Смотри каждый день.
12: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
13: Юмор ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор-ФМ.
1: Слушайте, купил очень интересную книгу. «Как сделать суперклей своими руками». Третий день подряд, ну просто не могу оторваться.
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Степ и Ко». Город Новосибирск.
4: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
5: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
6: Анфиса.
5: Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
6: Знаете, меня смущает греча.
5: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, это результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
6: И я ее спасаю.
5: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину, кровь, кетчуп 50 на 50... У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцы от виси и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
6: Это так позитивно!
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: снова здравствуйте, шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
2: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ.
3: Надежда, ты начинаешь.
1: Кликну, а в ответ тишина. С Windows я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна.
0: Следующая моя песня.
4: Вон мужик, урод, идет. Баба стрёмная плывет. Я на пляже лежу, за базаром не слежу.
1: Весело, весело.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Катя.
5: Вот салон с комфортом сели 115 человек. И Шумахер на газели начинает свой разбег. Позабыто все на свете, сердце замерло в груди. Только небо, только ветер, только радость впереди. Мотор.

0: сбился, я сбился.
1: Кофе надо было.
0: Ай, класс.
2: Молодец.
0: Очень добрая
2: история. Это было хорошо. Это было здорово.
1: Дорогая.
3: Шутки, песни, плюс.
0: Так, Надя, ты?
2: Я, да. Текет ручей, беги, ручей. О, как нас много, не учей.
0: Текет, беги.
2: Текет ручей, беги, ручей. О,
0: как нас много, не учей. О, это прям из юности песня.
1: Да. Держу в руках ручную кладь. Летим, моя голубка. Полет у нас часов на пять, но есть с собой покупка. Ручная кладь, а в ней 0,5. И важно кладь не расплескать. Я так готов всю жизнь летать с тобой, моя голубка.
2: Класс.
0: То есть он не ради нее летит туда.
2: А с ней.
0: С ней, да.
2: С ней, получается, да.
0: Катя.
1: Шот

0: шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
1: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
2: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!
3: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Однажды давным-давно одному индусу не с кем было заняться Камасутрой. Так появилась йога.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда. Здравствуйте. Я хотел бы приобрести годовой абонемент. Ему говорят, фитнес-клуб этажом выше. Это виноводочный отдел. Я знаю. Проходит свадьба. В доме все гудит. Пьяный баянист играет. Абба. Танцуют, веселятся. И два мужика напротив сидят на крылечке. Соседи. Разложили газетку там. Селедочку, колбаски или водочка стоит. Один говорит, один другому говорит, да, не позвали, забыли. Второй говорит, не позвали, помнят.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: «Белый орел», «Веовеселые ребята», «Город 312» и другие.
4: Не пропустите!
5: На НТВ.
4: «Виа Суперстар».
5: Новый сезон.
3: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
6: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
7: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
8: Чем только чарт не шутит. Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
9: Мы не хмуримся и продолжаем.
8: Новости, от которых хочется улыбаться.
10: Только одна история, правда. Все остальное мы придумали.
8: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
8: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
8: Юмор-ФМ чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.
12: Я слышал, на Невском новое преступление.
13: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
14: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
15: Юмор ФМ. Шутки

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Объявление. В кондитерскую требуется пекарь. Кекс не предлагать.

0: представляет Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете,
1: почему в браке мужчина меняется, перестает делать приятные сюрпризы, игнорирует просьбы о помощи в бытовых вопросах и воспринимает все как должное. Как избежать этого в отношениях?
0: Сатья отвечает.
2: Мужчина в браке меняется. Нет, чаще всего мужчина в браке проявляется. Он становится таким, каким он есть. А теперь вопрос к женщинам в зале. А вы в браке не изменились в лучшую сторону? То же самое. А почему она в браке меняется? А почему макияж наносит только, когда идет с подругами где-то посидеть? А дома ходит с бигудей там или вот это, в халате с дырками в спине? Как будто от дедушки достался. А почему так? А почему? А почему? А почему? А почему она раньше всегда хотела меня? А сейчас, ты что? У тебя же был секс на 14 февраля? Сейчас вот еще чуть-чуть, декабрьские начнутся. Все меняются. Я обычно почему говорю, что не торопитесь с сексом? Потому что пока женщина еще с мужчиной не спит, она все время ищет в мужчине какие-то качества, которые ей мешают с ним спать. А когда она с ним уже переспала, она в нем уже ищет качества, которые подтверждают или объясняют, почему она с ним спит. Не торопитесь, и станет все ясно. Мужчина перестал говорить приятные слова. А теперь вопрос, а как он пострадал от этого? Мужчина перестал по дому помогать, выполнять какие-то просьбы. А теперь вопрос, а как ты это попросила? А как ты за это поблагодарила? А как ты была счастлива за то, что он делал? Если мужчина перестал для тебя что-то делать, значит, что-то нарушено. Либо ты просишь так, как... Иди сюда, тварь божья! Давай, немедленно хватай молоток, и солнце еще высоко. Сел он футбол смотреть. Нехороший человек Валера. Конечно, он напрягается, конечно, напрягается. Поэтому как просите, как благодарите и как наслаждаетесь тем, что он для вас делает, вот такой эффект.
0: Сатья с юмором.
2: Письмо. Я стираю, готовлю, прибираю и делаю всю работу по дому. Работаю так же, как и муж с 8 до 17, 5 на 2. Занимаюсь детьми и кажется, что муж это третий ребенок. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа и что делать, чтобы не стать ею? Ну, я сейчас... Вообще, я ожидал, что в конце будет вопрос. Как не сойти с ума? Как разделить обязанности? А ее, в принципе, все устраивает. Она работает по 9 часов в день, 5 на 2, да? У нее дети, двое детей, на ней хозяйство. Она все это делает, и ее это абсолютно устраивает. Но у нее проблема, что у нее третий ребенок муж. Вот если бы, конечно, его бы куда-то, в село отправить, в пионерский лагерь, я бы отдохнула. Как не чувствовать себя мамочкой для своего мужа? Ну, внимание, если муж выполняет функцию твоего ребенка, ты этой мамочкой уже стала. Ну, конечно. Теперь вопрос. Ты его выбрала таким, что усыновила Павлика себе? Либо из нормального мужика сделала своим поведением? Проблем у мужа нету. У него нормально. Он так же, как и жена, работает, приходит, и дома ему подтирают там что-то. Ну, кормят сырничками, вешают манишечку какую-то. У мужа нет проблемы. Поэтому поменяй свою жизнь. Что это за история? Я бы походил к психотерапевту. Работает как лошадь, устает как собака, крутится как пчела. Понятно, что ты лечишься у ветеринара. Надо же с этим что-то делать.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Вкусный и полезный выпуск прямо сейчас. Овощевод Галина Абрамова рассказала, какую капусту лучше квасить. Многие скажут, что лучше квасить не капусту, и будут неправы. В общем, если коротко, подойдет не любой кочан, а плотный и тяжелый, круглый или чуть-чуть приплюснутый с боков. Кочерыга у него должна быть посажена неглубоко, говорит специалистка. Лучшие сорта для закваски, прошедшие испытания в Институте овощеводства, это Ликова, Натали, Мечта, Снежинка, Престиж и Континент. На самом деле, хорошее название для капусты, но почему никто не назвал капусту кочерыга. В Ирландии ученые научились делать из свеклы суперфуд. Ну, не прямо из свеклы, из ее жмыха. То есть сначала они выжали из корнеплода соки, затем перемололи. Ну, а то, что осталось, вот в эту муку добавили полезных молочных бактерий, и вуаля! Получили что-то типа айрана, но на свекле. Исследователи также позволили этому напитку забродить. И, в общем, говорят, что нормально получилось. Такое слабоалкогольное питье. Главное, чтобы им никто самогонный аппарат не подарил. А то, боюсь, это никогда не закончится.
1: Хорошие новости.
0: Ну и опять в Россию. Аналитики выяснили, что рестораны в разных городах нашей страны отличаются популярными продуктами в меню. Вот в Брянске делают упор на мясо. В Иркутске – на молочную продукцию. В Барнауле предлагают блюда из птицы, а в Смоленске в меню много блюд из овощей. Квасят не капусту, а в Калининграде. Там закупается множество разных напитков. Ну а в Москве и в ресторанах хорошо идут фрукты. Потому что фрукты стоят дороже всего. Ну а это уже совсем другая история. У меня все новости к этому часу. Я, Юля Деточкина, не прощаюсь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Июль Авто» ООО «Урал Бест Инвест».
3: Смотри на осень. Из окна новой «Лада». Осенняя распродажа в июле.

0: «Лада». Новые «Лада» от 624 тысяч рублей на Копейском шоссе 88/5. Более 300 новых «Лада» на складе и зимние шины в подарок. Успевайте в июль «Лада» на Копейском шоссе 88/5.
1: Акция до конца сентября этого года.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Пьяные грузчики пытались найти тормоз, отчаянно давили на все педали подряд, но поехавший с лестницы рояль было уже не остановить.

0: поздний час, половина первого, 7000 над землей. Гул турбин, обрывки сна. За окном облаками белыми лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна.
1: Юмор ФМ.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Метро. Поезд разгоняется, останавливается, такая. Девушка, молодой человек, уступите место бабушке. Как вам не стыдно? Ей лет 70. Садитесь, бабушка, садись. Бабушка, не хочу садиться. Чего вы за меня выступаете? 70-70. Вам какое дело? 70. Толпа, что действительно тут? Поезд разгоняется. Девушка, как вам не стыдно? Бабушка, вы же меня ставите в неловкое положение. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не хочу садиться, пусть сидит. Зачем ты затеваешь? Толпа, чего рвешься? Чего маешься? Чего больше всех надо? Чего кровь портишь? Пусть сидит. Толпа такая, как хор такой. Девушка, как вам не стыдно? Старушке 70, больная. Он молодой балбес, ему стоять и стоять. А ей сколько там осталось? Садитесь, встань, садитесь. Бабка, почему больная? Почему 70? Сколько мне осталось? Какое твое собачье дело? Я прекрасно себя чувствую. Больная ты, сидите. Молодой человек, из-за балбеса могу приварить. Девушка, как тебе не стыдно? Почему ты сидишь? Человек еле дышит, она синяя, ее шатает. Ей, наверное, 75. Садитесь, встань, садитесь. Бабка, не сяду я, все, не сяду. Толпа, ты откуда такая взялась? Ты где такая родилась? Молодой человек, не встану я, все, не встану. Девушка, а бабушка, а вам должно быть стыдно. А вас заботится, вам предлагает. А вы бессмысленно уперлись, как баран, как дура, как корова. Позор, подонки все. Толпа, что она хочет? Кто она такая? Бабка, не сяду я, все. Молодой человек, не встану я. Девушка, как вам не стыдно? Садитесь, встань, садитесь. Какой кошмар. Вы все ставите меня в неловкое положение. Толпа, я бы тебя поставил. Ох, я бы тебя поставил. Именно в неловкое положение. Да народ вокруг, сиди, пацан, сиди. Девушка, мы же пишем, мы же боремся, мы призываем. Подонки! Толпа, сиди, пацан, сиди. Молодой человек, не встану я, бабка, не сяду. Толпа, сиди, пацан, сиди. Представляешь, и все проехали свою остановку. Представляешь?
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Вадим Самойлов, Агата Кристи, Сергей Лазарев, Зивер, Найк Борзов, Анна Асти. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
3: Чем только черт не шутит, Юмор-ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
4: Мы не хмуримся и продолжаем.
3: Новости, от которых хочется улыбаться.
5: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
3: Веселые песни.
5: Поднимите мне зарплату.
3: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
3: Юмор ФМ Чарт по воскресеньям в 11:00 на Муз-ТВ. 16+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
7: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Девчонки, что-то я в последнее время чувствую себя как Барби. Вроде молодая и красивая, а колени уже не сгибаются.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
2: Вы кандидат математических наук, преподаете в университете и получаете копейки.
3: А вы опытный инженер, начальник цеха на передовом предприятии и прозябаете. Смотрите, так все на свете можно прозябать.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки предлагают специалистам с высшим образованием, видным ученым, педагогам, представителям творческой интеллигенции наконец-то заработать нормальные бабки.
3: Запишитесь на наши курсы сегодня, и ровно через 48 академических часов интенсивных занятий вы безо всякого труда сможете...
5: Проехать на мотопедосипеде по любым сугробам с полным несоблюдением правил дорожного движения.
3: Найти с первой попытки и дом, и корпус, и подъезд, и квартиру.
5: Эргономично обмотать пакетами руль вашего железного коня.
3: Освоить 401 способ доставки заказа вовремя и горячим.
5: И сказать «Ставьте пятерку, пожалуйста» на 127 языках больших и малых народностей Российской Федерации.
4: Высшие императорские курсы курьерской доставки. Хватит прозябать. Пора поступать.
3: Не прозябайте вашу новую сытую жизнь и головокружительную курьерскую карьеру. На сайте елшлагбаума.где.
6: Дорогой, на дне баночки с соком какой-то странный осадок.
7: Дорогая, если сок действительно натуральный, осадок – это нормально.
8: Короче, соки и нектары – осадок. Нормальные соки и нектар. Томатный – из помидоров. Яблочный – из яблок. Томатно-яблочный – из яблок и помидоров. И пока никто не жаловался. И все живы. Ищите осадок в магазинах вашего города.
9: В знакомые с детства трехлитровой банке.
10: На самых дальних полках.
8: Кстати, попробуйте нашу новинку. Осадок клубника фейхоа.
9: Уже с активированным углем.
8: Соки и нектары осадок.
10: Осадок сладок.
11: Вы все еще стучите по батарее? Это же прошлый век.
12: Раз-раз, проверка связи. Товарищи жильцы, будьте внимательны. В квартире номер 64 начинается праздничный трехдневный гульбарий, посвященный отъезду жены и тещи на отдых в Анапу. Прошу проявить понимание и заранее простить.
13: Верхнекозлинский матюгальниковый завод с гордостью представляет систему раннего оповещения соседей «Оральник Про».
14: Решил немного порезвиться? Тебе оральник пригодится.
13: Невероятная акустическая мощь. Радиус действия до 1,5 километра. Легко проникает сквозь бетон, паркет и настенный ковер. Все это «Оральник Про».
14: Дайте шанс соседям заранее понять, принять и смириться.
12: А примерно через 15 минут у нас караоке.
13: Система раннего оповещения соседей «Оральник Про». Не говорите, что вас не предупреждали.
14: «Оральник Про». А вы все еще стучите по батарее?

0: Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
1: Всем привет, добрый вечер. Что, мы в сложное время сейчас живем? Я просто недавно увидела новость, что после самоизоляции люди начали обращаться там, к психологам, к психотерапевтам на 75% чаще. На 75%, представляете? Это только те, которые обратились. Остальные просто долбанутые ходят, нормально, ничего не делают с этим. Сейчас у всех какие-то депрессии, там, биполярные расстройства, тревожность. И это правильно, что люди стали заботиться о своем психическом здоровье. Я по-хорошему тоже сходила бы к психологу, но там же цены такие офигевшие. Просто я зашла на сайт какого-то центра, и там одна консультация стоит 5000 рублей. А у меня нет 5000, понимаете? У меня поэтому, блин, и депрессия просто. Когда у меня есть деньги, мне эти психологи нафиг не нужны. Когда они у меня есть, я их не хочу на психолога тратить. Я хочу там в путешествие слетать или там шаверму купить. Ну, в общем, вкладываю в себя. И что мне больше всего повеселило, там прям большой центр, много специалистов, и все они стоили по 5000, а один мужик 12. И я вот подумала, вот я к нему обязательно когда-нибудь схожу. Даже если у меня не будет никаких проблем, буду просто сидеть всю консультацию и спрашивать, что он о себе возомнил вообще. Я планирую его прям до истерики довести. Мне даже жалко его не будет, потому что он после меня может пойти в соседний кабинет на консультацию за 5000, у него 7 еще останется, нормально. И в целом, ну, 5000 за консультацию – это не так много, но если бы там прям решили все мои проблемы, да? Но это же не так работает. Там прям надо ходить, что-то разбираться в себе. А первый раз люди приходят, еще хуже себя чувствуют. Естественно, потому что ты выходишь, у тебя все те же самые проблемы, только теперь нет 5000. Вот у меня просто друг один раз так сходил к психологу, и после этого 2 часа сидел в парке, пил водку и плакал. Я спросила, почему, он говорит, ну, я к нему пришел, рассказал о своих проблемах, оказалось, что у меня проблем еще больше. Я говорю, ага, и ты решил алкоголизм туда еще добавить, да, чтобы полный комплект собрать, видимо. Но вообще там, естественно, у всех проблем еще больше всегда оказывается, потому что, ну, это, по сути, платная медицина, она всегда так работает. Я решила узнать, есть ли бесплатные психологи, вот эти государственные, знаете? Ты говоришь, у меня депрессия, он тебе просто многоточие включает, и сидите вдвоем с ним, на сердце боль, взгляд смотрит в небо. Я себе это так представляю, и... Ну, прикиньте, оказывается, есть бесплатные психологи, действительно. Я прям в своей поликлинике зашла на сайт. Я вообще офигела с того, что у них есть сайт. Но проблема в том, что сейчас из-за ограничений просто так ни к какому врачу не попасть. Они принимают только с острой болью. А вот с какой острой болью я могу пойти к психологу? С душевной? Ну, у меня нет суицидальных мыслей, я даже не рассталась ни с кем. Мне как бы... С кем вообще мне нужно расстаться в 31 год, чтобы у меня была прям острая боль? Вот с Маратом Башаровым? Там вот прям острое, да. От него же вообще женщины не уходят, от него реанимация увозит сразу обычно просто, и все. Я поэтому психолога смотрю на Ютубе, ну, чтобы как-то хоть быть в курсе, что со мной вообще происходит. Но, если честно, мне вот без этой информации легче жилось. Просто я теперь знаю, что у женщин примерно в 30 лет начинается кризис, и он длится там чуть ли не до 40. Мне 31, я этого не хотела знать, понимаете? Они еще не говорят, что с этим делать. Мне просто сообщили, что меня ждет 9 лет днища. Вот я не знаю. Я подумала, что я не буду ничего делать, потому что если кризис, это же Америка виновата, правильно? Пусть Байден этим и занимается. Все у меня на сегодня. Спасибо большое.
0: Это большой стендап. Big стендап. На Юмор-ФМ.

0: И такое бывает.
1: Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
2: Как говаривал еще Иван Сусанин, куда же вы в лес без GPS?
1: А еще бабушка Рожков.
3: Однажды Ленечке Якубовичу наступили на ногу.
1: Рожков в праздничном настроении.
2: Вот бесит, когда у меня экзистенциональный кризис.
1: А также Рожков в мундире. Тетушка Рожков. Доктор Рожков. Рожков душнила. Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
4: Девушки, если вам вдруг не спится, откройте контакты в телефоне вашего мужа и посчитайте овец.
1: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Ученые 136-й полярной экспедиции наконец-то доказали: жизнь на Северном полюсе невозможна. Водка замерзает. Перемотки.

0: FM. Классика жанра. Владимир Винокур.
1: Сегодня настроение хуже вчерашнего. Ты смеешься, а я вчера жене говорю: слышь, бактерия. Ну что, она медсестрой работает. Я говорю: слышь, бактерия, налей 100 грамм чуть-чуть выпить. А она говорит: с утра опять пьянка. Я говорю: ты что, мне таблетку запить нечем. Дурак, знал бы, вообще не просил. Мне Витек 30-ку должен. Витек, ну знаешь. Ну Витек, шофер, Витек, который... Ну у него еще машина иномарка. Ну по нашим временам это... Запорожец называется. Ну я ему говорю: Витек, а что ты вот когда едешь, у тебя машина из стороны в сторону прыгает? Он говорит: ты что, она не прыгает? Это она гопак пляшет. Отплясался вместе с Витькой. Запорожец. Витька крышку от бензобака открыл. Ну, хотел поглядеть, сколько бензина осталось. А пасмурно было, не видать ничего. Но он взял, спичкой чиркнул. И не глубоко так опустил. А там бензину было, ну, до того света бы хватило. Ну и хватило, Витька. Теперь в реанимации уже месяц лежит. Кузов на боку. Радиатор течет. Гудок молчит. Работает только выхлопная труба. И главное, мужик-то не глупый, не глупый. Ну, выпивший был. А Янка, хотел даже ему свою кровь, чтобы дать, ну, чтобы перелили Янкину, Витьке. Ну, врачи не согласились, говорят, у его кровь очень наркоцетели похожа. Ну, вы Янку знаете. Ну, Янка, ну... Ну, что, не знаете Янку? Янка, ну...
2: Водокачки, что ли?
1: Не, не с водокачки. Янка, который... Ну, грибник Янка, ну, грибник. Он все время с корзиной в лес ходит, бутылки собирает. Знаете, да? Так он... Сообразили они с пацанами на троих целую корзину водки набрали и в лесок пошли, у костра сели. Ну, как по-человечески, разморило. Легли, значит, отдыхать. Ночью один из них проснулся. Костер-то погас. Ну, он глядит, бревно лежит. Он его туда и подкатил, и бросил. И заснул опять. А то ж Янка был. Янка очнулся, говорит: ой, ребята, что-то паленым пахнет. Башмаки уже дымиться начали. Еще б чуть-чуть, вместо ног одни б шампура остались.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
3: Группа ПМ, Инь-Ян, Полиция нравов и другие.
4: Не пропустите.
5: На НТВ.
4: Виа Суперстар.
5: Новый сезон.
3: Завтра в 21.20 на НТВ. 16+.
2: День рождения Муз-ТВ 30 лет. Празднуем громко. 16 октября. ЦСКА-Арена. Погрузись в историю канала, рассказанную в 30 суперхитах. Зиверт, Сергей Лазарев, Артик и Асти, Джонни, Валерия, Лолита. И еще больше суперзвезд на одной сцене. 16 октября в ЦСКА-Арена. День рождения Муз-ТВ 30 лет. Категория 16+.
6: Ну что там у вас на Невском?
7: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
2: Чем только черт не шутит, Юмор ФМ собрал все самое смешное и музитивное.
8: Мы не хмуримся и продолжаем.
2: Новости, от которых хочется улыбаться.
9: Только одна история, правда, все остальное мы придумали.
2: Веселые песни.
10: Поднимите мне зарплату.
2: И куда же без котиков? Вот что нужно для хорошего настроения.
11: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй.
2: Юмор ФМ Чарт. По воскресеньям в 11.00 на Муз-ТВ. 16+.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Вика была горячей девушкой. За один романтический вечер она нагрела Виталика на 70 тысяч рублей.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Нужен болт! Нужен болт! Ведь именно болтами у нас, юмористов, называют самые смешные шутки. И уж поверьте мне, опытному болельщику, наши спортивные комментаторы частенько радуют нас такими болтами. Вот вам еще несколько из моей личной коллекции.
1: Гол! Штанга!
2: Матч только начался, но почему-то наши игроки уже выглядят уставшими. Хотя тренер разрешил им всю ночь перед игрой отдыхать в баре. Прекрасное выступление! Прекрасное! Ну да, да, были какие-то небольшие ошибочки. А вот тут у нее слегка разбежались ноги. Вопрос, чья голова крепче, остался без ответа. Оба лежат на газоне. Да, сегодня действительно непростая игра. Наши ребята уже минут 20 выманивают соперника к середине поля. А тот уперся бараном и не выманивается. И что сделал нападающий? Он повернулся и пробил своей короной и единственной левой. Матч закончился. Я был очень возбужден проигрышем «Спартака». Зубы мои щелкали, и тут как раз подвернулось ухо соседа. Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: из 51 предмета. В красивой коробке два стильных комбинезона, куча одежды, а если семья кочует с оленями, выдадут еще и парочку одеял. В Москве родители могут выбрать взять подарочный набор «Наши сокровища», где 50 предметов, или получить 20 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге власти делают ставку на полезные гаджеты для малышей. Ну что, захотелось вам в роддом за подарочками? В Турции отменили запрет на бороды для пилотов. Оказывается, раньше им нельзя было бородеть, а теперь можно. Но борода должна быть не до пояса, максимум длины 15 сантиметров. В числе допустимых вариантов указаны естественная ухоженная щетина, борода вместе с усами и короткая, аккуратно постриженная борода. Кстати, если бороденка редкая, заставят сбрить, типа неопрятно. Интересно, а почему раньше было нельзя? Боялись, что на штурвал намотается? Сага «Сумерки» рвет кинопрокат не только в России, но и в Беларуси. Местные кинотеатры не стали ограничиваться картонным Эдвардом в холле, а предложили зрителям полноценное вампирское меню. Напитки оформлены как пакеты с кровью. Еще предлагают попкорн «Хруст Каллинов», мармелад «Зубы Эдварда» и другие вкусняшки. Я бы, конечно, похрустела каллинами, но пока получается хрустеть только коленями. У меня к этому часу все новости. Я, Юлия Дедчкина, скоро вернусь.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. В Златоусте, Озерске и Снежинске плюс 13. В Троицке, Южноуральске, Кыштыме и Сатке до 16 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Миассе и Челябинске плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. Ночью от 0 до плюс 4 градусов. Днем в субботу в Магнитогорске, Карталах и Сатке плюс 14. В Троицке, Южноуральске, Озерске и Снежинске до 16 тепла. В Златоусте, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 15.

0: Машков шутит на Юмор-ФМ.
1: Мы, актеры, без работы не сидим. Это летом мы, фотограф и обезьянка. А зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Ваханкин смахнул с бороды затесавшиеся туда крошки, бросил на жену осторожный косой взгляд и затих на своем диване. Ему очень не хотелось расставаться с Варварой. Наряду с множеством недостатков у Варвары были два существенных достижения – большая белая грудь и служба. Сам Васисуалий никогда и нигде не служил. Служба помешала бы ему думать о значении русской интеллигенции, каковой социальной прослойке он причислял и себя. Таким образом, продолжительные думы Лоханкина сводились к приятной и близкой теме – Васисуалий Лоханкин и его значение, Лоханкин и трагедия русского либерализма, Лоханкин и его роль в русской революции. Обо всем этом было легко и покойно думать, разгуливая по комнате в фетровых сапожках, купленных на Варварины деньги, и поглядывая на любимый шкаф, где мерцали церковным золотом корешки брокгаузовского энциклопедического словаря. «Рядом с этой сокровищницей мысли, — неторопливо думал Васисуалий, — делаешься чище, как-то духовно растешь». С уходом Варвары исчезла бы и материальная база, на которой покоилось благополучие достойнейшего представителя мыслящего человечества. Вечером пришел Птибурдуков. «Варя! — умоляюще сказал он, входя в комнату. — Мы же условились! — Полюбуйся, Сашук! — закричала Варвара, хватая его за руку и подталкивая к дивану. — Вот он! Лежит, самец! Подлый собственник! Понимаешь, этот крепостник объявил голодовку из-за того, что я хочу от него уйти! Увидев Птибурдукова, голодающий сразу же пустил в ход пятистопный ямб. — Птибурдуков! Тебя я презираю! — заныл он. — Жены моей касаться ты не смей! Ты хам, Птибурдуков, мерзавец! Куда жену уводишь от меня? — Товарищ Лоханкин! — ошеломленно сказал Птибурдуков, хватая за усы. — Уйди! «Уйди, тебя я ненавижу!» — продолжал Васисуалий, раскачиваясь, как старый еврей на молитве. «Ты гнида жалкая и мерзкая, притом не инженер ты, хам, мерзавец, сволочь, ползучий гад и сутенер, притом!»
2: «Как вам не стыдно, Васисуалий Андреевич?» — сказал заскучавший Птибурдуков. «Даже просто глупо! Но подумайте, что вы делаете на втором году пятилетки?»
0: «Он мне посмел сказать, что это глупо! Он! Он жену, укравший у меня! Уйди, Птибурдуков, не то тебе повые, по шее, то есть вам я надаю!»
1: Варвара почувствовала к нему жалость. «Из-за меня голодает», — размышляла она с гордостью. «Какая все-таки страсть!» Ночью Варваре приснился страшный сон. Иссохший от высокого чувства Васисуалий глодал белые шпоры на сапогах врача. Шпоры гремели, зубы лязгали. В страхе Варвара проснулась. Клеенчатый диван был пуст. Варвара повела очами и увидела Васисуалия. Он стоял у открытой дверцы буфета спиной к кровати и громко чавкал. Опустошив высокую баночку консервов, он осторожно снял крышку с кастрюли и, погрузив пальцы в холодный борщ, извлек оттуда кусок мяса. «Лоханкин!» — сказала Варвара ужасным голосом. С жалобным воем кинулся Васисуалий к дивану. Варвара молча и быстро одевалась.
0: «Варвара!» — сказал он в нос. «Неужели ты в самом деле уходишь от меня? К Птибурдукову?»
1: Ответа не было.
0: волчица ты!» — неуверенно объявил Лоханкин. «Тебя я презираю!»
1: Но было уже поздно. Напрасно хныкал Васисуалий о любви и голодной смерти. Варвара ушла навсегда, волоча за собой дорожный мешок с цветными рейтузами, фетровой шляпой, фигурными флаконами и прочими предметами дамского обихода.
3: Ильф, Петров и Бурунов.
4: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
3: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: Чтобы измерить силушку богатырскую, надо умножить богатырскую массушку на ускоренице богатырское.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в баре.
2: Ой, извините, пацаны, что опоздал. Я всю ночь в очереди простоял, представляете? Билеты на Челкунчика на 31 декабря. Пау.
3: Чего?
2: Чего?
3: Видишь, ты последний раз под лай собаки танцевал. Какой балет?
4: Да что ты докопался? Молодец, Мишаня, развивается. Молодец. Вот я недавно узнал, что оказывается, 100 одежек и все без застежек – это капуста. Представляете? Это загадка оказывается. Прикинь.
3: Ну, а ты что думал?
4: Я думал, просто информация.
2: Да нет, пацаны, вообще все не так. Просто это очень модно и дорого, поэтому я купил эти билеты. Я ради этого в таком замесе побывал, вы не представляете. Прикиньте, стою в очереди, смотрю, там впереди бабка с мачете стоит вот так вот, а у нее в руке рука. А в руке два билета Щелкунчика. Представляешь, через что я прошел уже? Так-то мне балет вообще по боку на самом деле. Я тебе что, пчела, что ли, сидеть в станции разбираться? Не.
3: Миш, я не хочу снобом показаться, но вот если все с 9-го этажа начнут прыгать, ты тоже прыгнешь.
2: Ну, если туда будет огромная очередь, и, ну, все это будет стоить 1300, так, навскидку. А еще и там, если и Клава Кока будет выступать, я, конечно, я туда хочу.
3: Конечно,
2: я прыгну,
3: конечно. Миш, а ты со своими этими погонями за трендами, ты ж просто чужие мечты исполняешь. Просто смотришь, кто что делает, и ты такой, я так же хочу. Тут ты серфил, типа, не могу жить без океана.
2: Ну, че?
3: Потом ты такой, Алтай и Байкал, мои места силы. Ничего, что я прям слово в слово твои истории сейчас
2: цитирую? Ничего, Валер, все в порядке.
3: Вот давай, что ты сейчас любишь?
2: Падл-теннис люблю.
3: Падл-теннис он любит, пожалуйста.
2: Еще люблю кроссовки Adidas Gazelle, вот эти новые, по 100 тысяч за пару.
3: Конечно, конечно.
2: Все, Валера, это хватит этой иронии твоей, понятно? Ты прекрасно знаешь, у меня было очень бедное детство. Теперь я, когда у меня есть деньги, это все компенсирую всякими телефонами, билетами этими ненужными. Тебе-то легко рассуждать, ты в роскоши рос.
3: Придурок, мы вместе росли, мы братья. Еще раз здравствуйте. Вот. Ваш виски,
5: вау.
3: Ваше пиво и ваш бокальчик «Ля Кремана» с нашей фирменной подачей.
2: Заткнись, Валер.
3: Я молчу.
2: Просто заткнись.
3: Я молчу.
5: Так,
3: я...
5: Вот счет.
2: Да. Да, спасибо. Заплати, Валер, пожалуйста.
3: А что, у хозяев 16-го айфона нет денег обычно, да? Или это сейчас не в тренде платить? Я понял, это не в тренде.
2: Да, да, Валера, да. У меня нету денег. Доволен собой? Я все, вот все, что у меня есть, это взято в кредит. Потому что я работаю в переходе, я продаю чехлы для Верту, ты понимаешь? Мне ни разу ни одного уточняющего вопроса никто не задал. А еще я все лето хомяка вонючего тапал, Валера. $4 за все лето я заработал, Валер. Нас обманули, ты понимаешь? Поэтому мне и приходится снимать квартиру на конченной станции метро.
3: Конечной.
2: Нет, Валера, на конченной. Это вот от конечной еще 2 километра пешком. Вот это конченная станция метро.
4: Да.
2: И там в прекрасном человеннике находится моя говнушка.
3: Однушка.
2: Это не однушка, это говнушка. Ты понимаешь, там так мало места, что унитаз занимает половину квартиры. Язык не поворачивается назвать это однушкой, Валер. А в соцсетях я, конечно, молодец. Я весь в Баленсиаге, вот на 16-й айфон себя вот на Щелкунчике фотографирую. А матери, когда пишу смс, что у меня все в порядке, 3 раза в голодный обморок падаю.
3: Все, про мать только давай не будем давить. Сколько тут с нас?
5: 4 300.
3: Угу.
5: 300 за пиво, 1000 виски и 3000 бокальчик «Ля Кремана».
3: «Ля Кремана», 3000.
2: Пошел ты, знаешь куда, Валер?
3: Я молчу.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.
6: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: «Никого не слушай». Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: «Не следи за деньгами, следи за здоровьем». Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

вечно. В тебе живет жизнь, теперь все иначе. Если судьба ударит нас, я дам сдачи. Прошу, не плачь, ко мне прижмись ближе. Мне так нужно слышать, как ты дышишь. Я давно уже понял, тобою болен. Я в твоем распоряжении, в твоей воле. И что бы ни случилось,

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Наука не стоит на месте. Вот и медицина шагнула далеко вперед, оставив далеко позади нашу деревню.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит пятилетней Леночке: «Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко». «Нет, деда, вторым делом». «Нет, именно первым». «Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы». Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. «Пап, ты где отдыхаешь?» «Маш, я лежу в больнице». «Ну, приятного тебе отдыха». Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
0: Угарный папа.
1: Леша 4,5 года. Мама ему говорит: «Леша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут». «Это не ко мне, все вопросы к попе». Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: «Что ты мне принесла?» «Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой?» Жора совершенно искренне отвечает: «Нет, такого нет, но у нас есть я». Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

открыла ват портал, и меня замотало, и тебя замотало. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждала. Я тебе ведь говорила, мы слишком разные. Хочу уют и дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Вовков шутит на Юмор ФМ.
1: Дорогие мои, помните, лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем колхоза она так и не стала.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ближе к детям. Екатеринбург.
3: В последнее время стало легко определить, что тебе звонит телефонный мошенник. Ведь попадаются даже такие. Алло.
4: Здравствуйте, тетенька. Я это, из службы безопасности банка. С вашего счета был списан секстиллион денег. Чтобы их вернуть, вам надо продиктовать эти три цифры сзади.
3: Так, мальчик, откуда у тебя мой номер?
4: А я не мальчик, я этот директор банка такой, самый главный, трехметровый, с усами, у которого еще вся одежда из денег. В общем, либо переводите секстиллион, либо... Сколько там сухарики стоят? 17 рублей!
3: Так, Иванов, ну я же поняла, что это ты. Ты зачем своей же учительнице звонишь?
4: Да у меня просто в телефоне только ваш номер и мамин. Но я ж не буду звонить человеку, у которого я записана как сын.
0: Марина Кравец и команда «Столик». Чулым.
5: А звезды тоже заказывают доставку. Вы Марина Кравец?
6: Да.
5: Я вас узнал. Вот, в общем, ваш заказ. До свидания.
6: Подождите, подождите. Это не мой заказ. У меня из пакета должны торчать руккола, ананас, багет. Это не мое?
5: А, просто откуда вы все это заказывали? Меня туда не впустили. Поэтому я вам по дороге в ларьке собрал, что там у вас было. Помело. Ну? Ну, я морковку грязную купил, продавщица ее помыла. Вот 1% кефир, 99 я выпил. Сыр фета, я прогуглил, фет умер, поэтому сыр козы. Что там еще? Корень имбиря, ну пускай будет 64. Так, ну и родственница курицы тоже там.
6: Кто?
5: Ну как просили, куркума. Не знаю, кума, не кума, может, заловка вообще. Вот эчпочмак.
6: Эчпочмак? К чему эчпочмак? Я не просила эчпочмак.
5: Эчпочму не просили, эчпочмак. Как для себя готовил.
6: Слушайте, вы знаете, я все-таки эти продукты есть не буду. Вы уж меня простите, ладно?
5: Опа, не понял, а что началось? А, звезда. Небось, наверное, куртка есть белая, да? Зимних, наверное, вообще две. Сковородка эта крутая на кухне с красным прицелом посередине, так?
6: А чего началось?
5: Марин, корона не жмет?
6: Какая корона? Слабон ты... Так, стоп номер, ребят.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Это «Культурная минутка». Ликуйте, фанаты Форт Боярда. Скоро любой турист за небольшую мзду сможет исследовать все закоулки легендарной крепости. Власти обещают, что Форт Боярд откроют для туристов уже в 2028 году. Сейчас крепость во Франции реставрируют и готовят к приему посетителей. До этого, между прочим, туда обычных туристов не пускали, а в основном снимали телешоу. Круто! Фанаты «Черного плаща» тоже ликуют, он возвращается. Disney Plus решил перезапустить тот самый сериал, но только немного его осовременить. По сюжету «Черный плащ» 35 лет провел в альтернативной реальности, и там никто не знал, что он супергерой. Но только свистни, и он снова выходит на работу вместе с новым героем-подростком Дакки. Здорово, конечно, но, может быть, есть какие-то свежие идеи?
1: Хорошие новости!
0: Издатели книг рассказали, какой классик особенно любим россиянами. И это Федор Михайлович «Наше все» Достоевский. Самым читаемым российским классиком является именно он, причем самые продаваемые его романы – это неизменно «Идиот» и «Игрок». Кстати, любят русскую классику и за рубежом. Например, в Турции самая любимая книжка – это «Капитанская дочка Пушкина». Неожиданно. Вот у нас самая любимая турецкая книжка – это «Королек, птичка, певчая». Следующий выпуск «Хороших новостей» не за горами. Вернусь очень скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорош.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Каждый год на 8 марта я делаю любимой жене один и тот же, но очень долгожданный подарок. Выношу елку.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль — умерла клинической смертью, похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах, в бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус, полный пассажиров, смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову, погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Говорит: что ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорит: падла, как ты забралась сюда?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: В эфире главный хит всех дач и огородов. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Триот Идиот», город Смоленск.
4: Команда КВН «Триот Идиот» свою песнь о техническом прогрессе посвящает месту, до которого этот прогресс еще не добрался.

0: дом снести, чем сделать, чтоб горела лампочка.
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Ну, короче, сейчас хитяра будет. Вот тут, тут тонко.
3: Мы в тебя верим, давай.
2: Тут тонко прям прислушайтесь.
4: Дед спас сито, весь дом дотла сгорел, а он спас сито.
1: Дед сито спас!
0: На Юмор-ФМ.
3: Знаешь ли ты, вдоль ночных дорог шла босиком стриптизершеек. Даже яркость на моем планшете просто покинула чат.
1: Спросите у любого жителя Капотни, кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл. Кто лучше всех танцует твист и рок-н-ролл.

0: Нахрен, ту-ту-ру-ду-рум, нахрен, дорогу сейчас покажем.
1: Это очень смешно, я просто пытаюсь сейчас собраться, чтобы это спеть спокойно и не заржать. Муж 60 смог, спасибо не говори, в этом ему помог Бог, его и благодари. Что, в 60 все так плохо?
2: Через 20 лет я узнаю.
1: Давай объективно, через 18.
3: Полдень жаркий, полдень город, и в порту причал. Косорукий сварщик танкер с нефтью раздолбал.
0: Это, кстати, оригинал песни. Леонид Николаевич говорил, изначально так было.
1: Тогда тоже слушай оригинал.
0: Давай.
1: Кто тебя звал на свадьбу, свадебный баянист? Громко орал артист, был довольно крепко пьян.

0: Одна песня на 5 минут хорошо, а 5 коротких веселых песен за 1 минуту еще лучше.
1: Да, это шоу «Шутки песни» на Юмор ФМ. У нас коротко и смешно, а еще мы в ноты попадаем, особенно Люся. Люся Чеботина.
0: Стас Ярушин.
1: Вот возьмем и как вернемся к вам. Уже очень скоро, не скучайте.
2: «Шутки песни» с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. «Шутки песни» слушай на Юмор ФМ.

0: И такое бывает. Включаешь Юмор ФМ, а там Андрей Рожков.
1: Мадемуазель, позвольте вашу ручку.
0: А еще тетушка Рожков.
1: Однажды я пыталась похудеть и сфоткала себя до.
0: Рожков душнило.
2: Коллеги на работе подарили полотенце с голой женщиной.
0: А также Рожков мачо, Рожков в мундире, бабушка Рожков, Рожков на спорте. Целых 33 Рожкова. И все шутят.
1: У Игоря было 7 детей от 7 разных женщин. Да, это была лучшая неделя в его жизни.
0: В новом сезоне Рожков шутит на Юмор ФМ 16+.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Доказано, 50 граммов коньяка перед ужином не только полезно, но и мало.

0: представляет. Любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Однажды тракторист Сидоров попробовал неделю не пить и стал припоминать, что 10 лет назад приехал в эту деревню просто порыбачить. В маршрутке бабулька едет, у нее что-то упало из сумки. Водитель говорит: «Ха, что упало, это мое». Старушка говорит: «Ты, главный сынок, едь тихонько, то я сейчас упаду и вся буду твоя».
2: Едут два мотоциклиста, без касок, без ничего. Причем, три человека. Без коляски, но на одном мотоцикле, втроем. Проезжают, ну, явно пьяные, и гаишник вылетает со свистком, тормозит, а рукой машет им. А один, который сзади сидит, показывает: «Ну, мы что, мы тебя на башку посадим же».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Наташа называла себя царицей, потому что Петр был у нее первый, Николай второй, а Александр

0: Представляет Сатья с юмором. Отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Елизавета, парикмахер-стилист из Кирова, спрашивает.
1: Сатья, здравствуйте. Вот такая ситуация у меня. Очень нравится молодой человек. У нас уже было 6 свиданий. Но с его стороны никакого намека на интимную близость. Я, в принципе, не против. Скажите, пожалуйста, как намекнуть ему, что уже пора, но при этом не показаться падшей женщиной?
0: Сатья отвечает.
2: Обожаю вот этих женщин. 6-е свидание, а он еще не намекнул. 5-е свидание не намекнул. 3-е свидание приставал. Что бы мужчина ни делал, горе мужчине. Понимаете, вот что прямо угадал. Слава Богу, что в мире придуман такой термин, как флирт. Если современные женщины не знакомы с этим явлением, я вам в двух словах объясню, что такое флирт. Флиртовать могут, конечно же, и мужчины, но вообще это женская такая привилегия. Да? Флирт – это намек на что-то интимное. Причем намек – это такая тонкая вещь, когда мужчина не до конца понимает, правильно ли он тебя понял. Ну, вот когда вы сидите где-то в кафешечке, «Валера, я без трусов», это не флирт. Вот просто имейте в виду, это совсем другая история. Чуть дольше задержалась глазами, чем было бы прилично. Чуть как-то там мне что-то сказала, где-то заикнулась, где-то там замлела, где-то за пуговку пиджака потеребила, имейте в виду. Девочки, поймите, что активная женщина рождает пассивность мужчины, имейте в виду. И главный признак хорошего флирта – это то, что в любой момент, на любой стадии флирта вы можете дать заднюю, сказать: «Мужчина, что вы себе позволяете?» И самое главное, он думает: «Блин, я неправильно понял». То есть он сам в это… Вот это флирт, вот такую женщину хочется, а не «тебе ко мне». Без обязательств. Гантны есть. Аж противно стало, правда? Так вот, как-то так.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: Всем привет! В студии Юля Деточкина. Истории про неслабый пол в этом выпуске. Жительница Швеции копала червей для рыбалки, а нашла клад. Теперь его выкупит государство. Видимо, в дальнейшем дама сможет нанять себе специальных людей для копки червей или даже заплатить им самим, чтобы они прыгали на крючок. Короче, клад самый большой в истории страны. Там 24 100 серебряных монет и еще 144 штуки всяких там разных украшений, в том числе и золота. Вот это повезло! Англичанка по имени Лиз Ист бросила карьеру юриста и открыла бизнес по выгулу собак. Теперь она работает в два раза меньше, а зарабатывает больше. Раньше каждый рабочий день растягивался на 12 часов, плюс дорога на работу с работы занимала еще 4 часа. «Каждый день я думала, неужели теперь это моя жизнь?» – вспоминает женщина. Сейчас она проводит около 4 прогулок в день и может за день заработать 40 тысяч рублей. Неплохо. А главное, собаки, они же не разговаривают, не нудят, на жизнь не жалуются. Куда ни посмотри, сплошные плюсы.
1: Хорошие новости.
0: В Италии живет самая пожилая в мире барменша. Анни Посси 102 года. Она родилась в 1924 году, а спустя 30 лет вместе с мужем открыла бар. Муж вскоре умер, но она решила продолжить бизнес и пашет так уже 70 лет. «У меня не бывает каникул, даже выходных не бывает. Я работаю с 7 утра до 7 вечера. На Рождество, на Пасху, на Новый год мы всегда открыты», — говорит бизнес-леди. «Я не курю, не пью, не пью кофе. В 7 вечера, когда мы закрываемся, я включаю компьютер, читаю новости, а после ложусь спать». Вообще хороший бар. В 7 вечера уже закрывается. Для усталых взрослых людей. Хорошие новости никогда не закрываются. Свежий выпуск уже совсем скоро.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости. Хорошая погода.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северный ветер. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – плюс 15. В Озерске, Снежинске и Сатке – до 16 тепла. В Миасе, Кыштыме, Златоусте и Челябинске – плюс 14. Этой ночью и завтра днем малооблачно, преимущественно без осадков. Слабый северо-восточный ветер. Ночью от 0 до плюс 5 градусов. Днем воскресенье в Магнитогорске, Карталах и Озерске плюс 16. В Троицке, Сатке и Южноуральске до 18 тепла. В Снежинске, Златоусте, Миасе, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Немного о себе. Владею белорусским и казахским языками на уровне освежителя воздуха.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Кабинет врача. Врач кому-то. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможет, будем это место удалять. Марья Ивановна, поставьте ему компресс на это место. В кабинет входит больной со свертком. Слушаю вас, больной. Доктор, помогите мне, я вас очень прошу. Я уже в этом не могу ходить. Врач, что? Больной, посмотрите, я уже 3 года его ношу. Врач, ну? Больной, шейте мне костюм. Врач, что? Костюм для меня, я вас очень прошу. Врач, что? Больной, сколько скажете, столько будет. Врач, я хирург, я даже не психиатр, я хирург. Больной, я понимаю, я с раннего утра вас ищу. Он мне записал адрес таким почерком, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите, как он написал. Вы посмотрите на это «Р». Это разве «Р»? Врач, это поликлиника. Больной, я понимаю. Врач, хирургическое отделение. Больной, я знаю. Я врач. Больной, очень хорошо, я тоже охранник. Я знаю, что такое БХС. Материал у меня с собой, сейчас покажу. Очень оригинальный цвет. Врач, слушайте, вы нормальный человек? Больной, допустим. Врач, я хирург, там все больные. Больной, я вас понимаю, я у вас много времени не отниму. Однобортный, с обшитыми пуговичками, с жилетом. Троечку, такую троечку. Врач, как вас сюда пропустили? Вы сказали, что вы больной? Больной, конечно, что я не понимаю, что такое БХС. Врач, вон отсюда. Больной, хорошо, я подожду. Доктор, брюки 24, наискось. Врач, закройте дверь, я сейчас милицию позову. Больной, обязательно. Доктор, врезные карманы. Врач, уйдите, меня ждут больные, у меня обход. Да, обход, рентген, я не дурак. Я с утра вас искал. Он так записал адрес, чтобы у него руки и ноги отсохли. Посмотрите на это «Р». Это все, что угодно, только не «Р». 2 часа я ждал приема. Материал свой, подкладка своя. Вам только раскроить и застрочить. Для вас это пустяки. Врач, у меня диплом врача. Вот он. Показывает диплом. Больной, я понимаю. Врач, как я могу шить костюмы? Больной, теперь войдите в мое положение. Я же в этом уже тоже не могу ходить. Врач, я никогда не шил костюмы. Больной, а мне на улице стыдно показаться. Но я врач. Больной, я знаю. Врач, я всю жизнь лечил больных. Травмы, переломы. Стойте прямо, не наклоняйтесь. Брюки 24, да, наискось. Хорошо, сейчас все хотят наискось. Жилетку из этого же материала? Да. Сколько у вас материала? 2,90. Где вы работаете? Охранник на стройке. Плитка есть? Сделаем. Согните руку. 25-го придете на примерку. Только запишитесь на прием. Без этих штук. Не надо врываться. Больной, обязательно. Врач, скажите, что у вас грыжа правосторонняя. Больной, обязательно. 25-го с утра идите. Врач кричит след. Согревающий компресс на это место, Иваночки. Если не поможем, будем это место удалять. Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сканворды сильно расширяют кругозор. Вот вы знали, например, что ребенок в платье 4 буквы – это дочь?
0: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
4: Встречайте, наши следующие гости – сибирские сказители.
5: Мы складываем былины о победах России. Расскажу я вам быль былинную, что случилось да приключилося с Русью-матушкой. Истосковалась по победам Русь, ой, кручинилась, ой, измаялась. Скоро сказка сказывается, да не скоро сказывается результат изнурительных тренировок и внимания к спорту со стороны государства. И пришла беда неожиданно. Кто подумал бы, из футбола бы. Из альпийских гор зло спустилось.
6: Ой, сгустились тучи над понедельником.
5: И собрал чудотворец ГУС сборную. И явил Руси диво дивное. Превратил пешеходов юродивых. Кавалерию марадоноподобную.
6: Пригрозил он им карою страшную, что в Голландии нормой считается.
5: И пошла крушить наша сборная супостата грецкого, басурмана шведского, а голландцев вообще, мягко говоря, выиграли.
6: И накрыла волна Русь-матушку. Старый млад, сытый, пьян валяется, а вторник, среду, четверг с пятницей. Короче, на той неделе рабочих дней не было.
5: Гуляла Русь, докуражилась!
4: Подождите, еще с испанцами играли?
5: Не играли.
4: Как не играли?
5: Так не играли. Былины всегда на позитиве заканчиваются.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Леночка, с тебя первая песня, первая карапулечка.
1: Окей. Ее отец не просто терапевт, не просто педиатр или врач. Он балагур, шутник и юморист, и в жизни уважает только ржач. Ах, Скарлатина, Скарлатина, дочку он свою назвал. Скарлатина, Скарлатина, сам назвал и долго ржал. Мне кажется, если бы Скарлатина умела смеяться, она бы смеялась именно так.
3: Скарлатина Николаевна.
0: Я дальше, да? Далеко, далеко не попал в девятку. Ко! Кокорин! Правильно, Кокорин!
2: Шутки, песни, плюс!

0: Ты понял?
1: Господи!
2: Грустная песня. Дети же не узнают, зачем
0: принесли воды.
3: Видимо, нет еды, хотя бы напоить хотят надо бы.
2: А, помыть еще можно.
1: Что, сейчас будет песня про Леонардо Ди Каприо. Вот, готовы? Да. А я нет. Попробуем. Знакомство в интернете сплошное ай-лю-лю. А как же я гордилась, что Ленчика люблю. А ты не на Титанике, шампанским при свечах. А ты в однушке в Митино, на мамкиных харчах. А ты не Ленчик, а я была так рада, что Леонардо мой пупсик и отрада. И кто осудит мечты о Голливуде, люди? Я в Голливуд билет купила, дура. А ты не Ленчик.
3: Хорошо.
1: Хорошая песня.
3: Не Ленчик.
2: Жизненная.
4: О, сейчас, ну, не жизненная.
1: А у тебя любимая какая-нибудь?
4: По лесу иду, не вижу ничего. Не могу найти дома своего. Но какой-то хруст вдруг услышал я. Так схватил капкан за ногу меня, за ногу меня, за ногу меня. Но не страшна мне боль окаянная. У меня нога деревянная.
3: Чего эту песню сложно без аккомпанемента петь?
1: Это так пират получается, да? Ну что, я?
2: Я пою же,
1: да? Ты кто? Кто поет?
2: Я пою.
1: Лена, давай, Лен, ты.
2: Готовы? Давайте. Эй! Мы бродячие баптисты, мы сломали домофон.
1: Лена, это было просто здорово, не правда ли, друзья?
5: Шутки, песни плюс Лена Борщева спела как настоящий про на Юмор ФМ.
2: Если что, приглашайте, я вам тут еще напою. Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена, просто Лена.
5: Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует. Шутки,
6: песни плюс Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Маяков шутит на Юмор ФМ.
1: Сынок, я б тебе показал, как правильно подтягиваться на турнике. Но у нас интернет отключили.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Вот и закончилось детство, подумал Славе, когда пенсию принесли не только маме, но и ему самому. Два еврея, один говорит: «Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были два абсолютно белых Мерседеса?» «Абсолютно белых два. Если бы было два Мерседеса, о чем разговор, ты мой друг, мы с тобой вместе, мы ходили с тобой в ПТУ вместе, боже мой, о чем разговор? Естественно, что один из них я отдал бы тебе». Говорит: «Это очень великолепно. Скажи, пожалуйста, что бы ты делал, если бы у тебя были две великолепные белые яхты?» «Белые яхты. Если бы было две, конечно, боже мой, мы сколько вместе, наши жены дружат, наши дети ходят в один класс. Конечно, ну а яху я бы отдал тебе, о чем разговор?» Говорит: «Очень великолепно. Скажи, пожалуйста, Зяма, что бы ты делал, если бы у тебя были абсолютно две одинаковые белые курицы?» Говорит: «Яша, вот это же нечестно. Ты знаешь, что две курицы у меня как раз есть».
2: Было у моряка, ребята спрашивают, пионеры даже, наверное, скорее всего: «Были у вас случаи, чтобы вы когда-нибудь серьезно испугались? Вы такой вроде смелый, весь в якорях, татуировках, ножи висят, в бандане, ну весь такой Рэмбо?» Говорю: «Да нет, такого я не припомню, я очень смелый и храбрый человек». «Хотя нет, однажды было. Мы на корабле перевозили 10 тысяч кукол, пошел шторм, 9 баллов. Корабль накренился на 90 градусов. Все 10 тысяч кукол открыли рот и сказали: „Мама!“ И вот тут я испугался».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ.
3: Никакая нейронная сеть и никакое ИИ не сможет нарисовать мне глаза красивее, чем твои. Я просто тону в них и в клочья, разбитым фрегатом иду на дно. И на прощание, милая, я прошу тебя лишь об одном.

Этот воздух, как ваты густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это летнее.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: В школе я никогда не дергал девочек за косички, потому что однажды у бабушки в деревне дернул за хвост коня.

0: Юмором представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, меня зовут Мария. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, может ли девушка первая написать мужчине в социальных сетях или познакомиться очно? Не будет ли это выглядеть неуместно или как-то навязчиво? Спасибо.
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Конечно, может. Конечно, может, но просто нужно это сделать ненавязчиво и уместно. В любом случае, разрешение на общение в нашем обществе дает кто? Конечно, женщина. Женщина дает разрешение и на начало общения. Женщина дает разрешение и на секс. Женщина на все дает разрешение. Мужчина здесь ведомый. Поэтому да, конечно. Если вы стимулируете общение, да, у вас как, знаете, Валера, давай познакомимся, смотри, я без трусов. Это, конечно, вот это навязчиво. Лучший способ начать отношения – это попросить у мужчины небольшую помощь или услугу. Молодой человек, пожалуйста, помогите девушке хрупкой поднять этот чемоданчик. Скажите, пожалуйста, а вот этот огромный телевизор, почему в дюймах? Я не понимаю, это сколько. Скажите, пожалуйста, а вот это вот воздух из резины так дует, это все сломалась машина? И сразу мужчина такой, уже с ключом и домкратом вылез, уже пузо свесилось, уже весь вспотел. Мужчины же, мистер, решают все проблемы. Ему же произвести впечатление на женщину одно удовольствие. Просто когда мужчина выполняет маленькую, не так, мужчина, не хотите ипотеку за октябрь закрыть? Нет, не так. Когда мужчина выполняет маленькую просьбу женщины, он избавляется от одного из своих очень больших страхов. Знаете, как? Обломаться. Поэтому все культуры, все этикеты, все они построены на том, чтобы мужчина оказывал легкие услуги женщины. Там подал руку, там подал стаканчик, там приоткрыл дверь, там пропустил вперед. Показал, что я вот безопасно что-то сделать, чтобы завязался какой-то разговор.
0: Сатья с юмором.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Как узнать у своего мужчины, хочет ли он жениться? Прямо спросить, либо ждать, пока сам предложит?
2: Если ты с ним не спишь, это легче сделать. Вот мужчина прямо волнуется. Он говорит, а когда мы будем спать? Когда будет секс? Он говорит, а я, знаю, извините, но я все такая домашняя, я семейная, у меня, я не знаю, католическая школа, у меня воспитание православное или там еще что-то, русские традиции. Я не сплю с малознакомыми, я только с мужем могу спать. И сразу ты узнаешь, он хочет ли на тебе жениться. Как правило, не сегодня. Потому что замечено, что у мужчины брак, он в категории важное, но не срочное. Это по стилю Кави. А секс в категории важное и срочное. Вот никто же никогда не задает вопрос, как узнать у мужчины, хочет ли он меня. Он с тобой общается. Он уже тебя хочет. Вряд ли он такой, мадам, пойдемте попьем кофе, а то со мной вообще никто не пьет кофе. Если мужчина с женщиной общается, проявляет знаки внимания, однозначно, он сексуально привлечен. Однозначно. Хочет ли он жениться? Да, но, возможно, не на вас. И не сегодня. Как узнать? А ты не торопись выполнять обязанности жены, и сразу все узнаешь. Сразу все узнаем.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Всем привет, в студии Юля Деточкина. Этот выпуск про работу, про нее, любименькую. Стало известно, где работают самые токсичные сотрудники в российских компаниях. Может быть, в вашем отделе. Короче, это отделы продаж, бухгалтерии и IT. Специалисты почитали рабочую переписку, ну а там токсичность зашкаливает. Отрицательная тональность встречается на 35% чаще, чем в среднем по компании. Жесткие KPI, публичные разборы провалов, высокая нагрузка создают атмосферу напряжения. В общем, не жалуйтесь на свой коллектив. Может быть, вам еще повезло? А вот еще интересная история. Голосовые сообщения снижают продуктивность россиян на 20%. А еще они провоцируют ошибки при постановке задач. Чтобы послушать голосовуху, нужно потратить в 2-3 раза больше времени, говорят эксперты. И половина из этого голосового сообщения будет «короче». Но самое главное, чтобы найти нужную информацию, нужно переслушивать голосовое, а это занимает еще больше времени. Голосовые – зло. Так и запишите в свои ежедневники, коллеги. Ну и вот вам вакансия, где не требуется тратить время на токсичность коллег и прослушивание нудных аудио. Специалиста по уходу за слонами ищут в Москве. Обязанности: уход за гигантами, кормление, уборка, подготовка животных к репетициям и спектаклям, а также их участие в мероприятиях. Ну а еще слоники очень умные, в отличие от некоторых людей. Хорошие новости есть всегда. Не пропустите очередной выпуск.
1: Юмор FM. Всегда хорошие новости.

0: Шутки и песни.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю из них тебе браслет. Ты достойна большего, чем вижу звезд на этом небе. Я бы думала.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: У кролика так давно не было крольчихи, что в лесу его даже волки стороной обходили.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым. Попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да, но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается, так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, и танцевал, и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Мужики, запомните, вы должны много работать, чтобы у котиков была вкусная еда.
0: А у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор ФМ.
2: Дорогой, смотри, сколько я всего накупила. Рубашку для черепашки, подтяжки для таракашки, маечку-попугайчику, курточку-паучку, штанишки для муравьишки, калошки для сороконожки и пуховичок для хомячка.
3: То есть весь свой зверинец одела и обула. И всего за 128 тысяч рублей? Какая же ты у меня сказочная!
4: Вашему хомяку стало холодно, а мадагаскарскому таракану совершенно нечего надеть. Интернет-бутик «Шпындрик». «Шпындрик». Одежка для самых маленьких питомцев.
3: Целых 128 тысяч рублей! Блин.
4: Да, цены кусаются, а еще царапаются и даже жалят. Но это же ваш любимый питомец. Шпындрик. Даже сказочные твари краше в нашем пеньюаре.
5: Значит так, собрала все вот это и отнесла обратно.
2: Как? Даже пуховичок для хомячка?
5: И пуховичок, и хомячка, и саму себя куда-нибудь уже отнеси. Шпындрик.
6: Кто сказал, что отдых на море – это дорого?
7: Ну, если туда-обратно на КамАЗе, и ползвезды, и еда с собой, и чуть-чуть потерпеть, то вполне по карману.
8: Туристическая компания «Куда прешь». Туры ультрапрагматик-класса на Черноморское побережье России.
6: Жаркий Ейск, хлебосольный Адлер, экзотическая Архипоосиповка. Такой желанный Туапсе. Супер скидки в ноябре и феврале.
8: Куда прешь?
6: Уникальные предложения для туристов со своими палатками и раскладушками.
8: Закажите тур на сайтах кудапрешь.э и удобство во дворе .упс.
6: Куда прешь?
7: На море.
6: У вас, а красавчик, молодец. Приезжай, уже ждем тебя.
0: Сенсация. Насрула Гурбанберды Абдулниязов в Москве. Пожалуй, лучший и любимый ученик Тони Робинса проведет уникальный семинар личностного роста. Насрула Гурбанберды Абдулниязов. Только он поможет вам обрести уверенность в себе, наладить отношения с коллегами, придать новый импульс карьере и выговаривать Насрула Гурбанберды Абдулниязов без запинки. Марк Цукерберг недавно признался:
9: я не знаю, чего бы добился в жизни без Насрулы.
0: Пришла пора и вам встать на путь успеха. Спешите за билетами на сайт спасибонасрула.рф. Насрула Гурбанберды Абдулниязов.
10: Саламат Башет.
0: Этот коч сможет нам помочь. Аппарат синхронного перевода с таджикского уже в стоимости билета.
11: На Юмор ФМ.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента, и ты бесконечный процесс, скроллю я.

0: снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
1: Привет, друзья! Здорово! Воу, класс! Какие все красивые! Я ненавижу, когда у меня просят занять деньги в долг. Я очень добрый по натуре и не могу отказывать. А эти негодяи всегда этим пользуются. Да, они всегда заходят с козырей. Говорят: «Саня, мы с тобой давно знакомы, живем в одном городе, я тебя рожала». Я недавно понял, что самый худший подарок лучшему другу – это деньги. Потому что вы не почувствуете прибыль. Допустим, у меня есть друг Серега, и он на мой день рождения подарил мне 5000. И я ему обратно на его день рождения передарю ему 5000? Со стороны это будет выглядеть, как будто бы у нас дома проходят обыски, и мы каждые полгода избавляемся от накоплений. Типа: «Серега, пусть до января полежит у тебя». Я не могу подарить меньше, чем мне подарил Серега. Он обо мне плохо подумает. Скажет: «Вот зараза, я ему подарил 5, а он мне 3800. Солью у него бензина из тачки на эту сумму». Я знаю Серегу, мы с ним так и познакомились вообще. Я не могу подарить больше, потому что это Серега. Он как раз и друг на 3800. Если к нему прям хорошенько присмотреться, то и на 3200. Даже его бывшая стоила 6500. Так у нее в анкете на сайте было написано. Вырос в селе и никак не могу привыкнуть к жизни в городе. Потому что здесь нужно платить очень дорого за те вещи, которые в селе были бесплатны. Например, там парковку, абрикосы, поминки. Меня недавно друг в городе пригласил на поминки своего деда в ресторан. И там был вход по спискам. Прикиньте, в селе не так. В селе ты просто заходишь в открытую калитку и такой: «Я тоже знал усопшего. Можно мне курицу, пожалуйста, без гречки и шашлыка побольше?» И они тебе такие: «Ну, вообще-то у нас тут свадьба». «Ну ладно, заходи, будешь со стороны жениха».
2: В общем, первый раз был на поминках в ресторане. И мне капец как было неловко осознавать, что я ел равиоли только благодаря сильной неосторожности его деда в гололед. Люблю на свидание гулять по парку или набережной, дарить девушкам бесценные виды природы. Типа: «Дорогая, видишь этого прекрасного лебедя? Сегодня он распустил крылья именно для тебя. Это бесценное чудо, которое финансово мне ни хрена не стоит». Я ненавижу бабок, которые продают цветы в парках или набережной. Знаете таких? Которые всегда тебя подставляют. Которые тебя догоняют и такие: «Молодой человек, вашей даме нужны цветы». Причем всегда в утвердительном предложении. Ни одна бабка не подходила еще со словами: «Молодой человек, вашей даме нужно больше гулять. Свежий воздух и приседания. Удачного вечера, ковбой. Отжарь ее сегодня на славу». Ни одна, прикиньте, даже родная, которой капец как нужны правнуки. И странность в том, что всегда девушки становятся на сторону бабки. И всегда такие: «Саша, да, почему я без цветов? Ты чё, не слышал только что эксперта по цветам?» Я очень мечтаю наказать такую же бабку ее же оружием. Поэтому сейчас ищу девушку не для секса, а для мести бабки. Чтобы я гулял с такой девушкой, мы подпустили бабку. Я купил девушке цветы. Она понюхала и сразу упала в конвульсиях с пеной изо рта. И такая: «Саша, прощай. У меня непереносимость пыльцы. Прошу в моей смерти винить эту милую престарелую женщину. Не просите в долг. Ходите на свидание и бегайте от цветочников». С вами был Александр Лукашов. Услышимся на Юмор-ФМ.
0: Это большой стендап. Big stand-up. Big stand-up. На Юмор-ФМ.

0: Гудков шутит на Юмор ФМ.
1: До чего дошел прогресс? Едешь по трассе, только чуть-чуть задремал, сразу на тебе подушечка.

0: FM. Классика жанра. Михаил Евдокимов.
1: Не знаю, что рассказать. Шел из банды, и все, что там рассказывать-то? Никого не трогал, я вообще всегда после бани никого не трогаю. Я не знаю, привычка, что ли, дурацкая такая. Всегда, и главное, отец у меня тоже никогда никого не трогает после бани. И всегда с ним. Мы с ним на разных концах этой деревни живем. Он на том это конце никого не трогает, а я на этом. Не знаю, даже что рассказать. Я полотенце повесил на шею, иду себе спокойно. Отдыхаю, это самое. Морда красная такая. Она мне всегда после... Ну, баня красная. Я не знаю, главное, у отца не красная. И иду спокойно, главное, это ничего не подозреваю. Настроение нормальное, чего башка сохнет. И я смотрю, наши пацаны там между деревьями бегают, суетятся что-то с этими, с городскими, те на лодках, ну, из реки приплывают. У них там мероприятие такое, в этом березнике, не знаю, что они постоянно там, после этого указа этого. У них с 2 часов стали продавать, а у нас почему-то забыли, с 11 оставили. И началось это, наши пока с утра косят, литовки бросят, приходят в деревню, тут нет ничего же. Все, городские выпили, козлы. Я пошел спокойно мимо, посмотрел, все нормально, хорошо, дерутся, думаю, что я буду. Связываться, чистый весь, они там пыль подняли такую. И прошел, главное, буквально, слышу сзади шаги такие-то, самое, дым-дым-дым-дым. Поворачиваюсь, смотрю, ко мне какой-то парень бежит, это с деревянным веслом в руках. Ну, радостный такой. Я сейчас смотрю, это не нашинский парень. Думаю, может, что, спросить, мало ли. Не спросясь, прям как даст это по плечу весло. У меня рука брык отсохла. Я стою так, самое здесь, я говорю, это вот здесь прям как хрустнуло. Вот здесь, как хрустят. Раз и поломалось, и тут все пополам. Весло. Ну, он стоит, смотрит, я говорю, ты что? Делаешь, что больно. Иди, говорю, отсюда. Он ушел быстро, бегом. Там думаю, ладно, все равно завтра на работу, думаю, что, пойду я маленько отдохну. И буквально прошел, слышу, опять сзади дум-дум-дум. Поворачиваюсь, опять это ненормально, с вторым главным веслом. Это радостный такой. Я еще эту сторону убрал, что не второй раз-то. Он мне сюда как дал, у меня опять раз рука. И я ее поднять не могу, чтобы показать, что он ненормальный. Я говорю, ты что делаешь-то? Второе весло уже сломал. Самое, чем теперь гребсти-то будешь? Отсюда вот. Самое, иди давай. Слышу вдруг, опять сзади. Дун-дун-дун. Я самое поворачиваюсь, то же самое, ну, картина. Только весло это дюралевое. Она же не ломается, только гнется. А сам стою, думаю, хорошо, что я попался, другого бы убили давно. Он рядышком, ну, с головой как дал. У меня прям это самое погнулось, весло в одну сторону, а шею в другую. Но потом у меня с непривычки темно стало в глазах. Ни черта не вижу, вот так в потемках рукой пошарил это. А потом прояснение началось, я смотрю, буквально возле тропинки береза и растет. В смысле, росла. Я ее что-то отломил возле корня. Взялся за этот, за тонкий конец. И, короче, не знаю, что рассказывать. Что рассказывать? Загнал всех в реку, да и все, что рассказывать. Там это наших пацанов 6 попалось. Все, потом интересовались, что, говорю, своих в реку загнал. Какие-то странные, да когда бы я их там сортировал, да мне завтра на работу. Ладно, я пойду, мне завтра с отцом надо с утра еще сено покосить. Вы приезжайте лучше к нам отдыхать, у нас природа классная, вообще мужики спокойные. Приезжайте, пока я в Робкопе работаю, на концерте.
0: Классика жанра на Юмор-ФМ.

0: слышь? Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Сегодня ровно в 12:00 дала себе обещание не жрать, что бы ни случилось. Ровно в 12:30 случилось.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Здравствуйте, мои спортивные, активные, позитивные. А не устроить ли нам небольшую разминку, а? Если лежите, сядьте. Если сидите, встаньте. Если стоите, ходьба на месте. А я, Роман Юнусов, вас изрядно повеселю, поскольку тут комментаторы такого наговорили. Хоть стой, хоть падай. Поехали.
1: Гол! Штанга!
2: И буквально пару минут назад наши попытались провести контратаку, но сильный порыв ветра остудил их пыл. А вы как думаете? Ха, конечно, тяжело спортсменам. Ведь это же не пиво пить. Какой бросок! Шайба, брошенная хоккеистом, летела, как выпущенная из пращура. Интересно. Вот тут у меня написано, что по 25 минут команды владели мячом. А остальные 40 минут? Кто владел мячом? Судья, что ли? 23-й номер бразильцев с мячом. Да, это Кака. Но нельзя слишком часто называть его фамилию. Ухо режет. Знаете, друзья, а я верю боковому арбитру Эрзиманову. Он с детских лет не пьет, поэтому вся бригада судей пьяной быть не могла. 3-4. Закончили. Предлагаю как следует отдышаться, набраться сил и снова встретиться на Юмор-ФМ с перлами от наших любимых спортивных комментаторов. Я улетел, но обещал вернуться. До скорого. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

Всем привет! В студии Юля Деточкина, и это «Экспертное мнение». Погонщик верблюдов Таиб Мухаммед на катарском курорте Силайн предупредил россиян о мстительных верблюдах. Мужчина посоветовал не обижать горбатых, быть с ними ласковыми и угощать чем-нибудь вкусным. По словам специалиста, животные очень злопамятные. Они могут отомстить человеку, который их обидел, даже спустя несколько лет. Да уж, этот так отомстит, что потом не отмоешься. Эксперты из сферы недвижимости рассказали, в каком городе России можно купить квартиру по цене крокодиловой сумки. Речь идет о сумке одной там марки из кожи аллигатора стоимостью 4 миллиона рублей. Говорят, что за эти деньги можно купить даже 4-комнатную квартиру. Правда, не в Москве. Лидером по количеству вариантов стал Краснодар. По стоимости крокодиловой сумки в продаже есть 325 студий, 22 двухкомнатные и даже 2 3-комнатные квартиры. А можно просто сумку? За нее хотя бы не нужно налог каждый год платить. В общественной палате рассказали, какие фамилии нельзя взять при регистрации брака. Молодоженам обычно предлагают 2 варианта. Общие, например, мужа или жены, каждый со своей добрачной фамилией, или можно взять двойную, например, Деточкина-Пипеточкина. Но если, например, у вашего мужа фамилия Петров-Водкин, а у жены Сироп, то тройную фамилию Петрова-Водкина-Сироп не разрешат. Такое правило закреплено в Семейном кодексе. Кстати, там еще есть вариант придумать себе общую новую фамилию. Вот вы бы какую придумали. У меня

0: FM. Шутки и песни.
1: Ты будешь за рулем, а я буду крыться в деталях. Мы все парадоксы возьмем и напишем их в комментариях. Пусть все веселятся.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Неписанный кодекс огорода гласит: огурцы съешь сам, кабачки подели с соседом, а баклажаны оставь врагу. Юмор.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок. Впереди бежал беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Да что вы, дядя, вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо», — сказал мальчик по-извозчичи. «От мертвого осла уши получишь у Пушкина. До свидания, дефективный». Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.
3: «Ого!» — спросили из-за двери.
2: «По делу», — ответил Остап. Дверь открылась. Остап прошел в комнату, которая могла быть обставлена только существом с воображением дятла. На стенах висели кинооткрыточки, куколки и тамбовские гобелены. На этом пестром фоне, от которого рябило в глазах, трудно было заметить маленькую хозяйку комнаты. На ней был халатик, оттороченный загадочным мехом. Остап сразу понял, как себя вести в светском обществе. Он закрыл глаза и сделал шаг назад. «Прекрасный мех!» — воскликнул он. «Шутите?» — сказала Элочка нежно. «Это мексиканский тушкан».
4: «Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы».
5: «Ну да, барсы. Я узнаю их по оттенку. Видите, как мех играет на солнце? Изумруд, изумруд».
2: Элочка сама красила мексиканского тушкана зеленой акварелью, и потому похвала утреннего посетителя была ей особенно приятна.
6: «Вы, парниша, что надо», — заметила Элочка в результате первых минут знакомства.
2: «Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины».
6: «Хо-хо!
2: Но я к вам по одному деликатному делу».
6: «Шутите?
2: Вы вчера были на аукционе и произвели на меня необыкновенное впечатление».
6: «Жуть!»
2: Беседа продолжалась дальше в таком же направлении, дающем, однако, в некоторых случаях чудесные плоды. Но комплименты Остапа раз от разу становились все водянистее и короче.
4: «Милая девушка», — неожиданно сказал Остап, — «продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Продайте, девочка. Я вам дам 7 рублей».
6: «Хамите, парниша», — лукаво сказала Элочка. «С ней нужно действовать», — решил он. «Предложим обмен».
2: «Вы знаете, сейчас в Европе, в лучших домах Филадельфии, возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно». Элочка насторожилась. «Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь».
6: «Должно быть знаменито», — заинтересовалась Элочка.
2: «Ого! Хо-хо! Давайте обменяемся! Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?» И Остап вынул из кармана маленькое позолоченное ситечко.
6: Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики.
2: На Элочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка на людоеда Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом. Элочка же тихо застонала.
6: «Хо-хо!»
2: Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и галантно раскланялся.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Женщины, опомнитесь, подумайте о тех, кто будет носить вас на руках. Не жрите на ночь.
0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучше. Однажды в ресторане.
2: Так, Денис Игоревич, да. У нас все хорошо, у нас почти полная посадка, гости довольны, единственная от себя просьба.
3: Тут такое дело, в общем, то, что у нас в заведении открытая кухня, это, конечно, наша фишечка.
4: Конечно.
3: Да, может, мы тогда будем готовое уже разделанное мясо закупать? Там сейчас просто повар наш на глазах у всех посетителей этого бедного гуся задушить пытается. Дети стоят в шоке, родители говорят, мы это мясо заказывать не будем. Короче, ерунда какая-то. Либо вот повар еще предлагает электрошокер взять.
4: Все, нет денег, Катя, ни на что нет денег. Мы вон QR-коды на столах от руки рисуем. Чуть чихнул и все. Деньги улетели мумбайскому продавцу специй. Что ты? Все, давай работай, давай. Мне новый костюм уже маленький.
3: Еще важный моментик очень тоже. У нас вот тут за шестым столиком Олеся Иванченко сейчас обедала. Да, она сейчас просто в уборную отлучилась.
4: Какая Олеся Иванченко? Что ты мне говоришь?
3: Олеся Иванченко.
4: Олеся, и кто еще?
3: Вот она. Она.
4: Понятно.
3: Да, в общем, она попросила счет, а я думаю, может, мы не будем денег с нее брать, сделаем за счет заведения.
4: А с хрена ли мы с нее не будем брать денег? У нее что, есть на телефоне видео, где в латексном костюме с кляпом хрю-хрю говорю? А я тебе скажу, у нее нет такого видео. Там он сидит на веранде уже, шестое харчо бесплатно доедает.
3: Да не понимаете, вы что, она новая звезда. Это ведущая натальной карты.
4: Да мне плевать, если у нее на натальной карте есть деньги, пусть ей расплачивается. Главное, чтобы натальная карта мир была, все.
3: Да. Денис Игоревич, вы просто реально не в теме, вы не понимаете, как это работает.
4: Как?
3: Она сейчас вот вкусненько поест, ей понравится, она раз сторис выложит. И это увидят 2 миллиона людей, подписчиков. И потом все к нам сюда же и придут.
4: Не нужно 2 миллиона людей, у нас 60 посадочных мест. Куда я тебе их посажу? У нас одна вешалка рогатая. На нее можно повесить только 8 пуховиков. И то симметрично очень надо, чтобы не упала она.
3: Не знаю, может хотя бы скидочку сделаем. Что, нам жалко скидочку сделать?
4: Давай на другом примере. ЖКХ. Вот ЖКХ, да?
3: ЖКХ.
4: Вот. Думаешь, там такие разговоры могут быть, типа, знаете, у нас вот в доме Олеся Иванченко живет, она вот горячей водой пользуется. Может, в этом месяце 10 ванн бесплатно ей сделаем? Ты думаешь, так происходит, что ли?
3: Я не знаю.
4: Да просто... не происходит так. Стоять!
3: Тихо.
4: Ты слышишь, звезда, ты куда собрала? А? Думаешь, на халяву, что ли, похавала, а?
5: Да я никуда не собралась. Я, наоборот, подошла попросить, чтобы вы меня посчитали, пожалуйста. Потому что мне нужно уже ехать. У нас сегодня на шоу «Быстрое свидание» психиатр придет. Да, мы должны ему пару найти. А давайте вы к нам тоже на «Быстрое свидание» придете. Мы вам какую-нибудь собаку в пару подберем, а?
4: Что вы ржете, не
5: дам? Так что, можно я как любой отец на родительском собрании? Просто вам денег дам и иду отсюда, а вы уже сами что-то порешаете. А?
4: Не, подожди, реально ты вот хочешь заплатить и не по бартеру прям, да? Хочешь заплатить?
5: Конечно. Денежка же имеется, конечно, хотела. И чаевые оставить. Потому что по законам кармы, девочки, да, мы знаем, нужно обязательно оставить чаевые 10%, да?
3: Конечно,
5: и у меня получается сейчас 250 тысяч рублей вам на чай, да? Если я, конечно, правильно. Правильно все посчитала.
4: Чи-чи-чи, обезьяна, чи-чи-чи. Продавала кирпичи.
3: Что
4: она заказала?
3: Там ничего такого, у нее что там, американо, салатик и гренки чесночные. Там рублей на 600.
4: А. Да? Слушай, да, ты все правильно посчитала, молодец.
5: Да, спасибо.
4: Давай, чтобы все хорошо и на натальной карте у вас хороших гостей было много, чтобы как можно дольше Надя Сысоева не приходила. Вот это вот. Все, короче.
2: Пока, астробогиня.
5: Очень приятно это слышать.
2: Спасибо. До свидания.
4: Давай,
2: до свидания.
4: Пока. Сработало. Давай, работай.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Когда я перехожу дорогу, машины смотрят по сторонам. Я не сдал экзамен по русскому языку, потому что он свой, а своих не сдают. Однажды отец побил меня новым макбуком. Не ожидал от него такой техники. Бесит, когда ты поворачиваешь голову, а капюшон не поворачивается. И не видно ни хрена. Не будь эгоистом. В первую очередь подумай о себе. Пыль улеглась. Пожалуй, я прилягу.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Андрея Рожкова и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль
4: на Юмор-ФМ.

0: шутит на Юмор-ФМ.
1: Хочешь, чтоб тебя одинаково ненавидели все? И автолюбители, и пешеходы. Вставай на самокат!

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: 4-летний Артем обиделся на бабушку и говорит: «Я больше тебя не люблю». Мама его пристыдила: «И тебе не стыдно? Бабушка тебе столько подарков дарит». На что малыш ответил: «Подарки люблю, а бабушку нет». Мама обращается к 5-летнему Олегу: «Ты молодец, дай я тебя поцелую». «Зачем, мам?» «Тогда я, как порядочный мужчина, должен буду на тебе жениться». Из школьных сочинений Алёши. Известному ученому Ньютону не пришла бы в голову мысль о силе притяжения, если бы вкусное яблоко не упало на голову. Дедушка погладил внучку по своей голове. Феодалы запрещали крестьянам ловить рыбу на пастбищах. На ветке сидели снегири, как яблоки на березе.
0: Угарный папа.
1: Папа на четвереньках полез в шкаф. 3-летний Иван его спрашивает: «Ты чего там лазишь? Пиво ищешь?» Мама обращается к 5-летнему Глебу: «Вот тебе 10 конфет, половину отдай братику». «Я ему отдам 3 штуки», — говорит Глеб. «Ты разве не умеешь считать?» «Я-то умею, а он еще нет». На этом сделаем паузу. С новыми детскими приколами скоро вернусь. С вами был угарный папа Гар Дмитриев. Кстати, если ваши дети вас посмешили, расскажите об этом мне. И, возможно, ваша история прозвучит на Юмор-ФМ. Единый номер +7 915 0303 567. Жду с нетерпением. Чао!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Рожков шутит на Юмор-ФМ.
1: Чтобы муж никогда не снимал обручальное кольцо, Лариса сделала ему на безымянном пальце татуировку «Лох».

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Столик. Чулым.
3: Чулыми тоже есть такие блогеры.
4: Здорово, уважаемый пан. Подписчики, и ща мы узнаем, сколько стоит шмот у этого типа Гануса. Мужик, сколько стоит твой шмот?
5: Ну, ботинки Валеркины, царство ему небесное. Брюки Витькины, царство ему небесное. И рубашка вон Димкина. Вот иду в больницу проверять, надо отдавать, нет.
0: Команда Error 404, Нижний Новгород.
6: Мужик спустя 20 лет работы на одном заводе пришел устраиваться на другой завод. Но за это время правила приема на работу немного изменились.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Полина. Я HR компании Epic Strong Engineering.
7: Это завод, где делают трехтонные железные кольца?
8: Да, я же так и сказала.
7: Допустим, разобрался.
8: Отлично. Какой график работы вас устроит? 2 через 2, 5 через 2 или удаленка?
7: А как я удаленно буду делать трехтонные железные кольца?
8: Разберемся. А теперь познакомлю вас с вашим куратором. Это Алекс. Он очень опытный.
7: Какой опытный? У него все пальцы есть.
6: Йоу, бро, мы с тобой будем делать будущее.
7: Мы с тобой будем делать трехтонные железные кольца. Это не будущее, это сейчас надо.
8: Да, но сначала вы займетесь краудсорсингом и тимбилдингом.
9: А когда мы, займемся трехтонными железными кольцами?
8: Знаете, вы, наверное, нам не подходите.
9: Где я провалился?
8: Вы материтесь.
9: А как без этого делать трехтонные железные кольца?
1: Лига городов.

Всем привет! В студии Юлия Деточкина. Этот выпуск про роботов на службе у человечества. В Японии решили заменить часть солдат человекоподобными роботами. Все потому, что страна стремительно стареет и людей для службы не хватает. Гуманоидов на базе нейронки планируют использовать как охранников, грузчиков, водителей и в прочих вспомогательных моментах. В будущем им также могут поручить разведывательные и спасательные операции. Ага, главное, чтобы киборги потом не стали генералами, а жалкие людишки – солдатами. В Штатах на шоу «Америка ищет таланты» в финал вышли роботы. Самые талантливые роботы, но немножко железяки. Китайский танцор Ву Юйфэй выступил вместе с гуманоидами и поразил жюри конкурса. Жюри просто обалдели от возможностей андроидов. Сам Ву говорит, что возможности его подопечных даже слегка пугают. Если научить одного робота новому движению, остальные могут освоить его одновременно. Человеку на это потребовались бы годы, говорит он. И ладно бы просто танцевали. А в России создали робота, который имитирует любой почерк. Сначала машинку придумывали для студентов.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: Постоянные клиенты магазина «Все для рыбалки» также хорошо знакомы друг с другом по клубу анонимных алкоголиков.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Вот все-таки удивительно энергичная жизнь у нас. У меня двое знакомых пошли по грибы. Естественно, напились, потому что они же по грибы пошли. И подождите! Рано смеяться. Дайте досказать. Я специально рассказываю, чтобы вы немножко успокоились, чтобы было... передышка была. Они сидят, выпивают на полянке, вкусно, расставили на пеньках все, и лось выходит. Подождите, лось просто вышел. Подождите! Нет здесь смешного ничего. И один видит лося, а второй нет. И тот, который видит лося, у него организм как сработал? Мол, пошел вон отсюда. И бутылка. Я махну, когда смеяться надо. Подождите. И он бутылкой запустил в лося, он думал, что лось побежит. Лось побежал, но на него. И тот, который видел лося, ни слова не говоря тому, кто не видел, развернулся и убег в лес. Второй не то, чтобы увидел лося, он его почуял. Вот. Ну подождите, ну сейчас махну. Все, сейчас. И вот картинка, которую бы замечательно было заснять в кино. Но в кино артисты будут кривляться, а я попытаюсь, так сказать, пересказать словами. Этот уже вскочил, потому что там лось уже наклонил, а наш уже оттопырил. Это... Готово? Готово? И наш убегает от лося и кричит лосю: «Это не я в тебя бутылкой запустил!»
2: Да, мы уникальные люди. Со сбившейся программой вирус попал в нашу программу развития. Только наш человек может начать торговаться с водителем маршрутки. Только наш может подойти на пляже к незнакомому человеку, незнакомому, и сказать: «Я хочу сплавать за буйки, я надолго уплыву. Посторожи ты мои вещи, пожалуйста. У меня там дорогой мобильник и деньги». А потом удивляется: «Куда все это делось?» Только наш хранит в шкатулке почечный камень и хвастается им перед гостями. Сам вышел. Еще бы оправу сделал, колье. Только наша женщина, когда ее бьет муж, вызывает милицию, а когда милиция приезжает, становится на защиту мужа и начинает с ним бить милицию. Только наши люди могут любоваться ураганом. В Болгарии в кафе сидели, ураган стал надвигаться, все разбежались, кроме русских. Русский говорит: «А, ураган, класс, фотографируй, быстро, вот на фоне урагана, пока он как он приближается ко мне, давай, давай, сюда, быстро». А в маршрутке у женщины звонит телефон, вот этой серии «Женская логика», наша, российская женщина, которой творчества много, логики никакой. Звонит телефон маршрутки, все на нее смотрят, она так копошится у себя в сумочке, ничего найти не может, говорит им: «Ну и кажется, дома забыла телефон». И что, выборы ей помогут? Никогда. А это я сам слышал. Женщина в маршрутке говорит водителю: «Остановите на следующей остановке». Вторая: «И мне тоже». А женщина при мне встала в поликлинике на весы и живот подтягивает.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

ты там? Уж сколько лет прошло, но память все хранит до мелочей про нас. Тобой наполнен я, тобой опустошен. Все так же жду тебя на том же месте, в тот же час.

янтаря растопит южным солнцем лед в моей душе. И с ветром перемен, как ранняя заря, ты постучишь в окно: привет, я здесь уже.

0: Рожков шутит на Юмор ФМ.
1: А больше всего на свете я боюсь, что хакеры сольют в сеть мои интимные фотографии. Они точно никому не понравятся.
0: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Пора по парам». МГИМО.
4: Найти звезду для украшения стема для нас была огромная проблема. Не хочет кто-то очень занятой. Короче, мы лишь вчера договорились со звездой. Но то, что текст ему прислали лишь с утра, с лихвой восполнит его яркая игра. К тому же и сюжет у нас не хитрый.